0: Беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна. Экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. А это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
1: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
2: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
1: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
2: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
1: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает Нью-Йорк, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
3: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах которых не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
4: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
3: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
5: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
3: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
6: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
3: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
7: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а скорее всего те, которые готовы влиться находятся в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Вот итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Юзуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Европу.

0: эфире «Радио не на словах, а на деле». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
1: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд в Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние 3 слова – это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще 2 титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства в Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше 2-го раунда плей-офф.
0: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 1944 году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30.

0: 10 градусов ночью, мы не можем никогда открыть окна, кондиционер работает круглосуточно, он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки, не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. Хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
3: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
4: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используется для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот те исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джина из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
3: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстройрегионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднок» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии, выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
3: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
9: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
10: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
9: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
11: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одной 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
12: Не пытались его детям гражданство сделать?
11: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
12: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
11: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
12: А у УФМС будет районы?
11: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
12: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
11: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
9: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
13: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
9: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают рассказывает о Джастасе, как о американце, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 22-м году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
15: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
14: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка Арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
16: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
14: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни.
17: Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора.
5: Журналист Алена Копылова.
17: Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных. Например, в радиологии. При анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фобанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
19: А как часто банк будет сканировать устройство каждый раз перед переводом?
18: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
3: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки на, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильная операционная система, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
3: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
21: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Геля — это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
14: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
0: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
14: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Месье Бланже, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом». Или «Любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, который наполняет жизнью и энергией». Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
22: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
23: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
1: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эллен Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшн-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную морскую границу. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна импортер, поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшара» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
4: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку у ПК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
19: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
4: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
19: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
4: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шилухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
6: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шилухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шилухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
7: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
6: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
8: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло 3 инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
6: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
10: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
6: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам. Среди мигрантов 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия, отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Юзуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нарофоминск. 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск. Как появлялись города на бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса.

0: ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» – 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из «Рибамбель» не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей и родителей оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах «Рибамбель» рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению уже. Огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Суточно, он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже до

0: домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
2: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
3: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
4: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства, ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды, либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать есть такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
3: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться. Мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко — чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и восьмикратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят «Иван Иванович», все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасны и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
5: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднок» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. Росатом запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии, выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с остальными торговыми партнерами.
3: Андрей Коробков, профессор политологии и международных международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
9: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
10: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
9: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
11: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
12: Не пытались его детям гражданство сделать?
11: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
12: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
11: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
12: А у УФМС будет районы?
11: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
12: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
11: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
9: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
13: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
9: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывали о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
15: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
14: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка Арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
16: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
14: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ».
7: Вы слушаете «Бизнес-ФМ» в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
19: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
20: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
7: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильная операционная система, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
7: Евгений Царев, управляющий RTM Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процессы, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
22: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
23: Огромное
0: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году дважды летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ани Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
22: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. А 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
1: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
22: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни.
2: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
5: Журналист Алена Копылова.
2: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуются 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрин Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна-импортер, поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. А это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
6: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку в ПК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, это не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
12: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
6: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
12: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
6: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в каком смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что он делает нелегко, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
8: Все началось еще в апреле 2024 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
10: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
8: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
11: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
8: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
13: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
8: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Юзуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
5: Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэму можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании.

0: столичный, чувствительно красивый, сервисный, будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Уже огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что

0: Сейчас планируется опять очень сильное потепление. Эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены, так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров. Многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
1: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
2: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
1: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили. Но новости о Всемирной Федерации Футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента Федерации Джанни Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой Федерации коммерческим структурам. не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская Федерация, УЕФА. Старый Свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной Федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческие обязательства, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джанни Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая, Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
1: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
7: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
8: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
7: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
9: У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
10: Не пытались его детям гражданство сделать?
9: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
10: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
9: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
10: А у УФМС будет районы?
9: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
10: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
9: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
7: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас по позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
11: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
7: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как о американце, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности, для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
13: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 2027 года. И де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй. Поэтому здесь уже засиделся Инфантино. Я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации – это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
12: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
14: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
12: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voya Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел, более понятно, что не мудрено, потому что у Воя русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатацию он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Воя шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Лексусе ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
3: Тест-драйв на Business FM. Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
3: Как появлялись города на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
19: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
18: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильная операционная система, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
16: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
21: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе к олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
12: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
22: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача
0: завоевание путевки на чемпионат мира абсолютно решаемо. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
12: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуются 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эрин Шенман, пишет «Голливуд-репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турции, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшары» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
10: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
5: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
10: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
5: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает Нью-Йорк, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
6: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
8: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
6: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
7: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек, и он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав, и все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права, если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
6: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
9: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
6: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
11: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
23: Ищете уютное место для дня рождения?
24: Или теплых семейных встреч?
23: Семейное кафе «Тренди».
24: Вкусно, уютно для всех.
25: Семья всегда будет в тренде.
23: Тренди.рф.
26: Бронь столов 225-44-33.
27: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
3: Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
13: Особая пенсия на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
14: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативного

0: сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды показались затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии на пересохшем дне нашли кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерной реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды, а в Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
3: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Уже огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
3: Жительница Рима Татьяна.
5: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Суточно, он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры

0: родов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров. Многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
1: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы в пробирке. Некоторые из них оказались жизнеспособными, и пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. И предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
2: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяет, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джинны из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
1: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Мсье Бланже, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
5: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
1: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей-подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
6: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
7: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в строй базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
6: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
8: У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
9: Не пытались его детям гражданство сделать?
8: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
9: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
8: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
9: А у УФМС будет районы?
8: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
9: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
8: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
6: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 94 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
10: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
6: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности, для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
12: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
11: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакАФ все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
13: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
11: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Деньги. Национальная валюта Анголы – кванза, названа в честь одноименной реки. На лицевой стороне банкнот изображены два президента страны – Антонио Аугустиньо Нетто и Жозе Эдуардо Душ Сантуш. Лидеры Анголы на банкнотах изображаются вместе. Эта традиция неизменна с 1984 года. На этот элемент дизайна не повлияли даже многочисленные денежные реформы. История денег на Бизнес FM. долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов. Транжиры на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. 1.5 часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от 3 ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
15: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота-устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометированное, может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, ну, на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фобанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
16: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
17: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
1: А Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
20: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе. Олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья. И главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
19: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях. упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Business FM высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
0: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
19: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не засчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуется 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эллен Шенман, пишет «Голливуд Репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно ли, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для Шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточный нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что она страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий, у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшара» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
5: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
9: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
5: Речь идет только о очень небольшом измерении судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
9: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
5: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегкое, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
6: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
21: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
6: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
7: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
6: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
8: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
6: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналог судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
22: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
24: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все.

0: и спросили у жителей Европы, как они переживают эти знойные дни.
1: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
2: Сербию накрыла небывалая волна жары. Сам пик прошел чуть-чуть в стороне. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград, сербская столица, не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Уже огромное количество изданий написали про остовы немецких военных кораблей, которые показались на поверхность. Это действительно так. В 44-м году Вермахт свои корабли сам взрывал и топил, для того, чтобы, с одной стороны, они не достались освободителям, а с другой стороны, в надежде затормозить речное продвижение Красной армии и национальных армий. А в этом смысле обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
1: Жительница Рима Татьяна.
3: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. Мы в Риме, градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что ночью температура не особо падает. Все равно выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с того времени, когда с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Не дай бог, чтобы они оставляли. Тут мы бы крысами заросли, как говорится. Крыс я не видела пока, по крайней мере, в нашем районе. Так какие еще службы? А то больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Этих служб как не было, так и нет. И я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела выпить где-нибудь, остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто, хотя места для того, чтобы поставить машину, были, чего никогда не бывает. Всегда все занято. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, пришлось паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили или некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. То есть если у нас раньше летом люди ездили в теплые страны, Испания, Италия, и чтобы покупаться, позагорать, то сейчас многие даже не выезжают. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. И если будут пожары, это еще хуже будет. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, да, то есть и цену на воду, и на лед тоже цену подняли.
0: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается на следующей неделе, со вторника по пятницу. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно жарче нормы будет и в Великобритании, а также в странах Бенилюкса. Там ожидаются плюс 35 и выше. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали эти организмы

0: пробирки. Некоторые из них оказались жизнеспособными, и пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Команда исследователей из США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. ИИ предложил 1000 вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории, и 16 оказались рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
1: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяет, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джинны из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
0: Николай Крючков, гендиректор Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Мсье Бланше, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланше предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторапо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Валюты.
3: Валюта Папуа-Новой Гвинеи была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина в переводе с одного из местных наречий означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И
4: новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии и выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, которая который недавно скончался. Вторая его цель — получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с остальными торговыми партнерами.
0: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
7: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
8: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
7: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
9: У него есть, а у жены, у детей нет. У него одной 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
10: Не пытались его детям гражданство сделать?
9: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
10: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
9: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
10: А у УФМС будет районы?
9: Там уже подключили Не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
10: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
9: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
7: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
11: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
7: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывали о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок. От генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором «Она или ты?». Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
13: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 2027 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например. Красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе до Федерации, говорит в пользу Инфантино. Добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
12: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
14: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
12: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллиона световых лет. Знай меру. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
0: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
15: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания, что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
0: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
16: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота-устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
17: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
16: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет происходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона, через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
19: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в визе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
12: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольных упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Business FM высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
20: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
12: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
21: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – 100% гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевают оды Суздаль – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского блэк-тай на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в блэк-тай из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать и не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илощук из-за инцидента с беспилотником. Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии. В субботу утром дрон взорвался на территории Болгарии рядом с границей с Румынией в километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. Предварительный анализ обломков показал, что это, скорее всего, дрон-приманка «Майя», который широко применяют в ВСУ, сообщила Минобороны Болгарии. «Газпром» заявил об антирекорде запасов газа в европейских подземных хранилищах. По данным на 6 августа, там его меньше, чем в предыдущие знаковые минимумы. В компании напомнили, что нехватка газа создает серьезные риски для газоснабжения европейских потребителей в период холодов. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, хранилища заполнены менее чем на 59%, что почти на 17% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер Петер Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры требуются 2/3 голосов членов парламента. Фракция ТИСА имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни», снимет научно-фантастический триллер для Netflix. Он также напишет новую версию сценария совместно с Эллен Шенман, пишет «Голливуд-репортер». Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что в центре истории мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации. Соколов дебютировал в этом году в Голливуде с экшен-хоррором «Они придут за тобой». Лента собрала меньше 20 миллионов долларов в мировом прокате, но получила неплохие отзывы от критиков и зрителей. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Турция ограничила морской трафик через пролив Дарданеллы. По данным западных СМИ, власти страны отказались пропускать несколько судов, следовавших в Новороссийск. Утверждается, что решение принято в связи с ростом атак БПЛА на морской коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что логика действий Анкары вызывает вопросы. Испания ответила Италии взаимностью и закрыла воздушную и морскую границы. Пока на месяц. Причиной называется все та же угроза нелегальной миграции, на которую ссылались итальянские власти, закрывая границу с Испанией неделю назад. Как далеко может зайти противостояние стран-соседей и какие угрозы оно несет для шенгенской зоны? Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее в субботу Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. По данным Bloomberg, управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. С чем это связано, не уточняется. Официального подтверждения информации пока нет. Не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, Ближневосточный нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российской будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий, у подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логично, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры. И в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. До этого, 3 августа, турецкие гражданские суда «Яшара» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции тогда выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Киев обещал США больше не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Это утверждает Bloomberg. Это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. По данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством. Можно ли говорить о некотором намеке на морское перемирие, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
3: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг за последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку ПТК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода — это серьезный шаг.
10: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
3: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
10: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
3: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает нелегко, здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом могут пригодиться.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее атаки беспилотников привели к остановке погрузок нефти и заставили часть судовладельцев отказаться от захода в порт Новороссийск, из-за чего экспорт нефти из КТК в августе, по оценкам экспертов, может сократиться примерно на треть. Другим новостям. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаги, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
4: Все началось еще в апреле 2024 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
6: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
4: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
22: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
4: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
8: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
4: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила и Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям.
25: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства правительства Дмитрий Григоренко.
7: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
25: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
13: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. Факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
25: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор

0: Ведь информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, ГОАР Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
5: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с Хартией на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. Хартия отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
6: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с Хартией заключали договор о ТКО, Хартия приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Хартия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Хартия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
5: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
7: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет оплаты не делается, автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает, поэтому по

0: поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности, и уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
1: На что же вообще говорит, что они не вывозили их отходы?
0: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
2: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
4: Их показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС сообщает о возможном скором приезде в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. В диапазоне недели, дней 10 поездка может состояться, сказал собеседник агентства. В конце июля в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Уиткоф и Кушнер могут вскоре посетить Киев. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в атаке на судно государственной нефтяной компании «Эднак» в Ормузском проливе. В МИДе страны подчеркнули, что это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о свободе судоходства. Иран также обвиняется в использовании пролива как инструмента экономического давления. Абу-Даби призвал Тегеран прекратить атаки и полностью открыть пролив. Финляндия с марта будущего года ведет экзамен на получение гражданства. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания «Илле» со ссылкой на миграционную службу страны. Претендентов будут проверять на знание основных принципов устройства финского общества, в том числе законодательства, прав человека, истории и культуры страны. Тестирование будет проводиться в электронном формате на одном из двух государственных языков – финском или шведском. Пройти экзамен смогут граждане трудоспособного возраста от 18 до 65 лет. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному из Европы в Азию через Красное море. Он стал рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Адские санкции против России получили одобрение Сената США. Законопроект вводит 100% пошлины против покупателей российских нефти и газа, но только самых крупных. Этот пункт выводит из-под удара европейцев, но бьет по Индии и Китаю. Какими могут быть последствия? Российские банки с марта начнут блокировать денежные переводы клиентов, если на их устройствах будет обнаружено вредоносное ПО, пишут ведомости. Правила действуют для операций по банковским картам и СБП, что именно будет считаться вредоносным программным обеспечением. Новый скандал с участием главы ФИФА Джанни Инфантино. Подробности публикует британская «Телеграф». Всплыла история 10-летней давности, когда Инфантино еще работал в УЕФА, и в ней замешана женщина. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о новых так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает рестрикции против российского руководства, крупных банков и госкомпаний, а также предприятий оборонного и энергетического сектора. Кроме того, президент США получит право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, либо крупнейших участников схем обхода нефтяных санкций. Если обе палаты Конгресса США одобрят законопроект, а Трамп, без сомнений, его подпишет, то документ дает американскому президенту широкие полномочия по введению тарифов, отмечает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
7: У Трампа тут три основные цели. Первая цель – продемонстрировать свое единство и свое уважение к неоконам, которые все еще являются важным компонентом республиканской партии, выступают за принятие очень жестких мер. И символически он тут как бы почтил память Линдзи Грэма, который был лидирующей фигурой в этой группе, который недавно скончался. Вторая его цель – получить какое-то все-таки оружие конкретно против определенных стран. Но при этом есть и третья цель, которая состоит в том, что он перехватывает инициативу у законодателей. И он это делал весь последний год, вначале тормозя принятие подобного закона, потом ведя какие-то переговоры. Но текст таков этого акта, что он оставляет на усмотрение Белого дома. то, что происходит, введение санкций, а также их отмену, что важно. Если страна, скажем, меняет свою политику или меняются стратегические цели Соединенных Штатов. И самое главное в этом законе то, что он бьет даже не только и не столько по России и в определенной степени Ирану. Он бьет по третьим странам, которые именно импортируют какие-то товары, прежде всего энергоносители. И поэтому Трамп, по сути дела, обходит те запреты, которые ввели суды в последние дни буквально, против его тарифов. Тарифы были отменены, и администрации пришлось вернуть более 100 миллиардов долларов, которые были ранее наложены на тех, кто экспортировал товары в Соединенные Штаты. Так вот, теперь Трамп получает возможность в обход этого запрета вводить тарифы под видом санкций против ведущих стран, прежде всего Китая и Индии, и делать это уже на законных, санкционированных законодателями основаниях. Поэтому Трамп будет использовать этот закон, как он это делал, собственно, и раньше с подобными документами, для того, чтобы проводить свою линию, которая очень сильно отличается от целей законодателей, и будет использовать его в качестве механизма давления, в качестве одного из элементов переговоров с основными торговыми партнерами.
5: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Упомянутый им покойный сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов. ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. С подробностями Олеся Савоськина.
8: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
9: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
8: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
10: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одной 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
11: Не пытались его детям гражданство сделать?
10: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
11: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
10: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
11: А у УФМС будет районы?
10: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
11: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
10: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
8: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее с снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
12: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
8: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как о американце, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах 10-летней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
14: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
13: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть комиссии коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонкаКаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
15: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет, состоится чемпионат мира.
13: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934-м установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
16: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
3: Журналист Алена Копылова.
16: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. С 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
17: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
18: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
17: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
5: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии, ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года, потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят работает операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть, если это не влияет на работу этого самого приложения.
5: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, процесса, окружения, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных. Лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили хорватские визы и не смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе. Турнир, который стартует 13 августа, пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Не выступит на нем и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: В общей сложности хорватские визы не были выданы 7 российским спортсменам и 2 членам тренерского штаба. Причина отказа озвучена следующая. Не предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания. Звучит издевательски. Заявления на визы подавались одновременно для всех и с одинаковым набором документов. 56 человек визы получили, 9 нет. Подавать новые заявки уже нету времени. И все это происходит на фоне того, что Международная и Европейская Федерации гимнастики полноценно вернули россиян без ограничений. Однако в конце июля прилетела первая тревожная ласточка из Хорватии. По решению правительства страны спортсмены и члены делегаций из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе. Тогда ситуацию объяснили переходным периодом. Право на проведение чемпионата Европы предоставили Хорватии еще до разрешения на использование россиянами национальной символики. Так что формально организаторы ничего не нарушили. Но теперь грянул гром. Главные звезды российской гимнастики в Хорватию не едут. Ангелина Мельникова назвала отказ в визах мерзким способом бороться с конкурентами. Корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин в своем телеграм-канале выложил видео, в котором тоже не скрывал возмущения.
20: Огромный скандал в мировой спортивной гимнастике. У нас очень сильная команда. А дальше следите за руками. Ангелина Мельникова. Легенда мировой спортивной гимнастики. Абсолютно лучшая гимнастка планеты. Спортсменка, которая, кстати, только в этом году 2 летала в Европу выступать на клубных соревнованиях. Недавно ездила в Штаты с визой, как вы понимаете, проводить мастер-класс для всех спортсменок. Еле это спортсменка, которая добавляет статуса абсолютно любому турниру. В Загребе на нее бы ползала пришло просто вот на Мельникову посмотреть. Еще отказывают в олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, которая блистательно делает брусья, и главной восходящей звезде мировой гимнастики 17-летней Ане Калмыковой. Это те спортсменки, которые гарантированно боролись бы за золотые медали.
13: Ведущих гимнасток в составе российской команды заменят Алена Глотова, Злата Осокина и Александра Ануфриева. На недавнем чемпионате России в Калуге 20-летняя Глотова завоевала бронзу в личном многоборье. 16-летняя Ануфриева была первой в финале опорного прыжка и третьей в вольном упражнениях, а 17-летняя Осокина в призеры не попала. В отсутствие лидеров у них тоже есть шансы. Такое мнение в разговоре с Бизнес ФМ высказал спортивный журналист ТАСС Альберт Стародубцев.
21: С теми ребятами и с теми девчонками, которые поедут на чемпионат Европы, задача завоевания путевки на чемпионат мира абсолютно решаема. Поэтому никаких даже сомнений быть не может, так как по регламенту от Европы право выступить на чемпионате мира получают 13 первых команд. Даже если у девочек 3 лидера выбыли, все равно тут нет никаких сомнений. Нужно ехать на этот чемпионат Европы, потому что именно выступив на нем, спортсмены заработают право выступить на чемпионате мира в Роттердаме, который будет отборочным на Олимпийские игры. Дай бог, чтобы не было подобных проблем в Роттердаме в октябре. Все тренеры очень хвалили девочку Сашу Ануфриеву, которая, несмотря на свой юный возраст, ей всего 16, уже сумела выиграть на чемпионате России золото и бронзу. То есть девочка очень перспективна. Судьба ей выдала шанс.
13: Если с командным турниром все более-менее оптимистично, то личных наград россиянки в Загребе явно не досчитаются. В адрес Международной и Европейской Федерации гимнастики направлено письмо от российской стороны, но это делу, понятно, уже не поможет. Времени не осталось. Как там будет осенью в Роттердаме, сказать пока тоже сложно. Хорошо, что хотя бы в следующем году чемпионат мира пройдет в Китае. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
1: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
24: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За прошедшую ночь средства в ПВО сбили 153 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Белгороде из-за атаки дронов пострадали 13 человек, включая двоих детей, четверых раненых увезли в больницы. Четырехлетний мальчик получил осколочные ранения груди, девятилетнему ребенку еще троим взрослым. Медики помогли на месте. Повреждены несколько многоэтажек, административное здание с социальные коммерческие объекты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Минпросвещение обновило федеральный перечень учебников для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Список. Вошли учебники, в том числе «История нашего края, Донбасса и Новороссии» для 5-х и 6-х, 7-х классов. Они поступят в школу уже с 1 сентября. Сербия сделает все возможное для помощи Украине на ее пути к вступлению в ЕС, заявил Александр Вучич после встречи в Белграде с Зеленским. Тот, в свою очередь, высоко оценил поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины. По словам Зеленского, Белград решил выделить 2 миллиона евро на поддержку украинского энергетического сектора. Премьер Японии Санае Такаити в годовщину бомбардировки Нагасаки не упомянула о том, кто сбросил бомбу. Об этом напомнил выступавший перед ней мэр города Сиро Судзуки. Он указал, что бомбу на город сбросил военный самолет США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Президент Сербии Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Тот накануне приезжал в Сербию. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Итоги и значения встречи Вучича и Зеленского обсудим с экспертами. Глава турецкого МИДа Фидан считает, что Россия может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. Также он сообщил, что Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. Как можно трактовать такие действия? Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это ответ на аналогичные действия Италии, которые она ввела на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для Шенгенской зоны? Подробнее в эфире Business FM. Итак, Турция предложила России и Украине объявить морское перемирие. Анкара передала Москве и Киеву свои предложения создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Об этом сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Деталей он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказала в проходе через пролив некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Официального подтверждения, впрочем, этой информации пока нет. И не очень понятен смысл таких действий Анкары, отмечает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Это не турецкие проливы, это черноморские проливы. И в этом плане запретить кому-то проходить они не могут. Другой вопрос, что без дополнительных услуг, всевозможного сопровождения, сам проход может занять больше времени, но, опять же, это не запрет. Турция, на самом деле, непонятно, какая логика, если бы она это делала, у нее было бы. Потому что им самим выгодно, чтобы из Новороссийска как можно больше выходило и нефти, и нефтепродуктов. Россия крупнейший поставщик нефти в самую Турцию. Ну и плюс Турция зарабатывает на дополнительных услугах, когда идет проход танкеров наших через Черноморские проливы. Поэтому какой смысл Турции пытаться сейчас его перекрыть или как-то ограничить движение, непонятно, потому что если российской нефти будет меньше выходить на мировой рынок, это усугубит и так имеющийся дефицит, потому что Армузский пролив перекрыт, ближневосточная нефть не выходит. С Казахстаном там очень неустойчивая ситуация. На КТК то грузят, то не грузят, в общем-то, из-за атак Украины нефть. Так еще если российская будет меньше выходить на мировой рынок, любая нефть в мире еще дополнительно подорожает. И Турция сама от этого пострадает, потому что у нас страна-импортер. Поэтому никакой абсолютно логики здесь, наверное, нет у подобных действий или подобных заявлений. Ладно, если бы она ограничивала какие-то движения судов в сторону Украины, то это, может быть, было бы логичным, потому что Украина создает колоссальные риски для Турции, как раз-таки атакуя нефтяные танкеры, и в том числе, кстати, у побережья Турции, создавая экологическую угрозу и удар, может быть, по туристической индустрии Турции.
25: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. В пятницу у берегов Новороссийска беспилотник атаковал сухогруз под турецким флагом, который шел в сторону Тамани. По данным газеты «Сабах», удар пришелся по жилой части судна, экипаж не пострадал. А до этого 3 августа турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», следовавшие из порта Новороссийск, также были атакованы беспилотниками. МИД Турции выпустил заявление, в котором говорилось, что если не будут приняты превентивные меры, эскалация конфликта в Черном море будет иметь негативные последствия, включая влияние на продовольственную безопасность. Но Киев пообещал США не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Черном море, утверждает Bloomberg, это должно обеспечить безопасность поставок казахстанской нефти через терминал КТК в Новороссийске. И по данным агентства, высокопоставленные представители администрации США обсуждали это с украинским руководством, комментирует политолог-международник Андрей Картунов.
4: Если действительно Украина будет эту договоренность соблюдать, то можно сказать, это первый такой серьезный конкретный шаг в последнее время на пути географической деэскалации. То есть то, о чем много говорили, но что не удалось сделать, это ограничить конфликт какими-то рамками и договориться, чтобы он не распространялся на другие территории. Понятно, что, наверное, это надо интерпретировать как стремление защитить свои интересы, поскольку в ПК есть и американские собственники. Тем не менее, если это удастся сделать, конечно, такой шаг можно приветствовать. Это, в общем, не надо переоценивать. Это все-таки совершенно не главное измерение конфликта и не главный объект ударов. Поэтому совершенно не очевидно, что это запустит какую-то цепную реакцию до эскалации в других измерениях. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее, любое соглашение такого рода – это серьезный шаг.
7: Как такие меры в целом повлияют на судоходство в регионе?
4: Речь идет только о очень небольшом измерение судоходства. То есть это то, что касается танкеров, обслуживающих систему КТК. Поэтому здесь не стоит ничего преувеличивать. Но если такой прецедент будет создан, то возможно, что он со временем распространится и на другие какие-то измерения экономической деятельности, транспортных, логистических цепочек в Черноморском регионе.
7: Стоит ли тут считывать какие-то сигналы со стороны США в сторону России, или это преждевременно?
4: Да, конечно, это можно считать первым шагом, если какие-то будут задействованы механизмы мониторинга. Это, наверное, в хорошем смысле обещание, что такие меры могут быть распространены и на другие измерения. Понятно, что делает Нью-Йорк, и здесь симметрии полной быть не может, но, наверное, это, в общем, наработка некого опыта, который потом мог бы пригодиться.
25: Андрей Картунов, политолог-международник, глава турецкого МИДа Фидан, рассуждая о военном конфликте России и Украины, сказал, что Москва может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. По его словам, если война на истощение окончательно перекинется с фронта на российские тылы, ситуация станет для Москвы экзистенциальной, и Кремль может прибегнуть к последнему варианту. Фидан сказал, что обсуждал эту тему во время контактов как с российской, так и с западной сторонами. И это опасная ситуация. Многие сценарии, которые раньше считались невозможными, в итоге все же происходили, заявил турецкий министр. Но вчера ТАСС сообщил со ссылкой на неназванный источник, что спецпосланники президента США Виткоф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Ну а первую подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказывает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
6: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
25: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы тоже. Но после событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года за пьяное вождение. Но за рулем был не он, а его двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаг, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное, что он не он. Наталья Воробьева подробнее.
8: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1.5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное, почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
9: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
8: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
10: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
8: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
11: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
8: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
22: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
0: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: Сибирские огни и Бугровский дом. Два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много горького. Афиши спектаклей, книги. Хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиентоориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской» ночлежке вина не пили и песен не горланили, и отличным хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Бизнес FM.
25: 9:17 в Москве. С теми, кто в теме, французский бренд премиальной одежды Коперни заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с плесенью. Живой. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже больше 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых

0: столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
1: Если можно, вот тезисно хронологию восстановить. Значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
2: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке. Я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
1: Но я это концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это график, это картинка, не более.
2: Ну,
1: нет?
2: Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял, то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матисс и его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе, и я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются, это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник, да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я Reels сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников. Ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
1: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
2: Ну, пришел владелец, и мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что ребят, но во всей этой ситуации сейчас наиболее логично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от хочется оригиналов. Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну, и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
1: В стенках каждой из сумочек будет находиться

0: Живая плесень.
1: Ну, это возможно сделать, да.
0: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
1: Ну, если мы говорим про тираж, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
2: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли и их в микроскоп увеличили, и вот это
1: нет,
2: мы видим.
1: Нет, это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых семян в воздухе, и потом последующая их культивация.
2: А как вы эти семена находите?
1: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем. Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
2: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
1: На самом деле способов очень много, то есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
2: Какое-то особое оборудование нужно для
1: этого? Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри, и при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такой вот креативной истории, которая вообще не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехолом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
2: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
1: Ну, это точно будет недешево.
2: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
1: Ну, зачем вам мои цены?
2: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
1: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что, ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом, ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
2: 30 тысяч долларов?
1: Да.
2: Да, я вас скажу.
1: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
2: Надо подумать.
1: Мне нужны ассистенты.
2: Да?
3: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
4: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
4: Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Курс истории или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки полтора. Курс истории или история курса на Business FM.
12: Звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9:28, а в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Беспилотники попытались атаковать предприятие Уфы, но были сбиты, сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Один дрон задел башенный кран и упал на кровлю строящегося дома. Возникло возгорание, его тушат, люди не пострадали. Также сбито 3 дрона на подлете к Москве. Аэропорт Шереметьево работает по согласованию, сообщает Интерфакс. МВД предупредило о краже банковских карт, данных банковских карт через фишинговые страницы оплаты. Покупатели направляют гиперссылку, внешне неотличимую от официального интерфейса банка или службы доставки, при вводе реквизитов карты. Данные перехватывают мошенники для последующего несанкционированного списания средств. Страны ЕС в июне импортировали из России на 14% больше СПГ, чем годом ранее, сообщает Weltamsonntag. Таким образом, доходы России от продажи сырья выросли до 60 миллионов евро в день, пишет газета. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, большую часть российского газа закупала Франция. Рост поставок идет вразрез с планом ЕС по полному отказу от поставок российского СПГ. К 2027 году, отмечает газета. В России тестируют технологии для полностью беспилотного поезда. Речь идет о системе управления высшего уровня. Поезда с ней смогут ездить без машиниста в кабине. Испытания проходят на «Ласточке», но оборудование можно установить на любой поезд, предназначенный для эксплуатации без машиниста. Система будет полностью готова и сертифицирована уже в ближайшее время. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан считает, что Россия может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. Также он сообщил, что Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Температура приближается уже к 40 градусам. Жители Сербии, Италии, Германии рассказали Business FM о том, как жара влияет на повседневную жизнь. За что семью неизвестного фермера американцы хотят выдворить из России? Семья Джастаса Уокера готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет гражданства России, и какими его знают в селе, и какие у него отношения с местными властями. Подробнее в эфире Business FM. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры сотнями амфор, но в Болгарии кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды. В Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Но мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти жаркие дни.
13: Местные жители.
14: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
15: Сербию накрыла небывалая волна жары. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Дели-Блац. Донецка Пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
14: Жительница Рима Татьяна.
16: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью, мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно, он уже еле дышит с конца мая, когда начинается. Это жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
14: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
17: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас спланируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
5: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно теплее нормы будет в Великобритании, также в странах Бенилюкса, где максимумы способны превысить 35 градусов. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес-ФМ поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе, и какие у него отношения с местными властями. Подробнее Олеся Савоськина.
18: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
19: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в строй базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
18: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
20: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
2: Вы не пытались его детям гражданство сделать?
20: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
2: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
20: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
2: А у УФМС будет районы?
20: Там уже подключились не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районы, но его уже пригласили в краевой.
2: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
20: Нет, в этих вещах. Он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
18: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
0: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причины. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
18: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как о американце, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали в пробирке эти организмы. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Компания исследователей США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. И предложил тысячи вариантов. Примерно 300 из них проверили в лаборатории. 16 вариантов были рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее природных аналогов. Комментирует гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
21: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только, на самом деле, вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть, не просто видоизменены. То есть, обычная практика какая была. Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19 и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джинны из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
5: Николай Крючков, клиника Lexellans Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает Нью-Йорк Таймс. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
13: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
22: Обращение к вам. Я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM.
5: 9:47 в Москве. Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. А в деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
8: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года. И де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй. Поэтому здесь уже засиделся Инфантино. Но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например. Красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино. Добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
6: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
9: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
6: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
5: 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу перевести деньги с другого гаджета или же в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор «Калибрити» группы Александр Кукульчук.
7: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бота устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит: закройте, удалите такое-то приложение, или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, на наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Альфа-банк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
11: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
7: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
5: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий РТМ Групп Евгений Царев.
12: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии. Ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года. Потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но оно не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть оно может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносят операционная система, мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть если это не влияет на работу этого самого приложения.
5: Евгений Царев, РТМ Групп. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, порты, процессоры, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных.
15: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: Москва 9:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные ударили по портовой инфраструктуре Украины в Одессе и Черноморске. Там уничтожены склады горюче-смазочных материалов ГСМ и военного имущества, перевалочные комплексы и резервуары с топливом для ВСУ. Еще несколько складов с ГСМ для ВСУ поражены в Белярах и Новых Белярах. Они расположены в 28 километрах от Одессы. Турция может в ближайшее время передать Украине устаревшие американские вооружения на $256 миллионов. Среди них РСЗО и снаряды, говорится в уведомлении Госдепа. Турция хочет сократить свои запасы устаревшего вооружения. Мошенники перед 1 сентября начали выманивать деньги у родителей. Как пишет ТАСС, аферисты представляются учителями или членами родительского комитета и просят перевести деньги на нужды класса. Также они рассылают ссылки на фейковые сайты со скидками на школьные товары. Вейпы могут исчезнуть с прилавков еще в нескольких регионах России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал субъекты последовать примеру 5 регионов, где уже решили полностью запретить розничную продажу электронных сигарет и жидкостей. По его словам, нынешних ограничений недостаточно для защиты детей. Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии ТИСА стать президентом республики. Об этом сообщил премьер-министр Петр Мадьяр. Официальная церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. А в должность новый президент вступит 19 числа, на 8-й день после объявления результатов тайного голосования. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Глава турецкого МИДа Фидан считает, что Россия может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. Также он сообщил, что Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела некие ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. Президент Сербии Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским. Тот накануне приезжал в Сербию. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Как можно все это трактовать, обсудим с экспертом через минуту. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это ответ на аналогичные действия Италии, которые она ввела на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для шенгенской зоны? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Но детали, конечно, он не привел. До сих пор по всех призывах Турции к воюющим сторонам сообщали только средства массовой информации, но теперь это уже не утечки, а официальные заявления. И вчера вдруг появилось сообщение, что в Киев и в Москву приедут Кушнер и Уитков, а в Сербии Вучич принимал Зеленского, обещает ему поддержку вступления Украины в ЕС. Все это обсудим с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает», он сейчас с нами на прямой связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Как вам турецкое предложение, вот перемирие на море, предложение Анкары вести некий вот механизм, который будет запрещать бить по торговым судам, это вообще насколько жизнеспособно, как считаете?
2: Но я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. И вот захочет ли она, так сказать, вот этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал. О чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки, так называемой. В принципе, тот механизм, ну, худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
5: А возрождение зерновой сделки вообще сейчас реально?
2: Трудно сказать. Это зависит от субъективной оценки, субъективной оценки руководства двух стран. Объективно она возможна, наработан механизм ее осуществления, но насколько стороны готовы к этому, я просто не знаю.
5: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Токаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
2: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам, скажем так.
5: В дальнейшем ситуация в Черном море как будет развиваться, как вы считаете?
2: Это зависит от того, пройдет ли предложение Турции. Если оно не пройдет, то дальше ситуация будет развиваться по пути эскалации, и вся торговля встанет, это ударит как по Украине, так и по России.
5: Заявление вот о применении России ядерного оружия, которое, о чем заявил Фидан, как это понимать?
2: Это и российские многие ньюсмейкеры, даже политики такую риторику поддерживают. И исключать ее до конца нельзя. В Европе в последнее время когда рассуждают об этом, они считают, что нет, Москва в последний момент отступится, не применит ядерное оружие и так далее. Но я с самого начала думал, что в качестве крайнего случая это действительно может произойти. Другое дело, что это изменит ли ход войны или не изменит. Вот в чем вопрос. Потому что можно применить тактическое ядерное оружие, но тактическое ядерное оружие вот войны может и не изменить.
5: Угу. Возвращаясь к ситуации в Черном море, есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением? Или это невозможно в принципе?
2: Ну, абсолютно возможно.
5: Если выборочная будет история. Еще раз?
2: Абсолютно возможно, потому что, возможно, прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке этот досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным, через Польшу прежде всего. А сейчас и морским тоже, наверное, идут.
5: Угу. Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев. Это что значит, что у США какие-то идеи появились или снова слухи ради слухов?
2: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи. И ничего больше. Ну, или прекращение огня по линии фронта.
5: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
2: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Более того, все страны СНГ имеют дипломатические отношения с Украиной и на каком-то уровне эти отношения поддерживают. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном.
5: Москва.
2: Не исключаю такое.
5: Москва как-то будет на это реагировать?
2: На каждый из них не наздравствуешься, как говорится. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
5: Большое спасибо вам за комментарий. Политолог Георгий Буфт был с нами на прямой связи. Я еще раз напомню, что Турция предлагает России и Украине морское перемирие. И на этом фоне появились вновь сообщения о том, что Выдков и Кушнер приедут на следующей неделе в Москву и в Киев. К другим темам. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. В полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первая подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказывает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
5: Сергей Иезуитов, журналист из Италии. При этом Италия до 1 сентября вела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и по морю. Испания ответила же шире. Под проверки могут попасть и итальянцы тоже. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его штрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаг, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное, что он не он. Наталья Воробьева подробнее.
17: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль Toyota. За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерк. почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
18: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
17: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
19: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
17: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
20: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
17: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
21: Между делом с Кирой Альтман.
24: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочный дар эволюции, через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – не выгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос.
25: Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
26: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
24: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ.
5: 10:17 в Москве. Прямо сейчас теме, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам Мекомерс продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries. Под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет вообще платформенную экономику в России, мы поговорили с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
21: Бизнес

0: платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете, ну, потому что это скучно.
1: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
0: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
1: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
0: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть, это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматели. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
1: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business.fm, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки задешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
0: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную, но когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально, а когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть, это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому

0: Потому что это их успех.
1: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
0: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
1: Это точно.
0: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, а, не мешать, и, б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. Они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
1: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали: «Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали?» Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
0: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история – это как поддержать платформы. Да, то есть, когда у тебя прямой ущерб, но, вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там был сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформами. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
1: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
0: Предприниматель России – наше национальное достояние.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Британские ученые доказали. Фастфуд вреден в любых количествах. Всего лишь бургер или порция картошки фри запускают опасные изменения в обмене веществ. Специалисты провели эксперимент. Здоровых мужчин в возрасте от 20 до 40 лет разделили на две группы. Одна группа получила ванильный напиток, содержащий пальмовое масло. Другая – чистую воду. У добровольцев, которые пили коктейль, сразу же резко снизилась чувствительность к инсулину. Оказалось, что в напитке было столько же жиров, что и в 8 кусках пиццы или бургере с большой картошкой фри. Такая еда способствует быстрому накоплению жира и провоцирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. А регулярное потребление такой пищи увеличивает риск ранней смерти. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Белгород ночью подвергся массированной атаке ВСУ. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей 4 и 9 лет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Повреждены несколько многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. Одесса минувшей ночью подверглась одной из самых мощных атак. Местные власти сообщают, что за 2 часа прилетело более 70 дронов и 20 ракет. Ни одной ракеты сбить не удалось, отмечает военное обозрение. В большей части Одессы нет света и воды. Обесточены крупнейшие объекты водоканала, передает ТАСС. Также не работает электротранспорт. Ранено минимум 8 человек. В 2 районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккинен заявил, что его страна не намерена поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот», поскольку это противоречило бы национальным интересам. По его словам, решать проблему с нехваткой вооружений должны американцы. Именно им следует ускорить производство ракет. Каждый третий россиянин готов купить квартиру в складчину с друзьями или родственниками ради инвестиций. Более 30% опрошенных рассматривают совместную покупку недвижимости как возможный способ вложения средств, пишет ТАСС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Со дна показываются затопленные когда-то корабли и останавливаются ядерные реакторы. Температура приближается к 40 градусам. Жители Сербии, Италии, Германии рассказали нам о том, как жара влияет на повседневную жизнь. Семья Джастиса Уокера готовится оспаривать возможные выдворения. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему его дети до сих пор не получили российское гражданство, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Причем некоторые из них ученым удалось воссоздать и оживить. Зачем? Подробнее в нашем эфире. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор. В Болгарии кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды. В Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Нам и спросили у жителей Европы, как они переживают эти жаркие дни.
9: Местные жители.
13: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
14: Сербию накрыла небывалая волна жары. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
13: Жительница Рима Татьяна.
15: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью, мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно, он уже еле дышит с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
13: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
16: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров. Многие считают, что это самое тяжелое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
3: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно теплее нормы будет в Великобритании, также в странах Бенилюкса, где максимумы способны превысить 35 градусов. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес FM поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Подробнее Олеся Савоськина.
17: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал свою в телеграм-канале.
18: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить.
17: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес FM рассказал приятелю Окера Евгений.
19: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
20: Не пытались его детям гражданство сделать?
19: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
20: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
19: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и потом они ему конкретно скажут. Так оно и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
20: А у УФМС будет районы?
19: Там уже подключили Не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
20: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
19: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
17: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
1: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его. В плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией. Медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
17: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали в пробирке эти организмы. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Компания исследователей США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. И предложил 1000 вариантов, примерно 300 из них проверили в лаборатории, 16 вариантов были рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее. Активнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
21: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяет, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
3: Николай Крючков, клиника Lexellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает New York Times. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
10: Реклама.
4: Реклама на Business FM в Казани.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
2: Пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру на Business FM. Кто надо, услышал.
22: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
10: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
23: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть, и с которым каждый раз было интересно и весело общаться, мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко – чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и 8-кратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят «Иван Иванович», все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Ивана Ивановича уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память о Едешко останется в истории спорта и в наших сердцах.
10: Спорт и деньги на Business FM.
3: 10:47 в Москве. Очередная порция скандальных новостей от FIFA, и вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя Business FM.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских футбольных ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
6: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации – это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
5: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка Арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
7: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии. А во всех сферах, только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
5: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: 1 марта 2027 года российские банки получат право блокировать денежные переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО. Это следует из федерального закона номер 210, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Под ограничения подпадают операции по картам, электронные переводы и СБП. Банк обязан объяснить причину отказа и предложить альтернативу – перевести деньги с другого гаджета или же в офисе. Одновременно банки должны установить защиту в своих приложениях и на сайтах, чтобы устранять угрозы еще до платежа. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод мошенникам, она будет обязана компенсировать ущерб ущерб. Это часть закона «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, комментирует технический директор «Калибрити» группы Александр Кукульчук.
8: Технически, в том числе и мы реализовывали эти проекты, уже банковские приложения, в том числе и веб, проверяют на, во-первых, заражение, во-вторых, то, что это не бот, а устройство, плюс установлены какие-то удаленные помощники и так далее. Все, что подвергается компрометации. И в случае этого обнаружения приложение само предупредит. Закройте, удалите такое-то приложение или ваше устройство, возможно, скомпрометировано и может заблокировать временный доступ до момента подтверждения по телефону туда. Получается, наделяет правами не просто в целях безопасности банки это используют, а банки это могут принимать как событие для блокировки устройства. То есть главный принцип какой? Если банк не смог предотвратить взлом, но на него это перекладывается, он должен заплатить деньги. Ну, соответственно, они будут проверять любые подозрительные устройства, скомпрометированные, будут блокировать больше для защиты даже не клиента, а себя. К примеру, есть такой кейс, ему уже, наверное, 2 года, Фабанк, когда я с человеком разговаривал, я перевел ему деньги просто. Заблокировали операцию, там поступил звонок и так далее. Заблокировали, потому что у меня был включен VPN, плюс у меня был активный звонок, я через наушники разговаривал, и было подключено какое-то Bluetooth-устройство. Ну, соответственно, банк это уже и тогда видел, и заблокировал именно по этой причине. Ну, и для пользователя большой плюс.
9: А как часто банк будет сканировать устройство? Каждый раз перед переводом?
8: А я думаю, будут стоять какие-то параметры, то есть это большие нагрузки будут создавать для банков-миллионников, поэтому 100% при первом запуске и какие-то подозрительные операции. То есть если она не попадает под подозрительную операцию, мне кажется, никакого сканирования не будет проходить. Например, там оплата телефона на 1000 рублей, перевод на известные уже номера, куда переводил также. Я думаю, все сканирование будет именно на незнакомую когда-либо карту или там номер телефона через СП пытаются перевести вся сумма или большая сумма.
3: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. Когда устанавливается любое крупное приложение, банковское или мессенджер, оно сразу начинает проверять окружение, в котором работает. Это делается в первую очередь для защиты самого приложения, а не для сканирования всей файловой системы. Банки не будут устраивать тотальную проверку устройства. Это слишком сложно и часто не нужно, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев.
11: Сегодня популярные приложения, они все делают проверку. Приложение вы пытаетесь открыть старой версии. Ну, например, не обновляли приложение на телефоне 3 года. Потом включаете его, и оно отказывается работать, и нужно обновиться. Почему? Потому что, возможно, появились какие-то уязвимости за эти 3 года, и приложение просто так настроено, что оно боится к вам дать функционал. Это заложено самими разработчиками. Вероятнее, мы придем вот к какой-то такой модели, что приложение будет напрямую требовать от пользователя удаления каких-то приложений и ссылки, например, на какие-то приложения, и отказываться при этом проводить платежи. От того, что банковское приложение в какой-то момент будет не только смотреть на свое окружение, а будет пытаться там находить какие-то вирусы, но она не всегда может сделать, условно говоря, все. То есть она может получить, допустим, данные о приложениях и о версиях, которые рядом с этим приложением установлены, но не более того. Либо узнать, какие настройки на мобильном устройстве есть, но, опять же, не все. То есть все время есть какие-то ограничения, которые вносит операционная система. Мобильные операционные системы, они не очень-то любят, когда какие-то приложения пытаются собрать большое количество информации или получить доступ, например, там, к СМС, еще к чему-то. То есть они очень сильно изолируют приложения друг от друга, ну или, по крайней мере, пытаются так сделать. Я думаю, о банковском приложении просто не имеет большого смысла столь глубоко лезть и выявлять вредоносное программное обеспечение. А зачем? То есть, если это не влияет на работу этого самого приложения.
3: Евгений Царев, RTM Group. Эксперты уверяют, что проверяются только технические параметры устройства, порты, процессоры, окружение, активные соединения. Это не нарушает тайну переписки и не требует отдельного согласия клиента, так как не является сбором биометрии или личных данных.
2: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
12: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Москва 10:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Три человека погибли в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород. Обновленные данные сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, число пострадавших выросло до 25 человек. Среди них дети в возрасте 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в больницах остаются 13 взрослых. Состояние одного из них крайне тяжелое. Повреждены 30 многоквартирных домов, 30 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте, рассказали ТАСС в Следственном комитете. Вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре Украины в Одессе и Черноморске. Уничтожены склады ГСМ и военного имущества, перевалочный комплекс и резервуары с топливом для ВСУ. Еще несколько складов с горюче-смазочными материалами поражены в Белярах и Новых Белярах. Они расположены в 28 километрах от Одессы. Турция может в ближайшее время передать Украине устаревшие американские вооружения на 256 миллионов долларов, среди них РСЗО и снаряды, сообщил Госдепартамент США. Турция намерена сократить свои запасы устаревшего вооружения. Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось, рак распространился и дал метастазы в кости и органы. Об этом сообщил его сын Хантер Байден. Джо Байдену 83 года. В мае прошлого года у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, но спустя несколько месяцев он перенес операцию по удалению раковых клеток. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. К чему все идет? Между тем, президент Сербии Вучич встретился с Зеленским и пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Кроме того, вновь появились слухи о визите американских делегатов Витков и Кушнера в Москву и Киев на следующей неделе. Как можно все это трактовать, обсуждаем с экспертами. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это ответ на аналогичные действия Рима, которые были введены на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для Шенгенской зоны? Подробнее в нашем эфире. Итак, Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Детали он, конечно же, не привел. Но до сих пор о всех призывах Турции к воюющим сторонам сообщали только средства массовой информации. Теперь это уже не утечки, а официальное заявление. И вчера вдруг появились сообщения, что в Киев и Москву едут Уитков и Кушнер. Но у Владимира Зеленского был официальный визит в Сербию, которую Москва считает своим союзником. Вучич встречает Зеленского с оркестром и почетным караулом. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, и Вучич пообещал помочь Украине вступить в ЕС. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
14: Сама по себе инициатива абсолютно понятно. Турция стала в некотором смысле жертвой войны. Боевые действия, которые интенсифицировались в виде ударов по судам в Черном море, напрямую ударяют по турецким интересам коммерческим. Во-первых. Во-вторых, Турция небезосновательно считает себя ключевой военно-политической силой в Черном море. Естественно, когда ситуация там, если не выходит из-под контроля, то становится гораздо более напряженной. И Черное море может утратить ту функцию, которую оно выполняет, такую транспортно-логистическую. Турция это, естественно, сильно смущает. Насколько это имеет перспективу, вопрос туманный. Происходит эскалация боевых действий, это очевидно. Боевые действия вышли на ту стадию, когда удары наносятся уже почти без учета характера мишеней, поскольку удары следуют в ответ на другие удары, ну и все просто перешло на этот уровень. На сегодняшний день вот эта форма противоборства является, если не основной, то чрезвычайно важной для обеих сторон. И поэтому я пока не очень представляю, каким образом может быть принято это соглашение. Для Украины это особенно чувствительно.
15: Заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, Россия может применить ядерное оружие, если окажется в безвыходной ситуации. О чем это свидетельствует?
14: О том, что Россия в принципе обладает таким средством воздействия, как ядерное оружие. И в общем, в какой-то ситуации, а условия этой ситуации у нас меняются в сторону снижения порога, может его применить, это не новость совершенно. У нас, как вы знаете, идет внутри страны очень интенсивная дискуссия на эту тему. Я не думаю, что Фидан имеет в виду что-то конкретное. Скорее, это такое общее предупреждение, что если ничего не делать, то контроль над степенью эскалации может быть утрачен. Я не знаю, насколько это произведет на кого впечатление сейчас, потому что, например, украинская сторона, мне кажется, исходит с того, что в случае, если Россия применяет ядерное оружие, это, так сказать, Украине нанесет большой очень урон, но ее не сокрушит, а вот Россия окажется в положении абсолютного, значит, мирового изгоя, что Украине выгодно. Поэтому они, что ли, не очень-то и боятся.
15: И что касается визита Зеленского в Сербию. Стороны подписывают меморандум о взаимопонимании, и Вучич обещает помочь Украине вступить в ЕС, при том, что сама Сербия не член ЕС. Москву это, вообще говоря, может раздражить?
14: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает разными своими проявлениями. В частности, прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями, и ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, постоянно диверсифицирующий все, что только может, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. Равно как и тем в Сербии, кто является сторонниками России, таковых много. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, ну, это замечательное изобретение Вучича, когда ты можешь говорить красивые слова, за которыми вообще ничего не стоит. Последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более церемониальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента и позволив кому-то другому его занять, при этом стать возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем больше обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно нужно, чтобы Европейский Союз не взялся сознательно и целенаправленно торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае не какая-то там московская марионетка.
3: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Накануне Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но и этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения эти продлятся до 7 сентября. Ну а первую подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
1: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Изуитов, журналист из Италии. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и по морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы тоже. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили. И игрушки могут негативно сказываться на развитии детей, пишет «Экономист». Сейчас набирает популярность новый тренд – игрушки с искусственным интеллектом, которые становятся детям лучшими друзьями. Стартап Curio выпустил серию и компаньонов, роботов, мишек и даже бананового слизня, который помогает делать уроки и успокаивает ребенка. Игрушки всегда со всем соглашаются и льстят своему владельцу. Однако профессор хирургии и педиатрии Чикагского университета Дана Саскинд в своей книге сравнивает таких компаньонов с кормлением ребенка одним мороженым. Вкусно, но для развития катастрофа. По ее словам, в реальном общении дети учатся на микротрещинах, ссорах, отказах и недопонимании. Именно это формирует эмпатию, терпение и навык договариваться. ИИ же предлагает бесконечную гармонию, которая не готовит ребенка к реальной жизни. При этом Саскин не против ИИ как инструмента, например, чтобы подобрать книгу или придумать сказку, но читать ее, по ее мнению, должен человек. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демин.
16: Если это игрушка, в которой просто ребенок играет время от времени дома, а все остальное время он гуляет, играет, ходит в детский сад, если у него нормальная семья, то никак не влияет. Это просто игрушка. Они очень быстро их забрасывают. Потому что ребенок биологически и эволюционно, он заточен на взаимодействие со значимым человеком. И вообще все устройство ребенка – это научиться завязывать и поддерживать отношения. Ну, то есть раньше, смотрите, у нас была просто мягкая игрушка, и ребенок говорил за себя и за нее. Или сейчас есть ИИ, который им отвечает. У меня была ужасно смешная сцена с внуком, который пытался заставить колонку Алисы что-то ему сыграть. Ребенку 3 года, Говорит он не очень, но он очень терпеливо с ней разговаривал. А она очень терпеливо ему говорила: повтори, пожалуйста. Он опять повторял. Самое удивительное, что они договорились. А вообще дети выбирают нормальное общение. Какое-то время, наверное, ребенок может быть очарован вот этой отзывчивостью и бесконечным этим общением. Но если есть рядом хоть кто-нибудь человеческий, то будет отношение с человеком, а не с игрушкой. Ребенок очеловечивает все, на что падает его взгляд. Подъемный кран, камушек, листочек. Это свойство психики здоровой. Игрушки нужны, чтобы играть с кем-то. Играйте вместе.
3: Екатерина Дюмина, специалист по детской психологии и психолог-консультант. Первые в мире мягкие игрушки с искусственным интеллектом представила певица и бывшая жена Илона Маска Граймс вместе со стартапом Curio еще в конце 2023 года. И тогда в линейке было три персонажа – Габбо, Грэм и Грок. Последний назван в честь чат-бота XAI Илона Маска. Сама Граймс признавалась, что создала их для своих детей. Игрушки подключаются к смартфону, и родители могут отслеживать активность ребенка. Сейчас в коллекции 8 игрушек, например, банановый слизень, профессор Linux. В отличие от базовой линейки бренда 3+, рекомендуется для детей от 8 лет. Он помогает с уроками и может вести серьезные разговоры. Цена около $120. Ранее автор мультсериала Gravity Falls Алекс Хирш в соцсети X синхронизировал над стремлением заменить человеческое общение ИИ. На что, если бы вы просто поговорили со своими детьми? Написал Хирш.
25: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес FM Илья Капелевич.
17: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
25: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Продолжительность жизни.
18: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
25: Журналист Алена Копылова.
18: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
25: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
3: 11:17 в Москве. Сейчас с теми, кто в теме. Опасный чарджбэк, услуга оспаривания покупок, все чаще оказывается в руках недобросовестного покупателя. Ранее истории о том, как клиенты банков злоупотребляют сервисом «Бизнес.ФМ», рассказал Иван Попов, директор сети фотомагазинов в Екатеринбурге. После выхода сюжета в эфир с ним оперативно связались представители банка и ранее списанные деньги с его счета вернули. Теперь бизнесмен переживает, что благодаря огласке о процедуре может узнать еще больше потреб террористов. Как бизнес в текущей ситуации может себя обезопасить и почему на нынешнем этапе лучшее решение – это временная приостановка таких сервисов, поделился мнением сам предприниматель Рамилю Киселеву.
25: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С предпринимателем Иваном Поповым обсуждаем тему наживы, поле для которой открывает нечестным покупателям чарджбэк – процедура оспаривания платежа у банка. Напомним ход истории кратко. Клиент в вашем салоне сделал фотографии на документы, заплатив 420 рублей. Спустя неделю вы узнаете от банка, что клиент, по его собственным словам, никакой услуги не получал, с вас списывают деньги. И несмотря на то, что они символические, для вас это становится делом принципа, потому что на руках неопровержимые доказательства того, что услуга была оказана, а покупатель вас за нее даже поблагодарил. После вашего обращения на Бизнес.ФМ и нашим запросом в банк, деньги вам возвращают. Справедливость восторжествовала. Сходу хочется спросить, а после этого инцидента попытались ли вы контактировать с тем самым покупателем, ну так, по-человечески?
19: Слушайте, мы уже поняли, что это наш постоянный клиент. И чисто по-человечески.

0: игры и для покупателей, и для продавцов. Оспаривание станет более цивилизованным. Сервисы еще, ну, не стали повальными такими, да, для потребителей.
1: Люди, на мой взгляд, в этом сервисе, а еще это продвигается достаточно агрессивным способом через некоторых блогеров, что вот можешь попить кофе и не платить за это, я научу тебя как. Вопрос в том, как этим пользуется большинство. Если вы берете на себя ответственность, а это именно штраф, то есть меня именно оштрафовали, не разбираясь. И при этом я имел четкий флеш-рояль. У меня было все для того, чтобы подтвердить свою невиновность. Я должен сберу.
0: Напомните, какие документы у вас были подтверждающие?
1: У меня есть видео, у меня есть скриншоты. То есть мне же еще надо понять, что мне именно надо доказывать. По закону о защите прав потребителей претензия по бытовым услугам может быть предъявлена только в момент получения этой услуги. Ну, я понимаю, что сейчас Сбер накапливает некие такие, если он все-таки оставит этот сервис, видимо, он его ставит, потому что электронная коммерция, она нарастает, и этот сервис, наверное, будет востребованным.
0: После инцидента какие-то дополнительные меры защиты, вообще говоря, вы реализуете у себя в салоне?
1: Вот в данный момент мы технического администратора нашего попросили нарастить жесткие диски. То есть мы понимаем сейчас, что 2 месяцев наших видео-аудиозаписей, скорее всего, будет мало. И желательно все-таки полгода, чтобы была видеозапись, какие должны быть жесткие диски. То есть у меня должна быть в торговой площади еще комната с жесткими дисками.
0: Пытались уже посчитать, в какую копеечку вот эти дополнительные меры вам влетают?
1: Жесткие диски, я даже не представляю сейчас, сколько это будет стоить, потому что сейчас это пора такая, когда с чипами, жесткими дисками творится просто какая-то катавасия. По таким минимальным моментам, это, наверное, ну, на магазин надо будет 1000 около 35-40 потратить.
0: А всего у вас магазинов?
1: Просто надо будет. А всего у нас 24 магазина. Ну, наверное, около 1 миллиона может получиться. Я не представляю, что, конечно, в момент этот 1 миллион взял там и сделал. Но все-таки поэтапно там и так далее это будет. Вопрос-то больше в том, чтобы разобраться, и чтобы человек на том конце провода понимал вообще ответственность свою. Вот сейчас бы было бы очень круто, если бы ему прилетело, просто этому человеку. Прилетело каким образом? Чтобы его оштрафовали и сказали, что, слушайте, вот тут у нас есть ситуация, контраргументы получаются и так далее. То есть, а у меня есть видео, пожалуйста, я жду этого человека. Угу. Хотя Сбер мне вернул деньги. Сказали, что, вы знаете, вы такой лояльный клиент, вот 420 рублей мы вам возвернем. Я говорю, ну спасибо. На самом-то деле у меня очень большое уважение к Сбербанку, потому что я с ним очень долго. Сейчас просто вот не предупреждая, появляется какой-то инструмент с непонятной коммуникацией со мной, как с продавцом. И внутри этого покупателя не открывается какой-то чат, не открывается какой-то спор, где Сбер является неким рефери. И вот сейчас должны быть какие-то правила игры. В нашей стране предприниматели не любят. Единственное, что аудитория бизнес-ФМ вряд ли так скажет.
0: Вы много лет занимаетесь бизнесом?
1: 20 лет. Тут вопрос-то получается в том, что должен быть инструмент, когда мы спокойно отбиваемся от этого, имея на руках четкие аргументы. Если у нас какой-то праведный гнев к предпринимателям, не без этого. Вопрос, будет ли это массовым явлением? Уверен, что нет. Но просто вот этот вот 0,1%, он может же как бы на разные суммы влиять. Имея 100% доказательство, что ты прав, ты можешь быть наказан. После того, как просто я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Но, на мой взгляд, они в ситуации-то не разобрались. Они, наверное, перепишут свой сервис. Они, наверное, его на время, там, надеюсь, закроют и как-то его подрихтуют, сделают, и он будет уже в той форме, которая даже мне, возможно, понравится. Очень часто клиент прав. И мы как-то пытаемся искупить это дело там и так далее. Но другой вопрос, если вот эта вот советская поговорка «покупатель всегда прав», ну я прям ей не верю. Так не может быть. Категоричность — это вообще признак недалекости, что ли.
0: Как бы то ни было, ваша история со счастливым концом. Мы на бизнес-ФМ это называем «кто надо, услышал». И вот исходя из наших с вами разговоров вне записи, я понимаю, что вы многолетний наш слушатель, и когда вы решили поведать историю, в сомнении в том, что будет опубликовано, в том, что мы соответствующие запросы сделаем, и ситуация так или иначе разрешится, вот этих сомнений у вас не было изначально, как я понимаю.
1: Совершенно точно не было, потому что мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию. Мне это нравится. Ваше вот радио, то есть я слушаю его ежедневно, и вижу, что вы все-таки взвешенная точка, мне это очень нравится. Не знаю, вы просто супер. Вот выжили из меня это признание.
0: Иван, спасибо за эти добрые слова. Мы беседовали с предпринимателем Иваном Поповым, с которым затронули тему ответственности покупателя перед бизнесом.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С предпринимателем Иваном Поповым беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп».

0: ОГРН 165-823-3006, ОГРН 121-160-00-4-80-54.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная-2». ООО «Сазастанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
3: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
4: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
3: Не как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан».
4: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Лично для меня утро – лучшее время для ресторанов. Клуб, душ, завтрак. Щедрый, сложно сервированный, выкатанный на весь стол. После этого и день складывается, энергии полно, и совесть не мучает за съеденный блин. Отработаем. А уж семейные завтраки по выходным – так это вообще целый жанр. Поэм можно писать. Завтраки, на которых не экономят ни в колораже, ни в качестве продукта, а в ресторанах это, увы, сплошь и рядом. Короче, такие, как я люблю завтраки. Теперь есть в Саврасе. Подают их с 9 утра, раньше Большая Дмитровская не просыпается. Воздушный омлет с крабом и икрой, яйца бенедикт с грибами и спаржей, сэндвич гриль-чиз с тремя видами сыра и грушевым кули. В общем, такой завтрак, что его еще и стоит попотеть заработать, но это, как мы понимаем, часть игры. Мне по душе пришлась каша из зеленой гречки с лисичками, вяленым гусем, спаржей и яйцом пашот. Над ней колдовали. Гречка в этой компании неузнаваема. В следующий раз попробую сырники. Видела, что гости спрашивают у Александра Лебедева, шефа Савраса, их рецепт. Еще один ресторан, где недавно ввели большое утреннее меню, позавтракать здесь можно с 8 утра и аж до 3 часов дня, новый грузинский верико на Тишинке. Шакшука – самая популярная сейчас еда москвичей по утрам. Здесь ее готовят по-особенному и подают с гранатом, топинадой из маслин и свежеиспеченным шоти-пури. Кроме огромного утреннего меню а-ля карт, два больших фирменных завтрака с горячим кебабом, жареными яйцами и меретинским сыром. Но это не классическое деревенское исполнение. Ресторан столичный, чувствительно красивый, сервисный. Будете чувствовать здесь себя как король. Из ненадоедливых позиций – кукурузная каша с муссом из мацони и ягодами, сырники с начинкой из белого шоколада и йогурт с ежевикой и миндалем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: Москва, 11:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе «Сауди Арамко» в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии после удара. Об этом передает агентство САБА. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сари. Пентагон призывает американские оборонные компании оперативно увеличить производство вооружений. Поводом стали растущие опасения по поводу запасов вооружений. На фоне войны с Ираном в приоритете средства широкомасштабного наблюдения, датчики, перехватчики ПВО, системы слежения за ракетами и спутниковая связь. Отдельно отмечена программа Lockheed Martin Next Generation Interceptor для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. Компаниям дали 3 недели, чтобы они подготовили предложение по наращиванию производства. Одесса минувшей ночью подверглась одной из самых мощных атак. Местные власти сообщают, что за 2 часа прилетело более 70 дронов и 20 ракет. Ни одной ракеты сбить не удалось, отмечает военное обозрение. В большей части Одессы нет света и воды. Крупнейшие объекты водоканала обесточены, передает ТАСС. Также не работает электротранспорт в городе. Ранено минимум 8 человек. Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта WorldSkate полностью сняла ограничения с российских атлетов. Теперь они снова могут выступать на международных стартах под российским флагом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Со дна показываются затопленные когда-то корабли, останавливаются ядерные реакторы. Температура приближается к 40 градусам. А жители Сербии, Италии, Германии рассказали нам о том, как жара влияет на повседневную жизнь. Семья Джастаса Уокера готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства и какие у него отношения с местными властями. Искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Некоторые из них ученым удалось воссоздать и оживить. Зачем? Подробнее в нашем эфире. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры сотнями амфор. В Болгарии кости шерстистого мамонта. Румыния и Венгрия впервые остановили работу ядерных реакторов, охлаждаемых Дунаем из-за нехватки воды. В Румынии даже взорвали подводное скальное образование, чтобы перенаправить поток к единственному работающему реактору. Но мы спросили у жителей Европы, как они переживают эти жаркие дни.
4: Местные жители.
8: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
9: Сербию накрыла небывалая волна жары. Было 38-39, но вот порог 40-градусной жары Белград не перешел. Обмеление Дуная происходит по всему течению. Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник, и все это горит совершенно страшной силой. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
8: Жительница Рима Татьяна.
10: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Несколько ведер в день, значит, производим воды из воздуха. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью, мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно, он уже еле дышит с конца мая, когда на началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят все-таки. Больше никаких служб нет. Улицы никогда не мыли, никогда не подметали. Я говорю про Рим. А в августе все закрывается. Вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто. В машине еще, когда кондиционер включен, еще жить можно. А вот как выйдешь, и чтобы дойти уже домой от места, где ты оставил машину, надо хорошо смотреть под ноги, чтобы голова не закружилась и не упасть.
8: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: Большая тревога есть, потому что все думали, что неделя-две этим летом будет жарко. Плюс многие ожидали, что после жары начнутся хорошие дожди. Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. И учитывая, что сейчас планируется опять очень сильное потепление, эту неделю, следующую неделю власти обеспокоены. Так как в последнее время у нас очень много людей гибнут из-за жары, так как у нас, к сожалению, не хватает кондиционеров, многие считают, что это самое тяжелое теплое и жаркое лето. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
7: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Заметно теплее нормы будет в Великобритании, также в странах Бенилюкса, где максимумы способны превысить 35 градусов. За что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? Бизнес FM поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей и подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
13: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройка базы, поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России, мы хотим здесь жить.
12: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес FM рассказал приятелю Окера Евгений.
14: Гражданство. У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
15: Не пытались его детям гражданство сделать?
14: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
15: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
14: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
15: А у УФМС будет районы?
14: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
15: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
14: Нет, в этих вещах. Он же дипломатичен, тем более христианин, но он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
12: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 94 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
16: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
12: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Из искусственный интеллект спроектировал вирусы, которых нет в природе. Американские ученые создали в пробирке эти организмы. Некоторые из них оказались жизнеспособными, пишет «Нью-Йорк Таймс», отмечая, что это первый в истории эксперимент такого рода. Компания исследователей США поставила перед искусственным интеллектом конкретную задачу. Нужно было спроектировать вирус, способный поражать кишечную палочку. И предложил 1000 вариантов, примерно 300 из них проверили в лаборатории, 16 вариантов были рабочими. Смесь синтетических вирусов уничтожала кишечную палочку намного эффективнее. Активнее природных аналогов, комментирует гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
17: С одной стороны, это и очень большие угрозы, с другой стороны, это большие очень возможности. И с третьей стороны, это действительно прорыв в биотехнологиях. Он обусловлен не только использованием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект здесь используется для того, чтобы спроектировать этот вирус. А вот ряд других технологий используются для того, чтобы вот этот спроектированный вирус воплотить в виде вот такого организма. Его сложно назвать полноценно живым. Это не одна технология, это целый набор технологий, которые на текущий момент уже позволяют создавать синтетические организмы. Это, кстати, относится не только к вирусам. Речь идет, например, и о бактериях. Есть проекты создания, например, синтетических бактерий, и довольно успешные. То есть, в принципе, уже понятно, что некие относительно простые организмы, либо живые, в полном смысле этого слова, либо переходные формы, такие как вирусы, например, ну и не только на самом деле вирусы, и они уже могут быть созданы с помощью синтетической биологии. То есть не просто видоизменены, то есть обычная практика какая была? Есть некий живой организм или есть вирус, и его можно некоторым образом модифицировать. Вот эти исследования усиления функций, например, которые нашумели во время пандемии COVID-19, и которые, собственно, и до пандемии вполне себе проводились, это была, собственно, набор технологий, который позволял на основе существующих микроорганизмов некоторым образом видоизменить их отдельные свойства. Ну, например, там сделать некий микроорганизм более устойчивым к каким-то условиям внешней среды. Либо, например, сделать его более легко передаваемым от одного носителя к другому. Но эти исследования давно проводились. А вот то, что касается полностью синтетических организмов, такие проекты существуют давно, но успешными они стали недавно. Именно благодаря тому, что, еще раз говорю, на текущий момент, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта позволяют проектировать такие организмы, а с другой стороны, ряд биотехнологических возможностей позволяют, собственно, эти микроорганизмы реально воссоздать. Конечно, это и ряд возможностей, больших возможностей. То есть можно действительно создать те микроорганизмы, которые в перспективе могут принести очень много пользы. Но просчитать, так сказать, все риски очень сложно. При этом действительно очень высока вероятность выпустить джин из бутылки, соответственно, создать нечто, что может гораздо с большей вероятностью навредить, чем помочь.
7: Николай Крючков, Clinical Excellence Group. Один из синтетических вирусов оказался эволюционно далеким от всего, что существует в природе, отмечает New York Times. По оценке авторов исследования, для появления такого организма в результате естественной эволюции потребовались бы миллионы лет.
4: Реклама.
18: Реклама на Business FM в Казани.
19: Ищете уютное место для дня рождения?
20: Или теплых семейных встреч?
19: Семейное кафе «Тренди».
20: Вкусно, уютно для всех.
21: Семья всегда будет в тренде.
19: Trendy.rf.
22: Бронь столов 225-44-33.
23: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
24: Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM. Кто надо, услышал.
25: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
26: Чемпионат мира по футболу отгремел. Испанцы отпраздновали, аргентинцы отгрустили.
0: Но новости о Всемирной Федерации Футбола ФИФА не останавливаются. Если вам не хватило обсуждений и скандалов во время матчей и разбора действий президента Федерации Джанни Инфантино, то он снова подлил масло в огонь. Да так, что кресло под ним серьезно пошатнулось. Вплоть до слухов о вынесении ему вотума недоверия. Новая идея Инфантино заключается в продаже прав на соревнования под эгидой Федерации коммерческим структурам. Не телевизионных прав, а участие в доходах от проведения турниров. Речь идет о 20%. Но и этого стало достаточно, чтобы всколыхнуть футбольный мир. Протесты сыпались со всех континентов. Но громче всего выступила Европейская Федерация, УЕФА. Старый свет пригрозил полным выходом из всех турниров под эгидой Всемирной Федерации в случае, если такое решение будет принято. На этом идея и умерла. Без европейских команд никакого коммерческого интереса даже чемпионат мира не представляет. Да и спортивного тоже. Смысл возмущения понятен. Как только ФИФА берет на себя коммерческое обязательство, вся структура финансовых потоков федерации меняется. Напомню, что большая часть прибыли организации распределяется между странами-участницами. В предложенной схеме эти выплаты могут просто перестать существовать в угоду прибыли инвесторов. Это привело бы к полному прекращению существования национальных команд в бедных странах. Джанни Инфантино, скорее всего, не лишится своего поста. За 10 лет его руководства финансирование футбольных ассоциаций членов ФИФА выросло в 4 раза. А именно эти структуры голосуют за президента. Инфантино останется, а с ним каждый раз интересно и непредсказуемо.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
7: 11:46 в Москве.
1: Прямо сейчас.
7: По заявлению от главы МИДа Ирана Абаса Аракчи, он говорит, что Тегеран в данный момент не ведет переговоров с Вашингтоном, но обменивается с ним сообщениями через посредников, и ряд стран продолжают работать над возобновлением переговоров Тегерана и Вашингтона. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%, а причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива.
1: Итоги недели.
7: Центробанк повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
2: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: В целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
2: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
6: Если до июня месяца ставки по десятилетнему ФТЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка, и это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству не соответствующими текущей конъюнктуре.
2: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
8: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но, с другой стороны, это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная, очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, и это оказывает определенный негативный эффект.
2: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм?
4: Итоги недели.
7: На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
9: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
10: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
9: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
11: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
9: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
13: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знаний иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
9: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный – оформить разрешение разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
12: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
14: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
12: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОПТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
9: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: За последнее время я видела много китайских микроавтобусов с тремя рядами сидений, капитанскими креслами во втором ряду, непременно имеющими атаманки, регулировки во всех направлениях, массажи, обогревы и вентиляцию. И за все это китайцы обычно просят менее 10 миллионов рублей. Lexus LM стоит в полтора раза больше, поэтому у меня в автосалоне он редкий гость. Однако же из двух машин, белый и черный, черную продали моментально. Все-таки есть люди, для которых бренд имеет значение. Внутри Lexus не яркий, как большинство китайцев, но безупречно качественный. Это гибрид с 2,5 бензиновыми литрами под капотом, суммарной мощностью 292 лошадиные силы и полным приводом. Первое, что я делаю, сажусь в капитанские кресла, чтобы сравнить со своей Voya Dream. По удобству все то же самое. Моторчик управления положениями сидений чуть более быстрый и тихий. Есть шторки на окнах, которых мне так не хватает в Dream. Логика управления в пультах капитанских кресел более понятна, что не мудрено, потому что у Voya русификация неполная. На третьем ряду взрослым тоже неудобно, потому что подушка коротковата и сидишь слишком низко. Кокпит водителя, в котором есть кнопки, уже воспринимается непривычно, хотя, безусловно, в эксплуатации он более удобен. На старте крупная машина за счет гибридной тяги ведет себя очень приятно. Ходовая часть бережет позвоночник пассажиров отменным комфортом. В китайских автобусах я специально делала тест на магистрали. После скорости 100 км в час на сидении присутствовала легкая вибрация. В Лексусе этого нет, но, как ни удивительно, по субъективной оценке Voya шумоизоляция даже немного лучше. Зато музыка Марк Левинсон здесь выше всяких похвал. Попробовала в работе и адаптивный круиз-контроль. Полосу и расстояние до впереди идущего транспорта держит идеально. Есть в Lexus ощущение очень качественного и добротного автомобиля, который проживет долго и не подведет владельца. Возможно, это голос опыта 30-летнего стажа тестирования автомобилей, а возможно, давление авторитета большой буквы L на капоте.
15: Тест-драйв на Бизнес FM.
17: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: Москва 11.58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Аэропорт Калуги приостановил работу, воздушная гавань Грабцево временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Калужской области была объявлена беспилотная опасность, режим беспилотной опасности объявили также в Тульской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях.
3: Три человека погибли, еще 25, включая двоих детей, пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Белгород минувшей ночью, сообщил региональный оперштаб. Ранее сообщалось о 13 пострадавших. По данным оперштаба, минувшей ночью по Белгороду были совершены удары 16 беспилотников, три из которых сбиты. Китай объявил наивысший уровень штормовой опасности за приближение тайфуна «Дельфин». В Шанхае отменили более 1300 рейсов, еще около 300 в аэропорту Ханчжоу. Также приостановлено паромное сообщение и движение ряда поездов в дельте Янцзы. Тайфун ожидается у побережья рано утром в понедельник. Российские водолазы обнаружили в Баренцевом море потопленное советскими катерами немецкое судно. Это произошло в ходе битвы за Заполярье в марте 1942 года. Тогда погибли 19 моряков и военных пассажиров. 36 человек были спасены немецкими кораблями. Военный транспорт «Утландхорн» снабжал немецкие войска в Заполярье, совершая рейсы в порты Киркенесса и Ирина-Махари. Водолазы провели видеосъемку. Им удалось идентифицировать судно благодаря найденному колоколу, на котором видно его первое имя – Картахена. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держите курса.
19: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. К чему все идет? Между тем, президент Сербии Вучич встретился с Зеленским и пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Кроме того, вновь появились слухи о визите американских делегатов Виткофа и Кушнера в Москву и Киев на следующей неделе. Как можно все это трактовать, обсуждаем с экспертами. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это такой ответ на аналогичные действия Рима, которые были введены на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для Шенгенской зоны, подробнее в нашем эфире. Итак, Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Об этом сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу, но детали он не привел. До сих пор по всех призывах Турции воюющим сторонам сообщали только СМИ, и теперь это уже не утечки, а официальные заявления. Ну и вчера вдруг появилось сообщение, что в Киев и Москву едут Уитков и Кушнер. Мы обсудили все это с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
20: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
7: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с от ударов по сухогрузам с вооружением?
20: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас морским тоже, наверное, идут.
7: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии. Ну вот Казахстан не смог, а Турция?
20: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов, юридически по морскому праву она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
7: Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
20: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
7: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
20: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
7: Георгий Бофт, Минобороны России, заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморская, что целями ударов стали склады ВСУ. А власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек, в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост, ключевая артерия, ведущая к Дунайским портом, которые остаются главным морским коридором Украины. Подробнее о визите Зеленского в Сербию мы поговорили с политологом Федором Лукьяновым. Его комментарии через полчаса в эфире «Бизнес ФМ». Пока к другим темам. Очередная порция скандальных новостей от FIFA и вновь в центре внимания глава организации Джани Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. И в деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джани Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
21: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 2027 года. И де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантин, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для федерации, говорит в пользу Инфантина, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
0: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 200 000 долларов, на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
1: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии. А во всех сферах, только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
0: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. А поводом стало дело новосибирца, которого оштрафовали и лишили прав на 1.5 года за пьяное вождение. Но за рулем был не он, а его двоюродный брат, который представился его именем. Подробнее в дальнейшем эфире. На сейчас в другой теме. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первую подобную меру ввела Италия. Рим объяснял ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказывает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
5: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Вот итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
7: Сергей Иезуитов. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Но Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы тоже. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция, но другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
19: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
19: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
8: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм? На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям?
9: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо одного месяца, пройти аттестацию гидов за одну неделю вместо двух месяцев. И предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрировать туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг, с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
10: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией, и это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензий и разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
9: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
11: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы, социальные, политические факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
9: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центр развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
24: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
9: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
25: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
14: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
25: Больше. Вот эта вот тенденция больших больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка иногда непростая в нашей стране, но тем не менее все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе и на ОКТ. И у меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
9: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Знай меру.
22: Для слушателей старше 12 лет.
17: Талант — единица веса в древнем мире.

0: регионов страны. Почему новый урожай вместо прибыли приносит фермерам новые проблемы?
1: По данным «Прозерно», в европейской части России пшеница третьего класса к концу июля подешевела до 13,5 тысяч рублей за тонну, четвертого – примерно до 12 тысяч. Однако, по данным «Коммерсанта», некоторые производители вынуждены продавать урожай по 8-9 тысяч рублей. Это уже ниже порога рентабельности – около 10 тысяч рублей за тонну. Одна из главных причин падения цен – резкое сокращение экспорта. Зерно, которое обычно отправлялось за рубеж, остается на внутреннем рынке и увеличивает предложение. После ограничений судоходства в Азовском море и работы зернового терминала в Тамане июльские поставки российской пшеницы сократились почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Ячменя – более чем в 5 раз. Перенаправление грузов через другие порты привело к росту стоимости морского фрахта до 50%. Как падение цен и сбои с вывозом зерна отражаются на хозяйствах юга России, рассказывает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
2: У нас на элеваторе город Пролетарск приемку ведет, например, Аста. Сегодня третий класс в пределах 14 рублей, тверка 13,50 где-то, и пятый класс 13,20. Это цены с НДС. По сравнению с прошлым годом, где-то на рубль была пшеница подороже. На ячмень дают цену сегодня нам 8 рублей. Это вообще ни о чем, не надо его выращивать. Его себестоимость 9 рублей. Продажи мы делали во время уборки даже. Не дожидались массовой продажи, потому что массовая продажа пошла, цены снизились на порядок. Почему снизились? Приемки в Ростове нет, на Азове нет. И Новороссийск, логистика очень дорогая. Камазисты выкручивают руки в связи с подорожанием ГСМ. Продаем по себестоимости практически. Цены десятилетней давности. Ситуация катастрофическая. Приемки зерна практически нигде нет. А где есть на элеваторах, там очередь достигает до 300 кабазов в сутки. Я думаю, что не будут сеять 30-40% площадей. Средств финансовых нет. И реализовать пшеницу некуда. И кого нет побочного бизнеса, животноводства, ситуация ужасная.
1: Даже восстановление работы портов не гарантирует быстрого возвращения прежнего спроса. Один из крупнейших покупателей российской пшеницы, Турция, увеличила собственный урожай. У Египта, еще одного важного импортера, остаются значительные запасы зерна. Внутренний рынок полностью заменить экспорт тоже не сможет. По оценке Совэкона, мукомолам невыгодно наращивать закупки при дорогих кредитах и ожиданиях дальнейшего снижения цен. Эхо экспортных проблем уже дошло до Сибири. Там уборка пшеницы и ячменя только начинается. Однако в одном из хозяйств Новосибирской области цены уже ниже прошлогодних. Продолжает гендиректор сельхозпредприятия «Петраковское» в Новосибирской области Игорь Петрин.
3: Мы убрали горох, на который сегодня нет ни спроса, ни цены. Начинаем убирать ячмень и пшеницу. Цена ниже прошлогодних цен на 10-15%. Трейдеры, покупатели нашего зерна объясняют это тем, что очень плохо работает логистика и отгрузка зерна за рубеж. Южные порты все практически не работают, а южное зерно сейчас по льготным тарифам должно будет перебрасываться в северные порты, грузоотправителями в которых и являлись мы, наше сибирское зерно. Единственное, куда мы можем отгружать сегодня, это на Китай железной дорогой. Сейчас массово пойдет уборка, отгрузка, и в сентябре будет опять повышение тарифов на железной дороге, и, соответственно, ГУшки, на основании которых отгружается наше зерно, их будет меньше, они будут дороже. Если, как в этом году, у нас очень длительный период был высоких температур и отсутствие осадков, себестоимость будет высокая. Мы не сможем весь объем своего зерна съесть в стране. Мы увеличивали посевные площади и урожайность, работали над качеством зерна для того, чтобы мы являлись мировой экспортной державой. Но геополитика складывается так, что мы на экспорт работать не можем. Возможно, какие-то нетрадиционные культуры пробовать выращивать. Кто-то сокращает площадь. У меня есть знакомые, которые просто сказали, я больше сельским хозяйством заниматься не буду.
1: Быстрого восстановления экспорта участники рынка не ждут. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в августе Россия сможет поставить за рубеж от 2,5 до 3 миллионов тонн пшеницы. Это в среднем на 32-43% меньше, чем год назад. Парадокс в том, что внутри страны избыток зерна давит на цены, а на мировом рынке сокращение российских поставок может, наоборот, вызвать подорожание. Через порты Азово-Черноморского бассейна проходит более 80% российского экспорта зерна. Сейчас поставки через Черное море продолжаются, однако Союз экспортеров и производителей зерна предупреждает. Если черноморские маршруты окажутся полностью заблокированы, Россия может недопоставить за рубеж 30-35 миллионов тонн пшеницы, около 15% мировой торговли этой культурой. Особенно тяжелыми последствия могут оказаться для стран Африки и Ближнего Востока, которые

0: который сильно зависит от поставок зерна из Черноморского региона. Ольга Кашинская, Олеся Савоськина, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Ямы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 12:28, а в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные взяли под контроль села Васютинское, Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. Военные также сообщают, что средства ПВО за сутки сбили 10 авиабомб, 4 реактивных снаряда «Хаймарс», 970 беспилотников ВСУ самолетного типа. Поставки турецких яблок в Россию в июне взлетели почти 4 раза и оказались на максимуме с июля прошлого года. Цена сделок – 2 200 000 долларов. Наша страна стала вторым основным импортером турецких яблок. Больше покупал только Ирак на 23,7 миллиона долларов. «Росатом» запускает контейнерный маршрут по Северному морскому пути. 7 китайских судов отправятся в Европу на следующей неделе в сопровождении ледоколов российской госкорпорации. В компании обещают сделать маршрут регулярным и предлагают его в качестве альтернативы стандартному пути из Европы в Азию через Красное море, которое стало рискованным из-за противостояния Саудовской Аравии и йеменских хуситов. Евросоюз увеличил импорт российского газа, несмотря на план отказаться от него к 2027 году, пишет газета «Вельтамзонтаг». В июне члены Евросоюза закупили на 14% больше российского СПГ, чем годом ранее. Доходы России от его продажи выросли до 60 миллионов евро в день. Больше всего российского газа закупала Франция. В целом, в первом полугодии ЕС импортировал из России рекордные почти 10 миллионов тонн СПГ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Президент Сербии Вучич встретился с Зеленским и пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. При этом сама Сербия не является членом ЕС. Кроме того, вновь появились слухи о визите американских делегатов Выдков и Кушнера в Москву и Киев на следующей неделе. Как все это можно трактовать? Об этом подробнее через минуту. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Со дна показываются затопленные когда-то корабли и останавливаются ядерные реакторы. А температура приближается к 40 градусам. Жители Сербии, Италии и Германии рассказали нам о том, как жара влияет на повседневную жизнь. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца, который попал в ситуацию, когда за рулем его авто был его пьяный родственник, представившийся владельцем машины. Подробнее в нашем эфире. Итак, официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это первый визит Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономическое и энергетическое сотрудничество. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии, хотя сама она членом ЕС не является. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более номинальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем более, что обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае не какая-то там московская марионетка.
4: Федор Лукьянов, «Россия в глобальной политике». Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но и этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине запасов Турции 70 ракет «Атакмс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что в Киев и Москву едут посланники Трампа, Выдков и Кушнер. А Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Его комментарий в начале следующего часа на Business FM. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок Германии. У Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. У Сербии, в Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, но из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, но в Болгарии кости шерстистого мамонта. Мы поговорили с жителями Европы о том, как они переживают эти жаркие дни.
1: Местные жители.
6: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
7: Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делибладска пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
6: Жительница Рима Татьяна.
8: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят. В августе все закрывается. Вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто.
6: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
9: Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
4: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. На поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его штрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полгода за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. И в итоге 2 года судов, гора бумаг, потерянные права и нервы. Все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева с подробностями.
10: Все началось еще в апреле 2024 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспектор ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Замгенпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
11: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
10: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
12: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
10: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
13: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
10: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
16: Ищите уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
21: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
1: пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: Пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет.
1: Знай меру на Business FM. Кто надо, услышал.
2: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: За обедом разговорились с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
23: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное – что, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
22: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
4: 12:48 в Москве. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с середины мая. Цены в России с 28 июля по 3 августа снизились на символические 0,02%, а причиной стало заметное удешевление автомобильного топлива.
1: Итоги недели.
4: Центробанк повысил прогноз по инфляции, но при этом дал понять, что возможности дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. А Минфин объявил, что в августе нарастит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Последние финансовые новости у Михаила Задорожного.
24: ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в июле, когда она была снижена на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Регулятор отметил, что неизвестность в части бюджета не позволяет уверенно говорить о большой возможности дополнительного снижения ставки. По словам экономистов, ЦБ ждет от Минфина корректировки главного финансового документа страны, чтобы понимать, какое давление на цены окажет увеличение расходной части бюджета. Но это не означает, что Банк России вообще исключает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Скорее наоборот, июльское решение дает основания для осторожного оптимизма, продолжает главный экономист Инвестиции Софья Донец.
25: В целом
3: целом Банк России дал нам некоторый просвет надежды. В принципе, сработал на то, чтобы паника острая в российском финансовом секторе спала, и мы сохранили ту устойчивость, на которую регулятор работал предыдущие 2 года. Впрочем, до сентябрьского заседания главное, чтобы не поменялись наши ключевые вводные, в том числе геополитика.
24: ЦБ также опубликовал комментарий к среднесрочному прогнозу, в котором повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до 6-7%. Но экономисты обратили внимание на другое, что регулятор отметил увеличение процентных ставок на денежном рынке и доходности по облигациям федерального займа. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: Если до июня месяца ставки по десятилетним ОФЗ, по сути, были ниже, чем ключевая, то с этого самого момента произошел перелом, и ставки десятилетних, доходности десятилетних бумаг, а стало быть, ставки новых заимствований, они стали выше, чем ключевая ставка. И это действительно такой интересный и тревожный сигнал. Обслуживание долга, как известно, это одна из наиболее быстро растущих статей бюджетных расходов, которые вытесняют все остальные статьи. Так что, говоря о высоких процентных ставках, я хочу напомнить, что Минфин России приостановил аукционы, приостановил заимствования, поскольку ставки представляются совершенно справедливо главному финансовому ведомству, не соответствующими текущей конъюнктуре.
24: Сам же Минфин в августе намерен нарастить покупки валюты и золота по бюджетному правилу, вопреки ожиданиям рынка. Ежедневно на это будет направляться 6,5 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем в июле. Правда, ведомство Антона Силуанова будет еще и продавать валюту, что несколько снизит давление на рубль, но все равно это аргумент в пользу его ослабления. Так считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
6: В чистом размере будет покупаться валюта не на 6,5 миллиардов, а на 5,92 миллиарда рублей. Это действительно выше, чем было месяцем ранее. Месяцем ранее это было 4,82, но с другой стороны это значительно меньше, чем было в мае. Формально это, безусловно, фактор против более крепкого рубля, потому что это ограничивает объем доступного предложения. С учетом того, что на текущий момент сохраняется достаточно такая неопределенная и очень волатильная конъюнктура на, в том числе, нефтяном рынке, и, соответственно, цены на российскую нефть в моменте времени могут значительно снижаться, это оказывает определенный негативный эффект.
24: Нарастить покупки валюты и золота позволяют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от высоких мировых цен на нефть. Ранее Минфин сообщил, что оценивают в августе эти дополнительные доходы в 114 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: От палатки до открытия гостиницы. Как цифровизация меняет туризм?
15: Итоги недели.
4: На госуслугах запустили новые сервисы для путешественников и турбизнеса. Можно оформить электронные разрешения на посещение заповедников и даже открыть кемпинг или зарегистрироваться как турагент. Насколько это упростит жизнь туристам и предпринимателям, продолжит Наталья Шашина.
7: Через госуслуги можно получить разрешение для туроператоров за 10 дней вместо 1 месяца, пройти аттестацию гидов за 1 неделю вместо 2 месяцев, и предлагаются инструкции для бизнеса о том, как зарегистрироваться туроператора или турагента, открыть гостиницу, санаторий или кемпинг с возможностью сразу оформить нужные разрешения, вплоть до санитарно-эпидемиологических и организации утилизации отходов, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
8: Смысл оцифровки очень простой. Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизируемое количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И это тоже очень сильно ускоряет процедуры и сроки получения лицензии разрешений, а для бизнеса время, как известно, деньги.
7: Сооснователь сети глэмпинг-отелей «Под небом» Сергей Петров комментирует: «Любая цифровизация лучше ее отсутствия. Все, что можно сделать в одном месте и в электронном виде, значительно лучше, чем получать офлайн и в большие сроки».
25: Но вопрос, конечно, в том, что это все вишенка на пироге. И кардинально на открытие нового бизнеса это сильно в любом случае влиять не будет. Потому что запуски новых проектов ограничивают скорее экономические факторы, природные факторы. факторы социальные, политические, факторы, связанные с общим состоянием туризма в нашей стране. В любом случае, работать туристическому бизнесу от года к году сейчас становится сложнее.
7: В целом, отрасль оценивает новации позитивно. Турист может через открытый реестр турагентов проверить, есть ли у агентства право продавать путевки оператора, и проверить гида по QR-коду, аттестован ли он и в каком регионе. Для бизнеса в этом тоже есть удобство, говорит член правления Российского союза туриндустрии, директор Центра развития туризма и креативных индустрий Ставропольского края Александр Гагарин.
9: Например, была встреча с министром, на которой мы попросили поставить фильтр знания иностранных языков гидами, поскольку многие туроператоры в поисках тех гидов, которые будут привлекаться к обслуживанию, они и ищут, и в том числе для въездного туризма, тех гидов, которые владеют тем или иным языком. Сейчас в реестре появилась уже такая возможность, где можно сделать фильтр и найти гидов, например, на каких-то редких языках.
7: Еще одно новшество на госуслугах – оформление электронного разрешения на посещение заповедников и нацпарков. Правда, некоторые туристы говорят, что во многих местах процесс и так несложный. Оформить разрешение можно буквально на месте или на сайте особо охраняемой природной территории, сокращенно ООПТ. Теперь процесс еще упростили, комментирует работающая на Алтае гид Вероника Кутьина.
10: Цифровизация, она, конечно, не надо там, как раньше, ехать в какое-то другое место, ждать, когда откроется этот офис, когда придут работники. Еще приехал куда-то и оказался в обеденное время. Сейчас, конечно, все мега доступно.
11: Сейчас стало больше туристов, которые выбирают подобный отдых, или все-таки нет?
10: Больше. Вот эта вот тенденция больших городов, то, что сейчас перегруженность, такая обстановка, иногда непростая в нашей стране, но тем не менее, все люди, конечно, ищут такие нестандартные решения, в том числе на ОПТ. У меня вот сколько, каждым годом я прям вижу, что спрос, прям потребность такая растет именно.
7: Правда, вопрос в том, как эти разрешения смогут получать иностранцы, у которых нет госуслуг, говорят эксперты. А скоро гостиницы, в которых больше 50 номеров, ждет еще одно цифровое нововведение. К 1 сентября они должны обеспечить возможность заселять туристов через мессенджер Макс, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал. И, как писал портал Турдом, перестроиться, возможно, успеют не все. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Вырваться на пару дней из Москвы, какой бы прекрасной она ни была. Кому-то сменить ритм, кому-то почувствовать новый вкус. Ловите пару идей, где в эти выходные можно будет сделать и то, и другое. В Тарусе, благодатном месте творческих на все лады дачников, жизнь летом кипит как самовар. Весь август, например, в старом доме купца Иванова, который сейчас восстанавливают авторы проекта «Частная территория», действует любопытная выставка. Здесь собрали столетние оконные наличники и диковинные старинные сундуки тарусян и метафорически предложили сложить в них то, что создают своими руками современные предметные художники со всей России. Тут и огромное количество интересной авторской посуды, и свечи в виде неваляшек и алых петушков на палочке, шелковые халаты, ковры и даже ситцевые мужские трусы, арт-забава «Петлюры» под брендом «Трусы Таруса». Все это здесь можно купить. Полтора часа от Москвы на машине, но на катере по Оке в такую духоту, конечно, в разы приятнее. Из усадьбы Поленова, например, вообще 15 минут. Еще один манкий вариант вырваться из столицы – отправиться в Карабиху, усадьбу Некрасова под Ярославлем. В это воскресенье там устраивают исторический обед в Яблоневом саду поэта сразу от трех ярославских ресторанов. Готовят шеф-повара закромов, агапы и союза писателей. Обещают волжскую рыбу, дичь, ягоды и настойки, отсылая к временам, когда в Карабихе под управлением брата Некрасова действовал и процветал винокуренный заводик. Перед обедом – экскурсия по усадьбе, а после обеда – живая музыка. Почти как 150 лет назад. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: Москва 12:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до 5. Об этом сообщает оперштаб региона. Повреждены 30 многоквартирных домов, 3 социальных, 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. Ранее беспилотная опасность была объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях. Американские запасы ракет-перехватчиков «Патриот» составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Со ссылкой на источники газеты «Вашингтон-Пост» сообщает, что Пентагон потребовал от военных компаний ускорить производство и поставки оружия и боеприпасов в американские войска. Европа создаст свой аналог защищенной связи Starlink. В нее войдут 348 спутников, предназначенных прежде всего для правительств, военных и экстренных служб. Первые спутники Iris Square запустят в 2029 году. Российское МВД предупредило о краже данных банковских карт через фишинговые страницы оплаты. Покупателю направляют гиперссылку, внешне неотличимую от официального интерфейса банка или службы доставки. При вводе реквизитов карты данные перехватываются для последующего несанкционированного списания средств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. К чему все идет? Новый скандал с участием главы FIFA «Телеграф» рассказал об эпизоде десятилетней давности, когда Джанни Инфантино еще был генсеком УЕФА. В этой истории фигурирует его предполагаемая любовница. Будут ли последствия? Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это ответ на аналогичные действия Рима, которые были введены на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для шенгенской зоны, подробнее в нашем эфире. Итак, Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу, но деталей не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
16: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал. О чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
4: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
16: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас и морским. Донецким тоже, наверное, идут.
4: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
16: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически по морскому праву она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы. Но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
4: Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
16: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
4: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
16: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
4: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморской, что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек. В двух районах повреждены частично разрушены жилые дома, а большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост, ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. Подробнее о визите Зеленского в Сербию мы поговорили с политологом Федором Лукьяновым. Его комментарий через полчаса в эфире «Бизнес ФМ». К другим темам. Очередная порция скандальных новостей от FIFA. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замечена женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
2: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года. И де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де Юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например. Красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
0: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
17: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии, а во всех сферах. Только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
0: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя, а поводом стало дело новосибирца, которого оштрафовали и лишили прав на 1,5 года за пьяное вождение, но за рулем был не он. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начнут выборочно останавливать пограничники, проверять документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября, а первые подобную меру ввела Италия. Рим объяснял ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказал журналист из Италии Сергей Изуитов.
18: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам. Среди мигрантов 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
4: Сергей Изуитов. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и по морю. Испания же ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы тоже. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция, но другие страны отдельных ограничений для прибывающих из Испании пока не вводили.
14: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
3: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
14: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола — лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководство EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
14: Спорт и деньги на Business FM.
4: 13:16 в Москве. Теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. Накануне под Тулой горел очередной склад Wildberries. Под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы — это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России, мы поговорили с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
14: Бизнес FM с теми, кто в теме.
20: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
22: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там. А если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, потому что это скучно.
20: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
22: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать: вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
20: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
22: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries и стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть, это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да. Они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ,

0: насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал. Но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартно. Но когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально. А когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это их успех.
1: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
0: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
1: Это точно.
0: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, а, не мешать, и, б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. Они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул, все кончено», скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей. Сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо. Там самые крутые ребята.
1: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали, Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали? Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
0: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история – это как поддержать платформы. Да, то есть, когда у тебя прямой ущерб, но, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей, и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. А сейчас не спорят, там, знаете, там, сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформами. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
1: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
0: Предприниматель России – наше национальное достояние. Бизнес FM.

0: «Кто в теме?»
1: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
2: Особая пенсия.
3: Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
2: Особая пенсия. На Бизнес FM.
0: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: Москва, 13:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим ракетной опасности объявлен в Ростовской области. Оповещение опубликовало МЧС. Жители региона призвали зайти в подвал укрытия или на подземную парковку. Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Граждан призвали оставаться дома или не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. Ранее беспилотная опасность была объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях. Йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками военные склады в йеменской Мохе. А также они нанесли удар по скоплениям саудовских войск. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения повстанцев Яхьи Сари. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в родной город Росарио на похороны своего отца. О смерти 68-летнего Хорхе Месси стало известно накануне. Он умер в местной больнице после продолжительной болезни. Хорхе Месси был агентом сына на протяжении его спортивной карьеры. Именно он первым заметил его футбольный талант. Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования семье в память о Хорхе. Перед началом матчей во всех дивизионах аргентинского футбола будет объявлена минута молчания, а флаги приспущены до 14 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Президент Сербии Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Тот накануне приезжал в Сербию, хотя сама Сербия в ЕС не состоит. Значение этой встречи через минуту. Семья Джастаса Уокера готовится оспаривать возможные выдворения. Мы поговорили с друзьями и соседями того самого веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства и какие у него отношения с местными властями. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Со дна показываются затопленные когда-то корабли и останавливаются ядерные реакторы. Температура приближается к 40 градусам. Жители Сербии, Италии, Германии рассказали нам о том, как жара влияет на повседневную жизнь. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это первый визит Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. А Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономическое и энергетическое сотрудничество. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии, хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более церемониальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем более, что обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае не какая-то там московская марионетка.
1: Федор Лукьянов, «Россия в глобальной политике». Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но и этого количества, по его словам, будет недостаточно. И одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. А вчера появились сообщения, что в Киев и Москву едут посланники Трампа, Кушнер и Уитков, а Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Его комментарий в начале следующего часа на Business FM. Но сейчас за что семью известного американского фермера хотят выдворить из России? «Бизнес-ФМ» поговорил с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей-подростков до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Подробнее Олеся Савойскина.
6: Жена и три дочери Окера сейчас гостят в Красноярском крае. Билеты в Стамбул уже куплены, на случай, если уехать потребуют в считанные дни. По словам Джастаса, сейчас семья находится в сильном стрессе и покидать Россию не хочет. О происходящем Окер рассказал в своем телеграм-канале.
7: Если подтвердится то, что нам говорят, аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала. Это прямо аж слов не нахожу. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено, в строй базы. Поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, там около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. У меня на руках где-то 400 тысяч сейчас есть. Мы никак не хотим уезжать из России. Мы хотим здесь жить.
6: РИА Новости пишут со ссылкой на правоохранителей, что сам Окер – гражданин России, а его супруга и дети нет и не собираются. А граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков, должны уведомлять органы миграции. Он этого не сделал. Почему жена и дочери фермера, граждане США, до сих пор остаются без российских паспортов, Бизнес-ФМ рассказал приятелю Окера Евгений.
8: У него есть, а у жены, у детей нет. У него одно 16, получается 14 и 10. На тот момент, когда они рождались в России, у него не было гражданства. Он стал обладателем буквально года 3-4.
9: Не пытались его детям гражданство сделать?
8: У него есть желание, и он верит, что он все-таки это доведет до конца. Просто все некогда было ему сделать.
9: Как он вообще сейчас с ситуацией-то справляется и что делать планирует?
8: Все решится в понедельник, когда он поедет уже в УФМС, и что там они ему конкретно скажут. Так она и будет. Просил просто, чтобы поддержали его в молитве.
9: А у УФМС будет районы?
8: Там уже подключили не на местном уровне. Сначала вызывали здесь местные, в районные, но его уже пригласили в краевой.
9: Раньше какие-то подобные такие проблемы были у него?
8: Нет, в этих вещах он же дипломатичен, тем более христианин, он миротворец, за мир во всем мире старается в этих вещах.
6: Сам Окер говорит по-русски почти всю жизнь. Уроженец Канзаса приехал в Россию еще ребенком в 1994 году вместе с родителями, которые вели христианскую миссию в Красноярском крае. В 2000 году они вернулись в США, но Джастас позднее снова уехал в Сибирь. Работал на пилораме, преподавал английский, а затем сменил учебники на фермерское хозяйство. 10 лет назад Окер вместе с женой Ребеккой и детьми перебрался из Красноярского края на Алтай. Здесь семья производит сыр и йогурты, держит хозяйство и принимает туристов. Для многих жителей Солонешинского района американец давно стал своим, говорит его соседка Галина.
10: Если какая-то помощь нужна, он всегда готов помогать. Но наша местная администрация Солонешинская, она как бы почему-то против его, в плане того, что она ему не доверяет. И вот, допустим, у нас есть такой праздник Троица, Троицкие гуляния. Он обычно торговал там своей продукцией, медом, чаем, тушенками. Но наша местная администрация запретила ему это делать без объяснения причин. Сосед, он идеальный. Я бы сказала, что он больше русский, чем американец.
6: Веселым молочником Окер стал еще в 2014 году, после завирусившегося телесюжета о продовольственном эмбарго. Рассуждая об исчезновении европейских продуктов, Джастас расхохотался и заявил, цитата, «потому что не будет больше вашего итальянского сыра». Одной фразы хватило, чтобы американский фермер превратился в интернет-мем. Правда, позднее Окер признавался, само продовольственное эмбарго он не поддерживает. Без зарубежной конкуренции российские производители, по его мнению, могут расслабиться. Российские СМИ годами рассказывают о Джастасе, как у американца, который предпочел Россию Соединенным Штатам. В 2022 году о нем и его семье вышел трехсерийный документальный проект «Земля больших возможностей». Его снимали 8 лет, как историю человека, который построил американскую мечту на российской земле. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германию у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на реке Дунае стоят лодки. На дне стоят лодки местных жителей, ну а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор. Но в Болгарии кости шерстистого мамонта. Мы поговорили с жителями Европы о том, как они переживают эти жаркие дни.
0: Местные жители.
11: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова. Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
12: Жительница Рима Татьяна.
13: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность-то у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью, мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно, он уже еле дышит с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят. В августе все закрывается. Вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто.
12: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
14: Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
1: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании, Португалии температура может подняться до 40 градусов.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
20: Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Business FM. Кто надо, услышал.
21: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
22: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
3: Журналист Алена Копылова.
22: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина – Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
20: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
1: 13:46 в Москве. В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации.
20: Итоги недели.
1: Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences. Журнал Wired взял интервью ее основателя, ученого Мэтта Уокера, и в нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты проводил на себе. Каких-либо врожденных аномалий у гена модифицированных собак, как утверждается, нет. Тему продолжит Валерий Убадуев.
2: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком, и последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
4: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримые платы.
2: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
5: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня тойпуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
2: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Ободоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз несуществующих твердых коммунальных отходов.
7: Итоги недели.
1: Как уверяет бизнес, вывоз такого вообще ни разу не производился. Но поначалу от этой суммы удалось отбиться, но теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц, продолжит Евгений Перельчук.
19: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
23: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
19: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
24: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
25: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
24: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
19: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
9: Сейчас тем из нас, кто считает, что искусство должно быть красивым и понятным, отвечает Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: Ну, здесь я вспомнил нашего с вами Параджанова, которым я занимаюсь уже много лет. Вы знаете, что кроме кинематографа он занимался коллажами, да, создавал вот эти вот чудаковатые формы, которые потом превратились в произведения искусства и висят сейчас в музеях и галереях мира. А тогда на это смотрели как на что-то, на какой-то барахольщик собирает что-то на свалке и лепит непонятной формы и, самое главное, непонятного содержания, что-то, что он называет коллажем. И часто эти работы были очень некрасивые и уродливые. И что происходит? Если в этом нет смысла самовыражения, самопредставления какого-то, да, вот такого, а есть свобода своей мысли через визуализацию, через изобразительные формы и так далее. Вот свобода, такая свобода, которая не граничит с зонами существующей свободы. Вот тогда мысль этого художника вылетает за время, вылетает за эпоху вперед. Вот так вылетела мысль Параджанова, и до сих пор она будоражит нас, вызывает творческие конфликты, спор, ревность, зависть, иногда злобу. Но это живые эмоции, которые до сих пор рождаются у тех людей, которые встречаются с этим миром Параджанова.
9: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
11: Строго по делу. Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
13: Споры об олимпиадниках, помогает или нет колледж поступить в престижный вуз и, главное, факты об итогах приема из первых рук.
11: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
26: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: В Москве 13.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. В самом Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Число погибших в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников на Белгород увеличилось до 5. Об этом сообщил оперштаб региона. Также сообщается, что повреждены 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Минувшей ночью Белгород атаковали 16 беспилотников, 3 из которых были сбиты. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Васютинская и Торецкая в ДНР. Об этом сообщила Минобороны. Военные сообщили также, что уничтожили беспилотниками «Герань», пункт управления дронами ВСУ и логистический центр Сумской области. Также сообщается, что вооруженные силы за сутки нанесли поражение военному аэродрому, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которую используют украинские военные. Один человек погиб, еще 5, в том числе 3 детей, пострадали в ДТП в Омской области. Об этом сообщает МВД. Предварительно водитель автомашины ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы. На фоне атак беспилотников к чему все идет? Новый скандал с участием главы FIFA. Телеграф рассказала об эпизоде 10-летней давности, когда Джанни Инфантино еще был генсеком УЕФА. В этой истории фигурирует его предполагаемая любовница. Будут ли последствия? Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. Это ответ на аналогичные действия Рима, которые были введены на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Что это значит для шенгенской зоны, подробнее в нашем эфире. Итак, Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью газету агентству Анадолу, но деталей он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
14: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
12: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
14: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас и морским тоже, наверное, идут.
12: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
14: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
12: Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
14: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
12: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
14: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Ну, я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
12: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска, и что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек в двух районах, повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и без воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобиль. Мобильный мост – ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. А подробнее о визите Зеленского в Сербию мы поговорили с политологом Федором Лукьяновым. Его комментарий в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Очередная порция скандальных новостей от FIFA, и вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА, и в деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок. От генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
16: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де-юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов, и вполне возможно, возможно, переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации – это храбрая женщина, например. Красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино. Добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
15: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакАФ все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитета футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность – победит здравомыслие.
2: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии. А во всех сферах, только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет, состоится чемпионат мира.
15: Действительно сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
12: Взлом мессенджера Макс по схеме, давно знакомый в Телеграме, только более профессиональный. Слушатель Бизнес ФМ рассказал, как мошенники угнали его аккаунт в нацмессенджере и как сложно его восстановить. Техподдержки Макса предупредили, что рассмотрение заявления может занять неделю. Но тем временем мошенники уже хозяйничают в аккаунте, просят деньги у знакомых и рассылают его контактам ссылку на фальшивое голосование, рассказывает наш слушатель Искандер.
4: Телефон недоверия.
5: Началось все в пятницу. Ко мне пришло сообщение в Макс. Меня добавили в большую группу, в которой было порядка 500 участников. И попросили проголосовать за моего хорошего знакомого. Так как все на ходу, рабочий день, я просто прошел по предложенной ссылке, ввел свой номер, дал согласие на обработку персональных данных. Сейчас за одним умом я уже понимаю, что сделал неправильно. Проголосовал, мельком посмотрел чат. Подозрений не возникло и забыл. Вчера ко мне стали одновременно в обед писать, звонить друзья, знакомые, что случилось. У всех я просил 35 тысяч рублей, одна и та же сумма, но на совершенно разные цели. Где-то я застрял у стоматолога, не мог рассчитаться, где-то я срочно попал на автосервис. Мошенники не просто так одно и то же сообщение всем высылают, всем написали разное. И мне многие говорили, что очень грамотно, очень быстро и подробно отвечают. То есть, если это бот, то очень хорошо обучен, как будто бы общаешься с живым человеком. Дальше началось интересно. Я не смог войти в свой аккаунт, потому что они установили там какой-то дополнительный пароль. То есть я всегда заходил в аккаунт только через подтверждение в СМС. Посыпалось порядка 100 сообщений в СМС, что вам займ одобрен. Какие-то просто коды подтверждений из доставки. Понял, что ситуация критическая. Предупредил, кого мог, нажал заблокировать номер. Да, я написал им в поддержку. И началось самое интересное. Сейчас у них поддержка там бот. Во-вторых, порадовало их сообщение. Так как у нас сейчас большая загрузка, мы отреагируем на ваше сообщение в течение 5-7 рабочих дней. То есть 7 рабочих дней мой аккаунт находится у кого-то в прямом пользовании. При том, что мы знаем, что на Макс в последнее время приходят все коды подтверждения. Я очень сильно переживаю за то, что где-то взяли микрозаймы. От моего имени тоже создали такое голосование, что я вышел в финал конкурса «Лидеры России». И вот тут, я думаю, что они действительно могли проголосовать. И сейчас их аккаунт находится так же, как и мой, когда-то под угрозой. Сейчас мне скинули фотографию, что этот чат заблокирован уже, но я думаю, что часов 4-5 он просуществовал, и многие успели за меня проголосовать.
12: Бизнес ФМ направила запрос в Макс. В компании заявили, что проблема не носит массового характера, обещали разобраться в конкретном кейсе и дать комментарий.
1: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
26: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевает «Оды Суздаль» – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского блэк-тай на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в блэк-тай из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM.
12: 14:15 в Москве. Прямо сейчас строго по делу гость Business FM, ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
7: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
18: Мы беседуем в самый момент, когда вот в эти дни будут приказы о зачислении уже тех, кто не БВИ. Но и вы тут точно знаете для начала, сколько у вас зачислено первой волной без вступительных испытаний и сколько за баллы ЕГЭ.
20: Да, конечно, знаю. Но я напомню, что приоритетный этап – это несколько квот. Отдельная квота – это участники СВО и дети участников СВО. А особая квота – это люди с ограниченными возможностями по здоровью. Целевой прием и, соответственно, победители Олимпиад. Вот эти четыре категории поступают в приоритетном этапе. И у нас в этом году все это составляет примерно 53% от всех бюджетных мест и 47%, которые тоже будут зачислены.
18: В общем, 53% действительно много. Раньше как было? Больше половины.
20: Так же. Примерно так же. Из этих 53% 26% целевой прием. То есть отдельная квота 9%, особая квота 5%, целевой прием 26% и безвступительных испытаний Олимпиады 13%. То есть на самом деле самый большой кусок
18: это целевые.
20: Это целевые. И это на самом деле хорошо, потому что это означает, что абитуриенты и их будущие работодатели, когда они выпустятся из университета, нашли друг друга еще до того, как ребята зачислились в университет.
18: Но все-таки у нас только 47% бюджетных мест по общему конкурсу за ЕГЭ. Есть у вас факультет, где 300-бальники не прошли?
20: Конечно, есть. Не факультет, направление подготовки. У нас по трем направлениям подготовки был конкурс между теми, кто претендовал вступить без вступительных испытаний. То есть он был полностью заполнен квоты, там было много целевиков, и на оставшиеся места их все заняли те, кто только победители Олимпиад по приоритетному.
18: Это по каким направлениям?
20: Два направления, которые в прошлом году были, прикладная математика, информатика. И в прошлом году программная инженерия, мне кажется, там было одно или два всего места на конкурсе, а в этом году все были без вступительных испытаний. Ну, это традиционно. А вот ядерные реакторы и материалы, в прошлом году был конкурс очень высокий балл, а в этом году только олимпиадники туда поступили.
18: Но вот все-таки к этой ситуации, когда по определенным направлениям, востребованным по общему конкурсу, такому главному, который как бы считается в стране главным, через ЕГЭ, поступить невозможно возможно вообще. Это, на ваш взгляд, нормально или что-то нужно изменить?
20: Но в целом, я бы не сказал, что это какая-то несправедливость, потому что очень большое количество ребят участвуют в Олимпиадах, и это труд, это целеустремленность, это решение определенных задач. И я подчеркну, что для того, чтобы получить это приоритетное право, все равно нужно сдать ЕГЭ и на нормальные баллы.
18: Но все-таки у олимпиадников не по 100 баллов, у них по
20: 70, но они готовились к
18: Олимпиадам. Это большая разница.
20: Но они готовились к Олимпиадам и выигрывали Олимпиаду, поэтому я бы не принижал олимпиадников, это тоже конкуренция между абитуриентами для поступления в университет.
18: У нас получается просто конкуренция между двумя системами, причем основной системой всем все-таки было провозглашено: готовьтесь к ЕГЭ, если вы получаете максимальные баллы, а Олимпиады, ну, как-то традиционно это добровольное дело практически, а вот это уже параллельный мир.
20: Но все знали уже несколько лет подряд, что на многие популярные специальности Олимпиады действительно один из способов поступить. Ну, просто потому что есть правила. По этим правилам приоритетное право поступления имеют те, кто выиграл определенно набор олимпиад.
18: Знаете, еще что я хочу спросить? Ну, так вот, наблюдая статистику, в 25-м олимпиадников поступило в вузы 9 с лишним тысяч. Годом раньше было 8 с лишним тысяч. Вот дальше посмотрел всероссийские олимпиады. Там победителей 700 и еще 3,5 тысяч с дипломами. Ну, вот я как-то припоминаю нашу старую, там давнюю жизнь. У нас тоже были олимпиады, даже я участвовал в разных. Нам, в принципе, это не очень было важно тогда, были вступительные экзамены и все. Вот. Но если ты добрался до городской олимпиады московской, а уж тем более там до всероссийской, всесоюзной, там даже не важно, тебя просто брали. Таких людей было мало. Их не было 9 тысяч, их были какие-то десятки на всю страну. А сейчас олимпийцев стало вот прямо тысячами.
20: Вы знаете, я не уверен, что на Всероссии есть 3 тысячи призеров, если честно, статистику.
18: Это официальная статистика. Нет, не призеров, а дипломантов. По диплому берут в МГТУ? С дипломом всероссийской
20: олимпиады? Тут все сложно. Для того, чтобы вам ответить на этот вопрос, мне нужно открыть большое-большое длинное приложение к правилам приема, где расписаны куда и что и на что мы берем. Мы, безусловно, по закону, победителей всероссов мы должны взять в любом случае.
18: Но их всего 700 с лишним человек.
20: Да, и призеров, кажется, тоже всероссов мы должны брать.

0: чтобы они не забивали полностью какие-то специальности. И вот тут как бы, мы должны как раз работать со списками олимпиад, с правилами приема, чтобы они более равномерно распределялись на разные специальности. Вот так и будем делать в следующем году.
1: Поскольку тенденция эта, она так нарастала последние годы, конечно, у вас есть уже опыт. Вы видите студентов, которые поступили через олимпиады, БВИ, и вот с хорошими баллами по ЕГЭ. В итоге, что можно сказать про олимпиадников с точки зрения их дальнейших успехов?
0: Никакой разницы между высокобальниками и олимпиадниками нет. Потому что они приходят учиться, становятся студентами, и начинается другая жизнь, другой мир. И эти баллы, все, забыли о баллах, теперь они студенты. И в целом никакой разницы мы между ними не наблюдаем.
1: Вот сейчас вот так вот интересно. Есть у вас две специальности, два направления, где даже 300-бальники...
0: Три.
1: Не поступили. Ну, естественно, они свои согласия направили на какие-то другие направления или в другие вузы, потому что понятно, что, конечно, в стране с 300 баллами, конечно, поступишь на бюджет. Вот. Но что бы вы посоветовали тем, и можете ли вы посоветовать что-то тем, которые уже приняли, конечно, решение, но вот у них 270, 280, почти 300, но они куда-то не проходят, потому что вот такая как бы ситуация.
0: Что можно посоветовать? Ну, во-первых, нечего уже сейчас советовать, потому что сейчас уже ничего не сделаешь, никакой другой университет ты уже не поступишь, все согласия приняты, и приказы выпущены, и все. Поэтому, может быть, у кого-то будет доп-набор, но это точно не в те вузы, в которые пойдут те, кто 270 имеет плюс.
1: Ну, вот. Пойдут, где не добрали.
0: На платные идти. Если у человека 270, 275, 280, ну, такие баллы, то есть, наверное, он прям нормальный парень. Или девушка. То есть соображает хорошо и вполне себе успешный, скажем так, академически успешный. Да, надо идти на платное просто и все. Потому что особенно по специальностям машиностроительным, приборостроительным, там большое количество бюджетных мест и не очень большое количество платных. Я говорю про нас, исключительно про Бауманку. Соответственно, мы выгоняем всех равномерно. Бюджетные места освобождаются. Если человек хорошо учится, он переводится просто на бюджет. Через год, через два, через три иногда. И поэтому, когда человек приходит на платное, он просто потом займет бюджетное место в процессе обучения. Каждый семестр мы человек по 100 примерно, а то и больше переводим на бюджет. Это комиссия специальная после сессии рассматривает заявление. Где-то примерно процентов 40, наверное, заявлений удовлетворяется. Ну, потому что там тоже свой конкурс. Естественно, учитывается успеваемость в первую очередь. Ну, и наличие этих самых бюджетных мест. И большинство ребят с машиностроительных, приборостроительных специальностей не имеют проблем с переводом на бюджет, потому что там освобождаются бюджетные места.
1: Ну, а такая форма, если, так сказать, не поступил на бюджет, но имеет очень высокие баллы, ну, там, сравнительно под 300, какие-то скидки могут быть?
0: Есть одна скидка, когда мы говорим о пилотных программах, ну, мы в пилоте программ высшего образования. Если абитуриент сдал 4 ЕГЭ, и каждый из них сдал на выше определенного уровня, он может получить 50% скидку. Вот выше какого уровня зависит от специальности. Часть специальности – это 85 баллов, часть специальности – это 80 баллов, часть специальности – 75 баллов, и большое количество специальностей – 65 баллов. Условно говоря, если кто-то сдал 65, 65, 65, 65.
1: Но 4 экзамена.
0: 4. Если он 4 сдал на 65, то он может получить 50% скидки.
1: А сколько будет в этом году стоить?
0: 537 тысяч.
1: То есть в среднем 260 тысяч в год для тех, кто 4 экзамена сдал.
0: Да.
1: Вот насчет 4 экзаменов. Вы очень хотели.
0: Последовательно говорим,
1: не первый год математику для всех.
0: Мы последовательно говорим информатику. Мы последовательно, физику для всех ввели благополучно еще в прошлом году. Мы последовательно говорим, что 4 экзамена – это правильно. Поэтому вот в рамках платного приема, приема на платной форме, мы говорим, 4 экзамена сдал на 65+, получи скидку 50%.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гурдиным беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. С 23 по 30 августа Майкоп, первый межрегиональный фестиваль «Вершина», открывает новый культурный маршрут по Кавказу. В программе национальные постановки, современные интерпретации и новое прочтение классики. После каждого показа зрители ждут открытые обсуждения, которые станут продолжением фестиваля и площадкой для театрального диалога. Идеолог фестиваля Евгений Миронов. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Рестораны. Начало. Месье Бланже, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя

0: немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды. А уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Буланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 14:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росатом начал возвращение специалистов в Иран на атомную электростанцию Бушер. Первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач. По словам главы корпорации Лихачева, если не будет эскалации, то в ближайшие 2 недели туда отправятся еще десятки сотрудников, а осенью численность персонала на АЭС достигнет 100 человек. Украина может получить устаревшее американское вооружение из турецких запасов, в том числе 70 баллистических ракет «Атакамс», первоначальная стоимость которых составляет примерно 28 миллионов долларов. Это следует из документов Конгресса США. Там сказано также о возможности передачи Киеву другого находящегося в Турции вооружения, первоначальная стоимость которого около 256 миллионов долларов. Пентагон впервые закупит лазерные противодроновые установки на 400 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. По данным источника агентства, Пентагон активно ищет доступные и эффективные средства борьбы для все чаще используемыми в ходе военных конфликтов беспилотников. Противодроновую лазерную систему Locust предоставит американская компания AeroVironment, как сообщает портал Breaking Defense. Согласно планам, боевые лазеры ПВО будут готовы к применению в вооруженных силах США до 2030 года. Мошенники перед 1 сентября начали выманивать деньги у родителей. Аферисты представляются учителями или членами родительского комитета и просят перевести деньги на нужды класса. Также они рассылают ссылки на фейковые сайты со скидками на школьные товары. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ночная атака на Белгород стала крупнейшей по числу жертв и самой разрушительной с 30 августа 2024 года, когда 5 человек погибли, 46 получили ранения. Нынешний налет также оказался одним из самых разрушительных для жилой застройки. Но самой смертоносной атакой на Белгород с начала спецоперации остается обстрел 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек. Более сотни ранены. Президент Сербии Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Тот накануне приезжал в Сербию, хотя сама Сербия в ЕС не состоит. О значении этой встречи мы поговорили с экспертами. Семья Джастаса Уокера готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями по селу о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства и как у него отношения с местными властями. Эти и другие темы в нашем эфире. нас сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Теперь давайте поподробнее про пилотную программу, которая запущена в МГТУ, пока не имеет иного названия, кроме как пилотная, но, я так понимаю, это определенный прототип как раз той вот реформы, преобразований, по которому пойдем.
4: Она пилотная не у нас, она пилотная в целом в стране. Ну, вы знаете, 6 университетов с 23-го года в этом пилотном проекте, и еще 11 добавились в этом году, и в том числе мы. Это пилотная программа всего высшего образования, и рано или поздно вся система высшего образования перейдет на эту схему. В чем смысл этой схемы? В том, что мы отказываемся от формального подхода к срокам и говорим, что мы должны определить образовательные программы, которые должны дать определенную квалификацию выпускнику, и, исходя из этой квалификации, рассчитать обратным счетом, сколько на это нужно лет.
3: То есть главное здесь, что здесь можно экспериментировать с количеством лет.
4: С количеством лет, самой программой. Ну и одна из частей задач, которая была поставлена и министерством перед нами, перед всеми нами, 17 университетами, и мы сами перед собой ставили, мы воспользовались вот этой возможностью, чтобы в том числе наши программы пересмотреть, чтобы их как бы перебалансировать. В итоге мы создали 4 сетки: машиностроительную, приборостроительную, айтишную и математическую, условно-математическую, в которых сделали очень похожие друг на друга первые 2 курса, первые даже 3 курса подготовки, и этим самым облегчили ребятам, если кто-то хочет перейти внутри сетки с одной специальности на другую, ему просто надо сдавать меньше академической разницы, потому что все названия одинаковые, все курсы содержания примерно одинаковые, стало более одинаковые, чем раньше. Раньше курс мог быть очень похож, но называться по-другому, его, по идее, нужно было, может быть, доздать при переходе. И одновременно с этим сделали подготовку более углубленную по математике, физике и по общеинженерным дисциплинам вот в этих пилотных программах. То есть, как говорило государство и как мы всегда говорили, мы усилили фундаментальное ядро, общеинженерное ядро вот в этих пилотных программах, ну и добавили, естественно, специализированные дисциплины для того, чтобы готовить специалистов.
3: А дальше в этой пилотной программе что дальше? Значит, 2-3 года идет такое сходное, фундаментальное образование. В это время, видимо, студенты не ходят, не практикуются.
4: Практикуются?
3: Конечно. Ну, хорошо, это я немножко сбился с курса. Что дальше происходит? Вот в чем общий замысел? Дальше-то они должны на какие-то отдельные специальности перейти?
4: Возможно... Они на самом деле с самого начала учатся по определенной специальности. Не с самого начала учатся по определенной специальности.
3: Но они могут еще поменять, потому что в первые 2 года у них какой-то...
4: Теоретически они могут поменять. И кто-то, кто очень хочет, может поменять. Все изменение в том, что чуть-чуть меньше академической разницы нужно будет сдавать. И раньше-то можно было поменять, пожалуйста. Но просто академическая разница возникала уже на 3-м курсе большая. А сейчас ее будет меньше. Поэтому барьер становится меньше. Но мы все равно считаем, что нужно учиться с 1-го курса до последнего по одной программе, в одной группе и получать специальность, на которую ты пошел. Ясно, что бывают исключения. Ясно, что кто-то может ошибиться. Сейчас мы просто делаем барьер перехода чуть-чуть менее жесткий, чем раньше. Ну, знаете, с переходами приходит студент и говорит: а я хочу учиться на другой кафедре. И у меня вопрос: а та кафедра хочет, чтобы ты там учился или нет? Вообще-то переход с кафедры на кафедру – это двустороннее движение. Еще кафедра должна тебя хотеть, а не только ты должен хотеть.
3: У нас сейчас очень много изменений. Бакалавриат, специалитет. И магистратура тоже, и аспирантура тоже. А вот пилотная программа, она на что выводит? И за сколько лет? И вот в чем
4: ближе
3: смысл?
4: Всего она похожа на специалитет, но отличается тем, что там более сбалансированное фундаментальное общетехническое ядро, и она как бы более широкая, скажем так, чем вот те специалитеты, которые у нас были. Но больше всего она похожа, безусловно, на специалитет. А чем она отличается от специалитета? Тем, что в конце базового высшего образования ты получаешь, тебе присваивается квалификация. На входе понятно, к какой квалификации ты готовишься. Инженер-механик, инженер-системотехник, инженер-аналитик там, и так далее. То есть ты стремишься получить определенную квалификацию, когда ты учишься свои 6 лет. Большинство наших программ базового высшего образования, я бы не называл их пилотными, потому что пилот – это про всю систему пилот. Это базовое высшее образование. И когда мы на эту систему перейдем, оно будет просто высшее образование. Будет высшее образование и будет специализированное высшее образование. Вот это высшее образование, сейчас называется базовое высшее образование, у нас большинство, 95% шестилетние программы. Но есть немножко пятилетних программ, И есть немножко четырехлетних программ.
3: Кому повезло на четырех годах останавливаться и получить...
4: Почему повезло?
3: Ну, быстрее закончишь, быстрее пойдешь работать все-таки.
4: Но ты не станешь инженером. То есть...
3: Да кому не повезло?
4: За четырехлетнюю программу в дипломе не будет написано инженер.
3: Так, кому, значит, не повезло не стать инженером?
4: Мы считаем, что чтобы стать инженером, нужно учиться у нас минимум 5 лет. Поэтому только если ты учился 5 или 6 лет, в дипломе будет написано инженер. А если проучился 4 года, будет написано разработчик, там еще что-то, но не инженер. Потому что за 4 года объем этого самого фундаментального общей инженерной дисциплины недостаточен для того, чтобы человек назывался инженером. Вот и все.
3: А это айтишник. Сейчас уже все как бы это есть, на что как бы больше спрос? На более короткие программы или более длинные, но со словом инженер?
4: Есть, у нас есть 2 кафедры айтишные, на которых есть и 6-летняя программа, и 5-летняя программа, примерно пополам. Для того, чтобы стать реальным инженером-системотехником, а не просто IT-разработчиком, ты должен знать просто больше. И вот это та база, которую ты получаешь в течение всего обучения, 6-летнего обучения, она просто в жизни тебе пригодится намного-намного больше. Потому что бройлерная подготовка за 4 года, конечно, даст тебе в руки за 4 года инструмент, которым ты начнешь зарабатывать деньги. Все прекрасно, вопрос, насколько долго. Потому что дополнительные 2 года базы тебе позволят эти деньги зарабатывать значительно дольше. Потому что это тот фундамент, на который ты можешь нанизывать очень много чего. Потому что любой айтишник, да любой инженер, он должен учиться непрерывно. Он должен все время учиться. Невозможно, как только ты перестаешь учиться, ты останавливаешься в развитии. Вот чтобы все время учиться, нужно за какое-то время создать прочный фундамент для этого. Вот 6-летний фундамент лучше, чем 4-летний.
3: И вот это, кстати, в целом уже такое заметное и понятное изменение, ну, по сравнению с той болонской системой, которая была многие годы, где был бакалавриат, магистратура 4+2. А тут мы, так сказать, действительно какую-то свою тропу ищем, или же где-то в мире, особенно в техническом образовании, тоже делают примерно так же.
4: Все то же самое. Да, болонская система, я не знаю, ее не существует. Но был протокол, который договорили в Европе, которым договорились, что будет 4 года и 2 года. Зачем? Для того, чтобы люди могли переходить после 4 лет в другие университеты. Ну, понятно, для кого это нужно, для тех стран, которые хотели к себе привлекать трудовые ресурсы талантливых людей, чтобы они за 4 года базу получили и потом переехали и стали учиться в магистратурах тех университетов, тех стран, где побогаче. Ну, понятно все, вопросов нет. Но поверьте, в других странах, не только в Европе, есть и 5-летние, есть и 6-летние, есть 4-летние, но никакого отношения не имеющие к этой схеме 4+2. Потому что ну, совершенно по-разному устроены системы, в том числе образования. Ну, Англия, например. Ну, вот у них там есть 4-летние или 5-летние магистерские программы, когда они получают мастеров инжиниринг, например, да? Но они становятся, конечно, мастеров инжиниринг, но потом у них есть такое понятие, как certified engineer, который ты можешь только получить на рабочем месте, получив определенную сертификацию, там, пройти какой-то совет, и тогда ты становишься уже вот тогда, вот ты уже реальный инженер. То есть ну, у всех разные системы, разные названия, разные отношения к этому. Поэтому ну, вот мы учим, умеем учить за 6 лет. У нас получается. У нас есть правильный баланс между практикой и фундаменталкой. У нас есть практика на первых курсах, и на первом, и на втором, и на третьем. Просто объем практики поменьше, а фундаменталки побольше. И фундаменталка, количество фундаменталки снижается к 6-му курсу, а практики увеличиваются к 6-му курсу. Но и там оно существует. Это должно быть сбалансировано. Это вообще ключевая история русской системы обучения ремеслам. Должна быть практика с 1-го курса. Другой вопрос, что ее должно быть не очень много на 1-м курсе. Там нужно фундаменталку давать. Но она проходит через все обучение.
3: Сейчас тоже одна из таких заметных тем в образовании, что ну, очень так активно людей приглашают учиться идти на среднее профессиональное образование в колледже. При этом нередко можно услышать, что вот вы проучитесь в колледже, вы лучше подготовку получите какую-то профессиональную. Как вы думаете, после колледжа, например, поступать в МГТУ, это лучше или хуже, чем после школы?
4: Да нет. Просто статистически это не самый выгодный путь. Статистически после школы поступает намного больше, чем после колледжа. Не потому, что в школе лучше учат или в колледже хуже учат. Это скорее связано с тем аспектом, что когда дети учатся в школе, в том числе в 9, 10, 11 классе, они изучают науки. У них основная задача – работа, учиться. И они получают знания, они находятся в процессе получения знаний. В колледже тебя начинают воспитывать как работника. Тебе дают практическую работу, тебе дают в руки инструмент, и тебя переключают на не получение знаний, а на использование знаний. Безусловно, есть часть людей, которые все равно очень будут хотеть и любить учиться, и не потеряют этот навык и интерес. И когда они поступят в университет, даже несмотря на то, что они будут немножко слабее в фундаментальных науках, потому что в колледже они тратили время там, на практическую подготовку, им с ними будет все хорошо. Но чисто психологически, когда ты свой мозг переключил с получения знаний на использование знаний, то он как бы потом не хочет опять их получать активно. Поэтому не очень это правильный путь через СПО в университет, но абсолютно не запрещенный. Те люди, которые хотят поступить после СПО, конечно, поступят и будут учиться. Ну, вот у нас из нашего колледжа поступают спокойно совершенно, из других колледжей. Вот написано 465 заявлений, это 2% от всех заявлений из колледжей, 2% из колледжей заявлений. Я не знаю, сколько зачислено, можно потом посмотрим статистику. Я думаю, что не очень много. Я думаю, 1% из поступивших закончили колледж. Основная, конечно, это школа.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.
5: Реклама на Business FM в Казани.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
8: Бельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM».
0: Прямо сейчас.
2: 5 человек, по уточненным данным, погибли в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. 12 из 25 раненых сейчас госпитализированы, сообщает оперштаб.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – «Селтику» и «Рейнджерс» из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбут, которая описана в романе. Пик достижений «Хартс» пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
0: Спорт и деньги на Business FM.
2: 14:45 в Москве. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Ну и про целевиков. Расскажите, вот у вас их много, и чтобы попасть в целевую программу, тоже нужен конкурс. Во-первых, почему абитуриенты идут в целевые программы, даже через конкурс, ну, может, все-таки он там пониже, да, они определенные обязательства берут. И какую роль вот в вашем университете это играет и будет играть?
4: Целевиков у нас много. Мы в этом году поставили очередной рекорд. В прошлом году мы сказали, что у нас рекорд. Мы достигли фантастических результатов в прошлом году. И что мы исполнили целевую квоту на 82%. В этом году мы исполнили на 89%. Что такое целевая квота? Это предприятия, в основном оборонно-промышленного комплекса, но также и стратегических отраслей, и федеральных органов государственной власти, заказывают целевые места. Говорят, что им нужны целевые студенты, и часть этих мест попадают на сайт «Работа в России», и любой человек, видя на сайте «Работа в России», что есть целевое место, то есть направление подготовки конкретного университета и конкретный работодатель, могут на него заявиться, на целевое место, и, соответственно, поступать на целевой конкурс.
3: С обязательствами, естественно, работать потом.
4: С обязательством потом заключить договор целевого обучения, который в том числе включает в себя обязательство трехлетней отработки на предприятии
3: партнера. Которое тебя прислало.
4: Да. Ну, не прислала, а на которые ты хочешь пойти работать. Потому что некоторые предприятия, конечно, пытаются найти сами, но не обязательно они. Это люди с работы с Россией могут прийти, люди с приемной комиссии могут прийти. Ну, в смысле, обычный человек с улицы пришел или там на сайт зашел, и он может на этот целевой конкурс зайти. Вторая часть целевых конкурсов – это бумажные конкурсы. Это касается в основном предприятий оборонно-промышленного комплекса, те, которые нельзя публиковать в открытых источниках. Они тоже для всех. Они тоже, каждый человек может заявиться, но, конечно, о них только надо знать. Поэтому тут, в первую очередь, предприятия это рекламируют, ну, либо нам позволяют рассказывать абитуриентам, что такие места есть. В итоге, вот эти два типа целевого конкурса через работу в России, через сайт, любой может зайти, и через бумагу, тоже любой может зайти, но с определенными ограничениями, формируют большое количество конкурсных групп. Вот ну, в этом году было 585 конкурсных групп. То есть, это предприятия и направление подготовки. То есть было там 300 там, предприятий, и некоторые из них по некоторым направлениям подготовки. В итоге получил 585 конкурсов. Это 585 отдельных конкурсов. А некоторые состояли из двух мест, некоторые из 10 мест, некоторые там, из одного места, некоторые там, из 15 мест. Ну, таких было мало. В основном это там, от двух там, до 10 мест в этих 585 конкурсных группах. И по ним было 1200 мест. Из этих 585 конкурсных групп 91%, 530 конкурсных групп имели конкурс. То есть там было абитуриентов больше, чем мест.
3: Чем они могли взять?
4: Там? Да, чем, ну, чем было.
3: А там вот отбирают сами предприятия или с вашим участием?
4: Нет, ЕГЭ.
3: Там никаких нет иных, да?
4: ЕГЭ.
3: И все.
4: Единственное, что там предприятие могло сделать в этом году, они могли 5 дополнительных баллов дать. А 9% конкурсной группы, 55%, там конкурса не было, то есть там было меньше заявлений, чем мест. И эти места упали, там, перераспределились в другие квоты. И в итоге мы из 1200 мест приняли 1047 абитуриентов на целевые места. И в итоге разрыв по специальностям уже, по направлению подготовки, по кафедрам между общим конкурсом и конкурсом на целевые места составил там, от 5 там, до 8-10 баллов. То есть, на самом деле, на 10 баллов меньше можно через целевое было, ну, условно, на 10 баллов меньше в среднем, чем через общий конкурс.
3: Но за это обязательство.
4: Но, знаете, на самом деле, плюс целевого обучения не только в том, что чуть-чуть легче поступить. Дело в том, что правильный партнер целевого обучения предприятия, оно с первого курса за студентом своим следит. Некоторые денег дают, стипендию платят, ну, большинство какую-то стипендию платят. А большинство с первого курса за ними присматривает, там, встречается с ними. А начиная со второго точно тащит к себе на практике. У них практики у себя проходят. Устраивают на работу и так далее. И это очень правильно, потому что на самом деле студент, когда он еще студент, он уже знакомится с предприятием, работает на предприятии, встраивается в систему предприятия. И значит, когда он выпустится, получит диплом и придет на это предприятие, он уже становится настоящей боевой единицей, которая будет приносить пользу быстрее, чем тот, который пришел там из ниоткуда. Ну и на самом деле для инженера это вообще очень хорошая штука, целевое обучение, потому что ты, получив диплом, получаешь еще возможность 3 года поработать в очень хорошем КБ, в правильном атмосфере и действительно стать инженером. Инженером человек становится не в университете. Тебе диплом дается за то, что ты прослушал курсы. Инженером ты становишься, когда ты что-то сделал сам. Вот когда ты получил вот этот опыт и получил понимание, как участвовать в этом инженерном тренинге, вот тогда ты становишься инженером. И поэтому, да, безусловно, чтобы стать хорошим инженером, видимо, 6 лет недостаточно, нужно 9, 6 плюс 3, но зато ты точно через 9 лет станешь человек с отличным образованием, И с первыми тремя годами работы, условно сейчас говорят, портфолио, для того, чтобы дальше свою жизнь планировать, как ты хочешь. Можешь дальше развиваться на том предприятии, в котором ты уже работаешь, можешь уволиться, перейти в другое место, но ты уже не просто выпускник, и не просто молодой специалист, уже просто специалист настоящий, уже инженер с задачей.
10: Certified.
4: Certified. Именно так.
10: Кстати, практически все мы обсудили по приему, но еще один, так сказать, я не знаю, отрадный факт или нет, но у нас с каждым годом вообще средние баллы по ЕГЭ и количество 100-бальников становится больше. И все гадают, это от того, что... Дети умнее. Нет, или экзамен точно, легче.
4: Но в этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала. Поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали. Контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100 бальников, 300 бальников, 400 бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Вообще, тут понятно, что какой ключевой показатель эффективности у школы и в целом у Минпроса, мне кажется, он не должен быть средний балл ЕГЭ. Потому что, ну хорошо, все получат 100 баллов, все прекрасно, но как мы будем выбирать между умными и не очень умными, если у всех будет 100 баллов? Поэтому мне кажется, что тут должно быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, ну чтобы меньше точно не было. Да? Ну а дальше, мне кажется, вот все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые... Ну, не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает. Сейчас из-за того, что очень много 100-бальников, очень много высокобальников...
10: Отсюда и столько нервов за 300 баллов поступить
4: реально суперталантливые и, ну, не такие суперталантливые, потому что...
10: И просто талантливые.
4: И просто талантливые, да, просто талантливые. Безусловно, кто-то получил 300 баллов, безусловно, талантливый человек. Но из тех, кто получил 300, наверняка есть те, которые могли бы получить 350, если была такая возможность. Но тут вот как бы их поджали снизу, и поэтому такой высокий проходной балл, высокий средний балл. Это не очень хорошо. Мне кажется, Рособнадзор это прекрасно понимает, и Минпрос тоже. И ну, просто надо работать над контрольными мероприятиями. Мы с удовольствием с ними вместе этим будем заниматься, если они нас позовут, потому что это их как бы задача. И мне кажется, что тут нужно там ставить цели и измерять результат не через средний балл ЕГЭ, а через разброс. Ну, понятно, средний тоже должен быть, но должен быть разброс достаточный. То есть должно быть распределение. То есть нужно определить параметры распределения баллов ЕГЭ и попытаться к этому распределению прийти, чтобы это распределение было контролируемо. Ну, вот эта задачка такая математическая, мы над ней будем думать.
10: Что, спасибо, тема исчерпана. Спасибо большое.
11: Строго по делу на Business FM.
2: С ректором МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Реклама.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Ростконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все золото мира.
14: Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
11: Все золото мира на «Бизнес-ФМ». Кто надо, услышал.
15: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
11: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Владимирской области. Ранее беспилотная опасность была объявлена в Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. Суд арестовал экс-главу и нынешнего руководителя производителя беспилотников «Drone Solutions» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обоим грозит по этой статье до 10 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в Кузьминском райсуде Москвы. Американские запасы ракет-перехватчиков «Патриот» составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон-Пост» сообщает, что Пентагон потребовал от военных компаний ускорить производство и поставки оружия и боеприпасов в американские войска. Европа намерена создать свой аналог Starlink. В систему войдут 348 спутников, предназначенных прежде всего для правительств, военных и экстренных служб. Первые спутники IRIS² запустят по планам в 2029 году. Китай объявил наивысший уровень штормовой опасности из-за приближения тайфуна «Дельфин». В Шанхае отменили более 1300 рейсов, еще около 300 в аэропорту Ханчжоу. Также приостановлено паромное сообщение и движение ряда поездов в дельте Янцзы. Тайфун ожидается у побережья Китая рано утром в понедельник. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белгород подвергся одной из самых крупных атак этой ночью. Погибли 5 человек, ранены 25 из них. В состоянии средней степени тяжести в больницах находятся 12 человек, сообщает оперштаб. Повреждены десятки многоквартирных домов. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Причем Анкара, по данным Bloomberg, уже ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы на фоне атак беспилотников. К чему все идет? Взлом мессенджера Макс Пас Химия уже давно знакомый в Телеграме, только более профессионально. Слушатель Бизнес ФМ рассказал, как мошенники угнали у него аккаунт в нацмессенджере и как сложно было его восстановить. Подробнее в эфире Бизнес ФМ. Итак, ночная атака на Белгород. 5 погибших, десятки раненых. Белгород пережил одну из самых разрушительных ночных атак беспилотников с начала года, заявили власти. Ранены 25 человек, среди них двое детей, сообщает оперштаб. Повреждены десятки домов, 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. И также пострадали административные здания, социальные объекты и 33 автомобиля. 26 жителей временно разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них несколько квартир многоэтажки полностью выгорели. И такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года, когда тоже погибли 5 человек. Власти, коммунальщики уже начали ликвидацию последствий, вывозят мусор и закрывают тепловой контур в поврежденных домах. Говорит собственный корреспондент российской газеты в Белгород области Анна Скрипка.
16: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, службы по благоустройству. Как правило, вот самые распространенные последствия удара – это разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам, повреждения некоторых автомобилей. Ну и есть и случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице, и медики оценивали его состояние как крайне тяжелое, несмотря на то, что врачи боролись за его жизнь. Травмы оказались слишком серьезными. Специалисты актируют все те повреждения, которые были нанесены, и постепенно каждое жилое помещение закрывается либо пленкой, либо легкими материалами для того, чтобы тепловой контур сохранить закрытым, целостным. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза, дождь, ливень, и вот чтобы погода не нанесла еще больший урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Параллельно с этим процессом идут замеры. Как правило, первыми меняются оконные конструкции, меняется остекление, вот чтобы люди могли вернуться в свои дома. Жителям пострадавших многоэтажек предложены пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов на как раз вот на аренду этого жилья. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область и, в частности, приграничные населенные пункты продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете вражеских беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но, тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления. И, конечно же, каждый предприниматель старается возобновить работу своего объекта как можно более оперативно. Стоит сказать о том, что все это уже было и не раз. Белгород выстоит и в этом случае, тут сомневаться совершенно не приходится. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные. И стараются сразу же, ну, например, обесточить жилье, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
2: Совку российской газеты в Белгородской области, Анна Скрипка. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Детали он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Но управление береговой охраны Турции отказалось в проходе через пролив по некоторым судам, следующим в Новороссийск, или же запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
17: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
2: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
17: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас морским тоже, наверное, идут.
2: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
17: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это, на самом деле, может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
2: Ну и снова разговоры о том, что Витков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
17: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
2: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
17: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
2: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморской, что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак, ранены 8 человек. В двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. И также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Мост – ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. Подробнее о визите Зеленского в Сербию мы поговорили с политологом Федором Лукьяновым. Его комментарий в нашем дальнейшем эфире. К другим темам. Взлом мессенджера Макс по схеме давно знакомый в Телеграме, только более профессиональный. Слушатель Бизнес FM рассказал, как мошенники угнали его аккаунт в нас мессенджере и как сложно его восстанавливать. В техподдержке Макса предупредили, что рассмотрение заявления может занять неделю. Тем временем мошенники уже хозяйничают в аккаунте, просят деньги у знакомых и рассылают его контактам ссылку на фальшивое голосование, рассказывает наш слушатель Искандер.
18: Телефон недоверия.
19: Началось все в пятницу. Ко мне пришло сообщение в Макс. Меня добавили в большую группу, в которой было порядка 500 участников. И попросили проголосовать за моего хорошего знакомого. Так как все на ходу, рабочий день, я просто прошел по предложенной ссылке, ввел свой номер, дал согласие на обработку персональных данных. Сейчас за одним умом я уже понимаю, что сделал неправильно. Проголосовал, мельком посмотрел чат. Подозрений не возникло и забыл. Вчера ко мне стали одновременно в обед писать, звонить друзья, знакомые, что... случилось. У всех я просил 35 тысяч рублей, одна и та же сумма, но на совершенно разные цели. Где-то я застрял у стоматолога, не мог рассчитаться. Где-то я срочно попал на автосервис. Мошенники не просто так одно и то же сообщение всем высылают, всем написали разное. И мне многие говорили, что очень грамотно, очень быстро и подробно отвечают. То есть, если это бот, то очень хорошо обучен, как будто бы общаешься с живым человеком. Дальше началось интересно. Я не смог войти в свой аккаунт, потому что они установили там какой-то дополнительный пароль. То есть я всегда заходил в аккаунт только через подтверждение в СМС. Посыпалось порядка 100 сообщений в СМС, что вам займ одобрен. Какие-то просто коды подтверждения из доставки. Понял, что ситуация критическая. Предупредил, кого мог, нажал заблокировать номер. Да, я написал им в поддержку. Началось самое интересное. Сейчас у них поддержка, там, бот. Во-вторых, порадовало их сообщение. Так как у нас сейчас большая загрузка, мы отреагируем на ваше сообщение в течение 5-7 рабочих дней. То есть 7 рабочих дней мой аккаунт находится у кого-то в прямом пользовании. При том, что мы знаем, что на Макс в последнее время приходят все коды подтверждения. Я очень сильно переживаю за то, что где-то взяли микрозаймы. От моего имени тоже создали такое голосование, что я вышел в финал конкурса «Лидеры России». И вот тут, я думаю, что они действительно могли проголосовать. И сейчас их аккаунт находится так же, как и мой, когда-то под угрозой. Сейчас мне скинули фотографию, что этот чат заблокирован уже, но я думаю, что часов 4-5 он просуществовал, и многие успели за меня проголосовать.
2: Бизнес FM направила запрос в Макс. В компании заявили, что проблема не носит массового характера, обещали разобраться в конкретном кейсе и дать комментарий.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дома восстановления. Дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан.
20: Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
24: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплат в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
25: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
24: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ-контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
26: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
27: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
26: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
24: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
21: Вопрос к эксперту на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
0: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес ФМ» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с Госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
3: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
0: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды? Какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
3: Рейды с Госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение Госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе,

0: Поем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Но бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия эвакуации. Порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов, самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
1: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
0: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляем миллионами, составляет 5 рабочих дней. В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшие уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничение на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
1: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
0: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
1: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации? Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
0: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов, это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейда мероприятий. Можно с чистой совестью приезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов.
1: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
2: Вопрос к эксперту.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
2: Говорящие фамилии на Business FM.
4: Из
3: фантазий древнейших

0: Золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил Орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Кузьминский районный суд Москвы сегодня отправил в СИЗО действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон Solutions» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазали. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела неизвестны. «Дрон Solutions» была зарегистрирована в 2018 году, разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы и программное обеспечение для них. На сайте компании говорится, что ее дроны могут действовать практически в любых климатических условиях. Долей в «Дрон Solutions» владеет фонд национальных технологической инициативы. Сам фонд учрежден Минпромторгом. «Росатом» начал возвращать российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране. Первые 5 сотрудников инженерно-технического персонала уже приступили к работе. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Следующая группа из нескольких десятков сотрудников направится на объект в течение 2 недель. По его словам, если ситуация останется стабильной и не будет эскалации, численность персонала на объекте достигнет 100 человек уже осенью. Возвращение всех ранее эвакуированных специалистов возможно только после подписания окончательных договоренностей между США Ираном о прекращении боевых действий, сказал Лихачев. На данный момент общее число российских сотрудников на проекте – 25 человек. Минимум 27 человек пострадали на фестивале в Испании из-за неисправности фейерверков. Все произошло в провинции Аликанте в городе Альтеа на ежегодный фестиваль пиротехники, где присутствовало около 100 тысяч человек. По предварительным данным, один из снарядов попал в зрителей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. У России есть право провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Это заявили в European Aquatics. Глава организации Антонио Силва сказал, что Европейская федерация плавания готова допустить российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС, о чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому. И как ко всему этому отнесутся в Москве, мы спросили эксперта. Новый скандал с участием главы ФИФА. «Телеграф» рассказала об эпизоде 10-летней давности, когда Джанни Инфантино еще был генсеком УЕФА. В этой истории фигурирует его предполагаемая любовница. Будут ли последствия? ИИ игрушки мешают детям взрослеть и закладывают фундамент для будущих психологических проблем, пишет «Экономист» со ссылкой на исследование Чикагского университета. Проблема в том, что ИИ-компаньоны бесконечно льстят и угождают детям и создают у них иллюзию мира, в котором нет конфликтов. Почему стрессовые ситуации так важны для детей? Все подробности в эфире Business FM. Официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это первый визит Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономическое и энергетическое сотрудничество. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии, хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более церемониальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем более, что обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае, не какая-то там московская марионетка.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренность с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но и этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что в Киев и Москву едут посланники Трампа, Кушнер и Уитков. А Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Его комментарий в начале следующего часа на «Бизнес-ФМ». Очередная порция скандальных новостей от ФИФА. И вновь в центре внимания глава организации Джанни Инфантино. Издание «Телеграф» приводит факты о делах десятилетней давности, когда он еще работал генеральным секретарем в УЕФА. В деле также замешана женщина, предполагаемая любовница Инфантино. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Что не вечер, то скандал. ФИФА последнее время живет только так. На этот раз Джанни Инфантино напомнили его прошлое, период работы в УЕФА. Тогда Инфантино на фоне коррупционных скандалов в Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций с имиджем прозрачного и открытого человека совершил крутой карьерный скачок от генсека УЕФА до победы на выборах главы ФИФА. Теперь же Инфантино уличили в использовании полномочий для своих нужд, в частности, для оплаты обучения своей тогдашней любовницы в бизнес-школе по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов в год. По данным The Telegraph, женщина, имя которой газета не называет, работала на административной должности в УЕФА. Инфантино, который женат и имеет 4 детей, вступил с ней в отношения, способствовал ее повышению до более высокооплачиваемой руководящей должности с зарплатой около 198 тысяч долларов, на 30% выше прежней. Когда об этом узнало руководство, прошлый президент УЕФА Мишель Платини поставил Инфантино перед выбором – она или ты. Инфантино выбрал уход женщины. Компенсация при увольнении, по данным источника, была не менее чем шестизначная. Частично в УЕФА информацию подтвердили, за исключением раскрытия статуса отношений Инфантино с этой загадочной дамой инкогнито. Выплата соответствовала действовавшим на тот момент правилам для увольняющихся сотрудников. Они были ужесточены с 2016 года, отмечается в заявлении. А ФИФА отметила, что любые предположения о нарушении устава или регламентов являются клеветой. Вся эта увлекательная история – очередная тень, упавшая на Инфантино, у которого и так сложное положение в свете последних скандалов. В следующем году должны состояться новые выборы президента ФИФА. Досидит ли до них Инфантино, учитывая весь негативный фон? Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что шансы на это, несмотря ни на что, хорошие.
5: Срок полномочий Инфантино истекает в марте 27 года, и де-факто этот срок уже третий у Инфантино. Де юре получается второй, поэтому здесь уже засиделся Инфантино, но я думаю, он точно досидит до выборов и вполне возможно переизберется, потому что пока эта оппозиция такая, она не мейнстримовая. Президент Норвежской Федерации — это храбрая женщина, например, красивые слова, но по факту показатели, в первую очередь финансовые, это ключевой вопрос, в том числе для Федерации, говорит в пользу Инфантино, добьются от него каких-то компромиссов, но думаю, что у него очень хорошие шансы.
4: Как знать, как знать. Скандалы с Инфантино продолжаются, и нет явных предпосылок их окончания. ФИФА вроде бы отозвала идею продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, признав недоработку предложения. Хороший ход. Но при этом УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КонКакаф все еще рассматривают возможность создания альтернативных международных турниров, если Инфантино не покинет свой пост. Давление явно продолжится. Главу ФИФА призывают добровольно уйти в отставку авторитеты футбола, такие как Луиш Фигу, например. Футбольная ассоциация Иордании также обвинила ФИФА в шантаже. ФИФА отказывалась помогать с решением ряда проблем, пока Иорданская Федерация не поддержит кампанию по переизбранию Инфантино. При этом ФИФА с декабря не платила призовые за выход Иордании в финал Кубка арабских стран и заплатила только сейчас, когда пошли публичные упреки. 4 миллиона 200 тысяч долларов на минуточку. Но есть и сторонники. Например, поддержку высказала Федерация футбола Аргентины, да и члены Африканской конфедерации футбола в целом за Инфантино. Словом, идет нешуточная схватка. Тренер сборной России Николай Писарев в эфире Матч ТВ выразил уверенность: победит здравомыслие.
6: Мы так чему-то удивляемся. Борьба за власть и за деньги – это в любой индустрии. А во всех сферах, только футбол – это слишком публичное медийное пространство. Уверяю, никакого бойкота не будет. Состоится чемпионат мира.
4: Действительно, сложно представить, что через 4 года, спустя 100 лет после проведения первого чемпионата мира, в нем не будет половины ожидаемых сборных. Тем временем ФИФА форсирует события, и уже 14 августа может быть принято решение об увеличении числа участников Мундиаля до 64. Вопрос только в том, кто там будет играть. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажили историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно 1 века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии кости 60-го мамонта. Мы поговорили с жителями Европы о том, как они переживают эти жаркие дни.
7: Местные жители. Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
8: Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
7: Жительница Рима Татьяна.
9: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят. В августе все закрыто. Открывается, вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто.
7: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэры городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрешили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров. Но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
2: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов.
0: Реклама.
11: Реклама на Business FM в Казани.
12: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
19: Деньги. Рубли и полтины на Руси в буквальном смысле слова готовили в печи. Мастер расплавлял в ней серебро и потом разливал его в формочки. Разливал специальной ложкой-льячкой. Одна льячка серебра – одна отливка. Поэтому вес рублей и полтин выдерживался довольно точно.
20: История денег на Business FM.
21: Эра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США.
20: Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
22: Сибирские огни и Бугровский дом. Два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиентоориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской» ночлежке вина не пили и песен не горланили, и отличным хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: 15:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. 160 миллионов рублей за 5 лет.
20: Итоги недели.
2: Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз несуществующих твердых коммунальных отходов. Компания уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не проводился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перельчук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
3: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
1: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ-контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
5: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, сторонами и принимают уже соответствующие решения.
4: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
5: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
1: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences.
20: Итоги недели.
2: Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил на себе. Каких-либо врожденных аномалий у генно-модифицированных собак, как утверждается, нет. Валерий Убадоев продолжит.
6: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только два эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком, и последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
8: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут. Плюс, во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочим, потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримые платы.
6: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
23: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня тойпуделя, заводят йоркширского терьера, заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
6: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Ободоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
0: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Одна из главных интриг этого лета продолжалась недолго. Леброн Джеймс оставался свободным агентом всего 3 недели. 24 июля он объявил о подписании контракта с командой, которую изначально немногие рассматривали как вероятное место продолжения его карьеры. После ухода Леброна из Лейкерс его агент проделал колоссальную работу. Рич Пол провел переговоры с 27 из 30 команд в Национальной баскетбольной ассоциации. Но после всего этого труда фраза, произнесенная Джеймсом на встрече с фанатами за неделю до подписания контракта, стала решающей. Он сказал, что хочет быть в команде, которая каждый день работает над тем, чтобы завоевать титул, и верит в процесс. Последние 3 слова — это девиз Philadelphia 76ers на протяжении последних 13 лет. У Филадельфии не оставалось места под потолком зарплат для контракта суперзвезды после приобретения Джейлена Брауна в начале июля. Браун и 32-летний Джоэл Эмбит играют на максимальных контрактах по 58 миллионов долларов за сезон. Все настолько совпало, что король Джеймс согласился на ветеранский минимум в 4 миллиона долларов. Представьте, Александр Овечкин за предстоящий сезон заработает больше, чем Леброн Джеймс. Филу Леброн явно отправился не по финансовым соображениям. У него было предложение от Клиперс на 20 миллионов за сезон, которое позволяло ему остаться в Лос-Анджелесе. Но он выбрал команду, где ему будет комфортно и где он считает, что может снова завоевать титул. Масло в огонь сразу же подлил Чарльз Баркли, заявив, что если Леброн выиграет еще 2 титула с Филли, то превзойдет Джордана, Мэджика и Бёрда. Чак, как обычно, троллит. Но, может быть, именно такого ветеранского опыта и лидерства в Филадельфии все это время не хватало, чтобы пройти дальше 2-го раунда плей-офф.
20: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. После 18 месяцев переговоров Сирии и России достигли соглашения о будущем присутствии российских военных баз в Квимиме и Тартусе. Об этом сообщает издание «Сана». По договоренности в течение 3 месяца гражданские объекты, включая аэропорт Квимим и причалы порта Тартус, будут постепенно переданы под управлением сирийского государства. Военные объекты будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО «Патриота». «Мы сделали все, что могли в максимально возможной степени, но мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны», так сказал министр обороны страны. Он добавил, что Финляндия обладает определенным уровнем возможностей в поставке некоторых зенитных ракет, но он не намерен разглашать подробности о механизмах помощи Киеву. По его словам, проблему нехватки вооружений Украины должны решать американцы. Им следует ускорить производство ракет. В конце июля Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы передачи Украине технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что Штаты должны быть очень осторожны с выдачей другим странам лицензий на производство американских вооружений. И ранее Румыния, Болгария, Нидерланды и Польша сообщили, что исчерпали свои возможности для оказания военной помощи Киеву. Сокращение арсеналов ослабило американский военный потенциал в Азии и Европе и может негативно сказаться на моральном состоянии военнослужащих. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В Штатах опасаются, что Токио и Сеул будут сомневаться в возможностях Вашингтона защитить их в случае необходимости. 300 человек уже 5-е сутки ищут пропавшего подростка в Сочи. Сообщается, что 5 августа мальчик упал в реку в микрорайоне КСМ у базы отдыха «Славянский дворик» и пропал. Спасатели и волонтеры исследуют берег и строят дамбу, чтобы остановить течение реки. Следственный комитет проводит проверку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 5 погибших и десятки пострадавших в СУ этой ночью нанесли массированный удар по Белгороду. В зоне атаки оказались соцобъекты, административные здания и больше 30 жилых домов. Местные жители говорят, что такого страшного налета не было с августа прошлого года. А в обстановке в Белгороде через минуту. Турция предложила России и Украине заключить морское перемирие и остановить удары по судам в Черном море. С такой инициативой выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Параллельно появилась информация о готовящемся визите в Москву и Киев любимых переговорщиков Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это так случайно совпало? Или у посредников созрел новый план? Мнение экспертов. И игрушки мешают детям взрослеть и закладывают фундамент будущих психологических проблем, пишет экономист со ссылкой на исследование Чикагского университета. Проблема в том, что ИИ-компаньоны бесконечно льстят и угождают детям и создают у них иллюзию мира, в котором нет конфликтов. Почему конфликтные ситуации так важны для детской психики? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Ночная атака на Белгород. 5 погибших и десятки раненых. Белгород пережил одну из самых разрушительных ночных атак беспилотников. С начала года, заявили власти. Ранены 25 человек. Среди них 2 детей, сообщил оперштаб. Повреждены десятки домов. 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. Также пострадали административные здания, социальные объекты и 33 автомобиля. Жителей разрушенных квартир разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них видно, что полностью выгорело несколько квартир на верхних этажах жилой высотки. Такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года. Власти и коммунальщики уже начали ликвидацию последствий, вывозят мусор и закрывают тепловой контур в поврежденных домах, говорит Собкор российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
10: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам. Ну и есть случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице, и медики оценивали его состояние как крайне тяжелое, несмотря на то, что врачи боролись за его жизнь. Травмы оказались слишком серьезными. Специалисты актируют все те повреждения, которые были нанесены, и постепенно каждое жилое помещение закрывается либо пленкой, либо легкими материалами для того, чтобы тепловой контур сохранить закрытым, целостным. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза, дождь, ливень, и вот чтобы погода не нанесла еще больший урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Параллельно с этим процессом идут замеры. Как правило, первыми меняются оконные конструкции, меняется остекление, вот чтобы люди могли вернуться в свои дома. Жителям пострадавших многоэтажек предложены пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов на как раз вот на аренду этого жилья. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область и, в частности, приграничные населенные пункты продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете вражеских беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но, тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления, и, конечно же, каждый предприниматель старается возобновить работу своего объекта как можно более оперативно. Стоит сказать о том, что все это уже было, и не раз. Белгород тогда выстоит, и в этом случае тут сомневаться совершенно не приходится. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные, и стараются сразу же, ну, например, обесточить жильем, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
2: Анна Скрипка, Сапкор российской газеты в Белгородской области. Минобороны России сообщила, что в Харьковской области гераньями поражены склады с дронами и оборудованием радиоэлектронной борьбы. Власти Харькова сообщили, что одна из ракет попала в 10-этажный жилой дом. По предварительным данным, двое погибли, 13 ранены. Под завалами еще могут быть люди. В результате атаки по Житомиру пострадал завод «Кромберг энд Шуберт» на 100% принадлежащий немецкой компании. На предприятии сообщили, что из-за серьезных разрушений производство остановлено на неопределенный срок. На заводе работали более 3500 человек. Украинские власти заявляют, что завод производил кабельные системы для автомобилей. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Детали он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
11: Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
12: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
11: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
12: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас морским тоже, наверное, идут.
11: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
12: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это, на самом деле, может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
11: Ну и снова разговоры о том, что Витков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
12: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
11: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
12: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморской, и что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек. В двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без воды и света. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. Владимир Зеленский, как уже говорилось, накануне провел переговоры с президентом Сербии. Подробнее о его визите в Белград в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а сейчас к другим темам. И игрушки могут негативно сказываться на развитии детей, пишет «Экономист». Сейчас набирает популярность новый тренд – игрушки с искусственным интеллектом, которые становятся детям лучшими друзьями. Стартап Curio выпустил серию ИИ-компаньонов, роботов, мишек и даже бананового слизня, который помогает детям делать уроки и успокаивает их. Игрушки всегда во всем соглашаются с детьми и льстят им. Однако профессор хирургии и педиатрии Чикагского университета Дана Саскинд в своей книге сравнивает таких компаньонов с кормлением ребенка одним мороженым. Вкусно, но для развития катастрофа. По ее словам, в реальном общении дети учатся на микротрещинах, ссорах, отказах и недопонимании. Именно это формирует эмпатию, терпение и навык договариваться. ИИ же предлагает бесконечную гармонию, которая не готовит ребенка к реальной жизни. При этом Саскинд не против ИИ как инструмент, например, чтобы подобрать книгу или придумать сказку. Но читать ее, по его мнению, должен человек, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Екатерина Демина.
13: Если это игрушка, в которой просто ребенок играет время от времени дома, а все остальное время он гуляет, играет, ходит в детский сад, если у него нормальная семья, то никак не влияет. Просто игрушка. Они очень быстро их забрасывают. Потому что ребенок биологически и эволюционно он заточен на взаимодействие со значимым человеком. И вообще все устройство ребенка – это научиться завязывать и поддерживать отношения. Ну, то есть раньше, смотрите, у нас была просто мягкая игрушка, и ребенок говорил за себя и за нее. Или сейчас есть ИИ, который им отвечает. У меня была ужасно смешная сцена с внуком, который пытался заставить колонку Алисы что-то ему сыграть. Ребенку 3 года, говорит он не очень, но он очень терпеливо с ней разговаривал, а она очень терпеливо ему говорила, повтори, пожалуйста. Он опять повторял. Самое удивительное, что они договорились. А вообще дети выбирают нормальное общение. Какое-то время, наверное, ребенок может быть очарован вот этой отзывчивостью и бесконечным этим общением. Но если есть рядом хоть кто-нибудь человеческий, то будет отношение с человеком, а не с игрушкой. Ребенок очеловечивает все, на что падает его взгляд. Подъемный кран, камушек, листочек. Это свойство психики здоровой. Игрушки нужны, чтобы играть с кем-то. Играйте вместе.
2: Катерина Демина, психолог-консультант. Первые в мире мягкие игрушки с искусственным интеллектом представила певица и бывшая жена Илона Маска Граймс вместе со стартапом Curio еще в конце 2023 года. Тогда в линейке были 3 персонажа – Габо, Грэм и Грок. Последний назван в честь чат-бота XAI Илона Маска. Сама Граймс призналась, что создавала их для своих детей. Игрушки подключаются к смартфону, и родители могут отслеживать активность ребенка. Сейчас в коллекции 8 игрушек, например, банановый слизень, профессор Линус, в отличие от базовой линейки бренда 3+, рекомендуется для детей от 8 лет. Он помогает с уроками и может вести серьезные разговоры. Цена около $120. Ранее автор мультсериала Gravity Falls Алекс Хирш в соцсети X иронизировал над стремлением заменить человеческое общение ИИ. «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» – написал Хирш.
14: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2035 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: 16:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». И прямо сейчас теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды «Коперни» заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепте женских сумочек с плесенью, живой. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамилю Киселеву.
20: Бизнес FM с теми, кто в теме.
17: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
18: Если можно вот тезисно хронологию восстановить, значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
19: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать, там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке. Я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
18: Концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это график, это картинка, не более.
19: Ну, нет? Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года. Серия Matisse, его Blue Nudes. То есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы, и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взят, но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются, это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник, да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я рилс сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано...

0: к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов.
1: Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура. Структура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну и начать консервацию с методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
2: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
1: Ну, это возможно сделать, да.
2: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
1: Ну, если мы говорим про террас, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
3: Технология.

0: Поиск невидимых семян в воздухе и потом последующая их культивация.
1: А как вы эти семена находите?
0: В принципе, летают в воздухе, они живут на теле. То есть я делаю биопортреты с кожи и могу сделать как метафотографию человека, но не через фотоаппарат, а с помощью культивации. А мы все покрыты вот этим вот слоем спор. И, собственно, их и вдыхаем. Я называю себя биохудожницей, потому что мой основной материал, с которым я работаю и создаю свои произведения, это микроскопические грибки, плесень и бактерии. То есть первоначально я не знаю результата. Я, можно сказать, работаю вслепую и работаю с невидимыми материями.
1: А как вы собираете эти зернышки, как правильно сказать?
0: На самом деле способов очень много. То есть вплоть до того, что я могу, например, с чашкой танцевать, да, или медитировать, или ходить в лес, или посещать какие-то разные общественные места и делать биофотографию именно конкретного ивента или событий.
1: Какое-то особое оборудование нужно для
0: этого? Нет, эти семечки приклеиваются в чашку Петри. И при определенных благоприятных условиях начинают прорастать. Дальше я их буквально каждый час инспектирую, проверяю конденсат, температуру, все ли там в порядке. Это очень похоже на то, как ты сажаешь семена в землю. Огромный пласт такой вот креативной истории, которая вообще не ограничивается никаким ни медиумом, ни областью. То есть это применимо где угодно. У меня была коллаборация, например, с Йотой. Для Йоты я выращивала чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Рокетбанком у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
1: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
0: Ну, это точно будет недешево.
1: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
0: Ну, зачем вам мои цены?
1: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
0: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом, ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
1: 30 тысяч долларов?
0: Да.
1: Да, прямо скажем.
0: Что, увольняетесь, идете плесень выращивать?
1: Надо подумать.
0: Мне нужны ассистенты.
1: Да?
2: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Реклама.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bleed them white. В очень приблизительном буквальном переводе «обескровить их добела». По одной из версий, это выражение появилось во время Первой мировой войны. В 1916 году немецкий фельдмаршал Эрих фон Фалькенхайн

0: Хайн вел свои войска на Лотарингию, чтобы уничтожить французские дивизии, укрепившиеся в окрестностях Вердена. По замыслу фельдмаршала, столь крупное поражение вынудило бы Францию капитулировать, что должно было ослабить весь военный потенциал Антанты. Свою стратегию немецкий военачальник назвал по-английски «bleed them white» или «пустить им кровь». Битва при Вердене завершилась для немцев бесславно. А выражение «bleed them white» существует по сей день и используется в основном в значении «истощить кого-либо морально и материально», «выкачать деньги». Срочные переводы на Business FM.
1: Как «ресторапо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан».
2: Рестораны.
1: Начало. На Business FM.
2: Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Кипр с 28 года планирует начать поставлять природный газ на европейские рынки. Об этом сообщил министр энергетики республики. Речь идет о подводном месторождении Кронос у южных берегов. Разработку планирует французская Total Energies и итальянская Eni. Согласно проекту, газ будет поставляться по трубопроводу до инфраструктуры у берегов Египта, где разрабатывается месторождение Зохр. Начало строительства газопровода запланировано на этот год, но оно займет до 18 месяцев. Восточная среди Средиземноморье должно стать альтернативным источником энергоносителей для европейских стран, поскольку конфликт России и Украины и эскалация на Ближнем Востоке вынуждают континент искать новых поставщиков, сказал министр. Видео с верховным лидером Ирана Аятолла Хаменеи, опубликованное сегодня местными госсми, было снято давно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный иранский источник. По его словам, это старое видео, снятое еще до того, как он стал лидером. При этом он отдельно отметил, что Аятолла Хаменеи здоров. Западные СМИ писали со ссылкой на данные разведки, что Хаменеи-младший был ранен в первый день операции США и Израиля 28 февраля. Тогда погиб его отец. Власти Ирана подтверждали ранение, но при этом с того момента Мадждаба ни разу не появлялся на публике. Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих на 1 июля составляет 39 536 рублей в месяц. Это данные соцфонда. Пенсионные выплаты получают более 99 тысяч бывших федеральных госслужащих. У работающих пенсионеров средняя выплата составляет 40 601 рубль, у неработающих 39 409. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС, о чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому. И как ко всему этому отнесутся в Москве, мы спросили эксперта. Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения авто за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Ждет ли рубль дальнейшее снижение, каковы настроения инвесторов и отыграет ли индекс Мосбиржи потери конца недели? Прогнозы аналитиков рынка прямо сейчас. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно опустилась перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций тоже завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддержала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными, возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидания снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от данных по инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
6: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82.5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12.3-12.5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может подняться до 84,5 рублей. На это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России. Официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это был первый визит Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономические и энергетические варианты сотрудничества. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии. Хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Москву это, безусловно, раздражает. Вучить Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более номинальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем более, что обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае, не какая-то там московская марионетка.
4: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренность США по ежемесячным поставкам ракет ПВО. Но этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что в Киев и в Москву едут посланники Трампа Кушнер и Уитков, а Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Его комментарии в начале следующего часа на Business FM. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. Два года судов, горы бумаг, потерянные права и нервы. И все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
8: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
9: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
8: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
10: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек, и он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав, и все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права, если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
8: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
11: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
8: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналах судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
12: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Спрашиваю моего любимого Александра Григорьевича Асмолова о любви. Его книга содержит такие высказывания. «Любовь – не эмоция и не сентиментальность, а загадочные дары эволюции. через который человек становится личностью, а не просто биологическим существом. Или любовь – невыгодная сделка и не контракт, а труд совместных поступков и бескорыстного отдавания, которое наполняет жизнью и энергией. Вот, читаю, плачу и имею возможность говорить со Смоловым. А еще вдруг задаю ему такой вопрос. Почему нам трудно молчать? Пауза. Они даже нам нужны для того, чтобы понять, что нам сказали.
14: Паузы очень нужны. Когда ты любишь, вот с любимым человеком я не боюсь молчать. И любимый человек не упрекает меня, когда вдруг даже мы рядом, а я взял и ушел в мир других мыслей. И не надо меня спрашивать. Буквально видит любимый человек, что я сейчас улетел. Как это видит? Любимый человек это не объяснит. Ну, значит, у нее, у меня открыты чакры, открыт этот слух. Это здорово.
13: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
4: 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. 160 миллионов рублей за 5 лет.
1: Итоги недели.
4: Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз несуществующих твердых коммунальных отходов. Компания уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не проводился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перельчук подробнее.
15: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя 1/2 года Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
16: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
15: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
17: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
18: На что же вообще говорит, что они не вывозили их отходы?
17: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
15: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences.
1: Итоги недели.
4: Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил на себе. Каких-либо врожденных аномалий у генно-модифицированных собак, как утверждается, нет. Валерий Убадоев продолжит.
19: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком, и последние полтора года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генномодифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
20: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные это будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболеваемость, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку? Получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримые платы.
19: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
21: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня то и пуделя, заводят йоркширского терьера, Бойлера заводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
19: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Пока одни рестораны не пускают к себе гостей с детьми, другие делают на этом деньги. Семейный клуб «Рибамбель», по сути, премиальный ресторан для детей, куда так и быть можно и со взрослым, пример работающей бизнес-схемы, подтверждающей, что женщины и дети – основные потребители в этом мире, как бы быть поточнее, почти всего. Средний чек выше обычного ресторанного. Факт. Не меньше 11-12 тысяч рублей на человека. Десятки мастер-классов. Профессиональные актеры-аниматоры. 3 смены за день. Модная и здоровая еда. Мамы сидят в Рибамбель часами, порой не только завтракают, но и обедают тут с детьми и подружками. Стильно, статусно, модно. Я в Рибамбель во времена года, здесь свежий ремонт и ощущение того, что это абсолютно новое пространство, отданное на откуп не только детям. Зеленая шакшука, безглютеновые маковые блинчики с абрикосом, иммуношоты и даже функциональное какао с грибами вроде ежовика и вешенок. Миксы нутрициологов. Из последних нововведений ресторана «Барный спешл» – 6 коктейлей от Васи Жеглова, востребованного на разрыв столичного бартендера, ставившего карты в самых модных московских местах, в том числе безалкогольные. Детский раздел меню отточен за годы самыми требовательными гостями – от 3 до 5. Конечно, есть и наггетсы на палочках для мороженого и картошка фри, но, как говорится, почувствуйте разницу. Официанты из Рибамбель не бегут, а это тоже для меня показатель. Я уже видела здесь эти лица. Благодарные за своих счастливых, а главное, накормленных правильной едой детей родители оставляют щедрый чай. Поэтому включенность в каждого гостя, поэтому чистота на каждом сантиметре, индикатор, белые носки по полдня играющих в клубе малышей. 4 клуба в Москве, 1 в Астане, Дубае, Ташкенте. На моих глазах Рибамбель рождался, у него 2 собственницы. И я, честно говоря, рада, что так пышно по нынешним временам расцвел. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный Советом мира и поддержанный Дональдом Трампом. Об этом заявил израильский премьер Бенямин Нетаньяху. По его словам, Израиль обсуждает свои опасения с США, которые предлагают разные варианты урегулирования. О достижении такого документа Дональд Трамп объявил 31 июля. По данным портала Axios, сделка предполагает постепенную сдачу Хамасом тяжелого и легкого вооружения, передачу карты тоннелей, а также транзит власти в регионы к новому технократическому правительству. Взамен руководство Хамаса может получить амнистию, а Цахал отойдет к позициям до октября 2025 года. Росатом начал возвращать российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране. Первые 5 сотрудников инженерно-технического персонала уже приступили к работе. Это сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Следующая группа из нескольких десятков сотрудников направится на объект в течение 2 недель. По его словам, если ситуация останется стабильной и не будет эскалации, численность персонала на объекте достигнет 100 человек уже осенью. На МЦК в Москве начались испытания поезда «Ласточка» с беспилотной системой управления 4-го уровня автоматизации. В кабине отсутствует машинист, функции контроля выполняет оператор-диспетчер. Один сотрудник способен одновременно следить за работой до 4 составов и при необходимости вмешиваться в процесс дистанционно, тормозить поезд, управлять дверьми и климатической системой. Также заявляется, что проект уникален и не имеет аналогов в мире. Поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Российские системы технического зрения при обнаружении препятствия на путях быстро передают информацию системам поезда, обеспечивающим автоматическую остановку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 5 погибших и десятки пострадавших в СУ этой ночью нанесли массированный удар по Белгороду. В зоне атаки оказались социальные объекты, административные здания и больше 3 десятков жилых домов. Местные жители говорят, что такого страшного налета не было с августа прошлого года. Об обстановке в Белгороде через минуту. Турция предложила России и Украине заключить морское перемирие и остановить удары по судам в Черном море. С такой инициативой выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Параллельно появилась информация о готовящемся визите в Москву и Киев любимых переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это так случайно совпало? Или у посредников созрел новый план? Мнение экспертов. И игрушки мешают детям взрослеть и закладывают фундамент будущих психологических проблем, пишет «Экономист» со ссылкой на исследование Чикагского университета. Проблема в том, что ИИ-компаньоны бесконечно льстят и угождают детям и создают у них иллюзию мира, в котором нет конфликтов. Почему конфликтные ситуации так важны для детской психики? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Ночная атака на Белгород. Пятеро погибших и десятки раненых. Белгород пережил одну из самых разрушительных ночных атак беспилотников с начала года, заявили власти. Ранены 25 человек, среди них двое детей, сообщил оперштаб. Повреждены десятки домов, 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. Также пострадали административные здания, соцобъекты и 33 автомобиля. Жители разрушенных квартир разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них видно, что полностью выгорело несколько квартир на верхних этажах жилой высотки. Такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года, когда также погибли 5 человек. Власти и коммунальщики уже начали ликвидацию последствий, вывозят мусор и закрывают тепловой контур в поврежденных домах, говорит СОБКОР российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
5: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам. Ну и есть случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза. Дождь, ливень, и вот чтобы погода не нанесла еще больший урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Жителям пострадавших многоэтажек предложены пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления. Все это уже было и не раз. Белгород тогда выстоит и в этом случае. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные. И стараются сразу же, ну, например, обесточить жилье, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
4: Анна Скрипка, СОБКОР российской газеты в Белгородской области. Власти Украины заявили, что этой ночью российская ракета попала в 10-этажный жилой дом. 2 человека погибли, 13 ранены. Под завалами могут быть люди. Минобороны России сообщило, что в Харьковской области геранями поражены склады с дронами и оборудованием радиоэлектронной борьбы. В Житомире в результате атаки пострадал завод «Кромберг энд Шуберт» на 100% принадлежащий немецкой компании. Украинские власти заявляют, что завод производил кабельные системы для автомобилей. На предприятии сообщили, что из-за серьезных разрушений производство остановлено на неопределенный срок. Турция предлагает России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Детали он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черное море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
6: Как вам турецкое предложение, вот перемирие на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
7: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
6: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
7: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас и морским тоже, наверное, идут.
6: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
7: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это, на самом деле, может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
6: Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
7: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
6: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
7: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
4: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска, и что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек, в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. Как уже говорилось, Владимир Зеленский накануне провел переговоры с президентом Сербии. Подробнее о его первом визите в Белград в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Другим темам, и игрушки могут негативно сказываться на развитии детей, пишет «Экономист». Сейчас набирает популярность новый тренд игрушки с искусственным интеллектом, которые становятся детям лучшими друзьями. Стартап Curio выпустил серию ИИ-компаньонов, роботов, мишек и даже бананового слизня, который помогает делать уроки и успокаивает ребенка. Игрушки всегда совсем соглашаются и льстят своему владельцу. Однако профессор хирургии и педиатрии Чикагского университета Дана Саскинд в своей книге сравнивает таких компаньонов с кормлением ребенка одним мороженым. Вкусно, но для развития катастрофы. катастрофа. По ее словам, в реальном общении дети учатся на микротрещинах, ссорах, отказах и недопонимании. Именно это формирует эмпатию, терпение и навык договариваться. ИИ же предлагает бесконечную гармонию, которая не готовит ребенка к реальной жизни. При этом Саскинд не против ИИ как инструмента, например, чтобы подобрать книгу или придумать сказку. Но читать ее должен человек, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
9: Если это игрушка, в которой просто ребенок играет время от времени дома, а все остальное время он гуляет, играет, ходит в детский сад, если у него нормальная семья, то никак не влияет. Это просто игрушка. Они очень быстро их забрасывают. Потому что ребенок биологически и эволюционно он заточен на взаимодействие со значимым человеком. И вообще все устройство ребенка — это научиться завязывать и поддерживать отношения. Ну, то есть раньше, смотрите, у нас была просто мягкая игрушка, и ребенок говорил за себя и за нее. И сейчас есть ИИ, который им отвечает. У меня была ужасно смешная сцена с внуком, который пытался заставить колонку Алисы что-то ему сыграть. Ребенку 3 года, говорит он не очень, но он очень терпеливо с ней разговаривал, а она очень терпеливо ему говорила: повтори, пожалуйста. Он опять повторял. Самое удивительное, что они договорились. А вообще дети выбирают нормальное общение. Какое-то время, наверное, ребенок может быть очарован вот этой отзывчивостью и бесконечным этим общением. Но если есть рядом хоть кто-нибудь человеческий, то будет отношение с человеком, а не с игрушкой. Ребенок очеловечивает все, на что падает его взгляд. Подъемный кран, камушек, листочек. Это свойство психики. Здоровой. Игрушки нужны, чтобы играть с кем-то. Играйте вместе.
4: Катерина Демина, психолог-консультант. Первые в мире мягкие игрушки с искусственным интеллектом представила певица и бывшая жена Илона Маска Граймс вместе со стартапом Curio еще в конце 2023 года. Тогда в линейке было 3 персонажа – Габба, Грэм и Грок. Последний назван в честь чат-бота XAI Илона Маска. Сама Граймс призналась, что создавала их для своих детей. Игрушки подключаются к смартфону, родители могут отслеживать активность ребенка. Сейчас в коллекции 8 игрушек, например, банановый слизень профессор Линус, в отличие от базовой линейки бренда 3+, рекомендуется для детей от 8 лет. Он помогает с уроками и может вести серьезные разговоры. Цена около $120. Ранее автор мультсериала Gravity Falls Алекс Хирш в соцсети X иронизировал над стремлением заменить человеческое общение ИИ. «А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» – написал Хирш.
1: «Дома восстановления». Дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
10: Мне сложно делать эту программу. Я не хотел ее делать, но не могу пройти мимо. Когда уходят люди, которыми ты восторгаешься и глубоко уважаешь, спортсмены, за игрой которых ты наблюдал мальчишкой, это грустно и больно. А когда этот человек был всегда искренне рад тебя видеть и с которым каждый раз было интересно и весело общаться, мне сложно описать свои эмоции словами. 30 июля не стало великого баскетболиста, тренера и человека Ивана Ивановича Едешко. Ему было 81 год. Автор золотого паса на Олимпиаде 72-го в Мюнхене, после которого Александр Белов забил победный мяч в кольцо американцев. Едешко — чемпион мира 74-го года, двукратный чемпион Европы и 8-кратный победитель чемпионата СССР. В качестве главного тренера выиграл золотые медали чемпионата России с ЦСКА в 92-м. Но спортивные достижения не расскажут о человеке. В мире баскетбола, когда говорят «Иван Иванович», все сразу понимают, о ком идет речь. Практически все рассказы о нем сопровождались фразой «отличный мужик». А рассказы эти прекрасные и с великолепным юмором. Мы долго их еще будем вспоминать. И до сих пор сложно осознать, что Иван Иванович уже нет с нами. Из олимпийской сборной 72-го остался только один человек – Модестас Палаускас. К сожалению, великое поколение уходит. Поколение, которое играло и побеждало не за деньги. Для этих спортсменов гордость за страну была действительно на первом месте. Может быть, фраза звучит пафосно, но в ней нет ни толики преувеличения. А еще они по-настоящему болели баскетболом и даже после завершения карьеры игроков продолжали делать все для развития спорта. Ушла легенда, но память Айдешка останется в истории спорта и в наших сердцах.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
4: 17:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. На днях под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России. Мы поговорили с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
8: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале «С легкой руки» Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
11: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучшее это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там, а если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, потому что это скучно.
8: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
11: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, и поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
8: По каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
11: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с Rus, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries и стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть. Это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену Ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь Крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматель. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
8: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business FM, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки за дешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
11: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную. Но, когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально. А когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это

0: всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно а. Не мешать, и б. Нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей, сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо, там самые крутые ребята.
1: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали: «Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали?» Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер, прям конкретных мер из целого списка не предоставлено. Вот что бы вы туда точно включили?
0: Прямо сейчас все платформы работают по двум направлениям. Первая история – это как поддержать платформы. Да, то есть когда у тебя прямой ущерб, ну, вот, наверное, нужно подумать о том, как поддержать платформы. Но второе, может быть, даже более главное, это как поддержать тех, кто на платформах. Хочется, чтобы люди связали вот этот момент, что те, кто на платформах, без них платформы не выживут. Поэтому поддержать нужно и предпринимателей. Если мы говорим о конкретных мерах, то здесь, конечно же, и спецусловия для предпринимателей, и специальные пакеты продвижения. Что касается выплат, понятно, что для начала нужно действительно просто посчитать ущерб. Вот это вот первая история. Но я всю жизнь говорю, что нужно думать о немонетарных мерах продвижения предпринимателей и, возможно, сейчас помогать больше и быстрее выходить на новые рынки, отдельно продвигать, как всегда, вопрос экспорта. А если говорить о монетарных, может быть, подумать стоит о каких-то инструментах восстановительного кредитования, да, что ли, как привлечь средства на восстановление ситуации, на восстановление спроса. Но, повторюсь, все сейчас платформы занимаются тем, что предлагают два пакета мер. Поддержка платформ и поддержка тех, кто на платформах. Хотим мы или нет, платформенная экономика с нами навсегда. Сейчас не спорят, там, знаете, там, сети или платформы. Сейчас все понимают, что будущее за платформами. Почему? Потому что сети выбирают тоже для себя путь построения платформ.
1: Спасибо. Поговорили на тему того, что все-таки в современной России по праву можно считать национальным достоянием и как это достояние уберечь. С нами был член наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. Михаил, спасибо.
0: Предприниматели России – наше национальное достояние.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Михаилом Хомичем беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
6: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Специально для определения фальшивых банкнот существует кольцо Intelligent Counting. Его надевают на большой палец и проводят им по купюре. Устройство само идентифицирует и считает банкноты, выводя результат на небольшой дисплей. При этом на подделку кольцо реагирует звуковым сигналом. Похожие устройства существовали и раньше, но преимущество этого гаджета в способности определять даже химический состав чернил.
10: История денег на Business FM.
11: Звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан».
12: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО «Патриот». Мы сделали все, что могли, в максимально возможной степени, но мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны, так сказал министр обороны страны Антти Хаккинен. Он добавил, что Финляндия обладает определенным уровнем возможностей в поставке некоторых зенитных ракет, но он не намерен разглашать подробности о механизмах помощи Киеву. По его словам, проблема нехватки вооружения Украины должны решать американцы. Им следует ускорить производство ракет. В конце июля Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что Штаты должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензий на производство американских вооружений. И ранее Румыния, Болгария, Нидерланды и Польша сообщали, что исчерпали свои возможности для оказания военной помощи Киеву. В Сочи нашли тело 14-летнего подростка, который упал в реку. Поиски шли 5 суток, в них участвовали 300 человек. 5 августа мальчик упал в реку у микрорайона КСМ у базы отдыха «Славянский дворик» и пропал. Спасатели и волонтеры исследовали берег, строили дамбу, чтобы остановить течение реки. Следственный комитет начал проверку. Работы уличного художника Бэнкси обошлись британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов стерлингов. Это более 16,5 миллионов рублей. Именно столько власти потратили на уборку и охрану 3 произведений искусства. Как отмечает BBC, самые крупные расходы пришлись на картину, написанную на стене здания Королевского суда в Лондоне. Минюст потратил 50 тысяч фунтов стерлингов, более 5,5 миллионов рублей, на удаление краски с исторического здания и около 35 тысяч фунтов стерлингов – это где-то 4 миллиона рублей, на сверхурочную работу сотрудников и охрану объекта. Еще почти 60 тысяч фунтов стерлингов, более 6,5 миллионов рублей, власти потратили на охрану и установку защиты вокруг другой работы Бэнкси, статуи мужчины с флагом на площади Waterloo Place. В 24-м также власти использовали более 2 тысяч фунтов стерлингов для демонтажа полицейской будки, на которой художник изобразил пираний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС. О чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому, и как к этому всему относится в Москве, мы спросили эксперта. Верховный суд запретил лишать прав водителей без подтверждения их личности. Решение было вынесено в ответ на иск жителя Новосибирска, которого отстранили от вождения за пьяную езду. Однако, как выяснилось, за рулем сидел совершенно другой человек. Ждет ли рубль дальнейшее снижение, каковы настроения инвесторов и отыграет ли индекс Мосбиржи потери конца недели? Прогнозы аналитиков рынка прямо сейчас. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно опустилась перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций тоже завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддержала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономические и геополитические фонды фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестор-отек УКАРИ «Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидания снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от данных по инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может подняться до 84,5 рублей. На это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России. Официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это был первый визит Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «европейский путь Украины», а также экономические и энергетические варианты сотрудничества. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии. Хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более номинальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем более, что обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае, не какая-то там московская марионетка.
5: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренность США по ежемесячным поставкам ракет ПВО. Но этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что в Киев и в Москву едут послания Трампа, Кушнер и Уитков, а Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Его комментарии в начале следующего часа на Business FM. Верховный суд запретил лишать прав без подтверждения личности водителя. Поводом стало дело новосибирца Дмитрия Шелухина. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за пьяное вождение. Однако за рулем был не он, а двоюродный брат, который представился его именем. 2 года судов, горы бумаг, потерянные права и нервы. И все ради того, чтобы доказать очевидное. Он не он. Наталья Воробьева подробнее.
6: Все началось еще в апреле 24 года, когда сотрудники ГИБДД остановили в Бийске автомобиль «Тойота». За рулем сидел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ни паспорта, ни водительского удостоверения у него не было. Вместо этого он назвался владельцем машины – Дмитрием Шелухиным. Инспекторы сверили его лицо с фотографией из электронной базы ГИБДД, им показалось, что похож, и на этом проверку сочли завершенной. Позже выяснилось, что за рулем сидел не Дмитрий, а его двоюродный брат, который ранее уже был лишен прав за пьяное вождение, а за повторное нарушение ему грозила уголовная статья и даже конфискация автомобиля. Дмитрий Шелухин узнал о происшедшем, когда получил повестку в суд. В момент нарушения он находился в сотнях километров от Бийска. Однако суды нижестоящих инстанций оставили наказание в силе. Они сочли, что инспекторы имеют право устанавливать личность на глаз по фотографии в базе. Дмитрия оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Шелухин категорически не соглашался с этим решением. Более того, на допросе инспекторы ГИБДД не смогли с уверенностью подтвердить, что остановили именно его. А самое удивительное – почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в протоколах и актах не принадлежат Дмитрию. Но даже это не остановило суды. После того, как все инстанции оказались бессильны, в дело вмешалась генпрокуратура. Зам генпрокурора внес протест в Верховный суд, приложив к нему постановление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ГИБДД по статье о халатности за то, что они не установили личность нарушителя должным образом. Верховный суд изучил материалы и встал на сторону Дмитрия. Суд указал, что если личность водителя не подтверждена документально, это создает неустранимые сомнения в его виновности, а все сомнения, согласно закону, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Верховный суд отменил решение всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Штраф аннулирован, права возвращены, говорит обозреватель портала «Автовзгляд» Константин Абдулаев.
7: Здесь коллизия, что нарушили закон как представители власти, не удостоверившись в личности человека, так и человек, который обманул инспекторов. И это будет рассматриваться по разным делам, но то дело, о котором мы говорим, то, что ему вменили нарушение за другого человека, здесь Верховный суд разобрался очень качественно и правильно. То есть сама электронная база является вспомогательным инструментом и не может заменить надлежащее удостоверение личности, если именно от этого зависит привлечение человека к ответственности. То есть если личность нарушителя достоверно не установлена, то наказывать другого человека нельзя, даже если инспекторы были искренне уверены, что перед ними именно тот человек, который должен ответить по закону.
6: Это не какое-то революционное решение, а исправление конкретной судебной ошибки. На практике у инспекторов достаточно полномочий, чтобы не допускать таких ситуаций, считает юрист Кирилл Бестужев.
8: Вообще удивительно, что это решение дошло до Верховного суда и суды нижестоящих инстанций, когда выяснилось, что это был другой человек. И он просто так подставил своего брата, что суды нижестоящих инстанций сразу не отменили это решение о лишении прав. И все это вот прошло три инстанции, дошло до Верховного суда. Сотрудники ГИБДД никогда не верят на слово. В любом случае они требуют права. Если нет прав, они требуют паспорт. Да, у них сейчас есть доступ к базе, они могут посмотреть фотографию, но это насколько же человек должен был быть похож, либо насколько он должен был быть пьян, чтобы его невозможно было нормально опознать. А сотрудники ГИБДД имеют право задержать такого человека до установления личности.
6: Верховный суд не создал новую норму, а только подтвердил старую. Личность нарушителя должна быть установлена достоверно, а если документов нет, вести в полицию. А если этого не сделали, наказание можно отменить, но только через суд и восстановленные сроки, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
9: Такие случаи вообще единичны, но если какого-то водителя привлекли к ответственности в аналогичных ситуациях, не убедившись, что это он, то это является основанием для отмены соответствующего постановления. Но здесь нужно смотреть по срокам, потому что есть определенные процессуальные сроки, которые необходимо соблюдать. В том случае, если было вынесено постановление и водителя привлекли к ответственности, то, конечно же, он вправе подать кассационную жалобу, если уже сроки на апелляцию прошли, ссылаясь на это решение по конкретному делу Верховного суда.
6: Так что не стоит затягивать с обжалованием, а эта история останется в аналог судебной практики как напоминание. Нельзя наказывать человека, пока не доказано, что закон нарушил именно он. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
12: Вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
13: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов.
0: Журналист Алена Копылова.
13: Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
5: 17:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. 160 миллионов рублей за 5 лет.
0: Итоги недели.
5: Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз несуществующих твердых коммунальных отходов. Компания уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не проводился. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Евгений Перельчук подробнее.
14: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с «Хартией» на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. «Хартия» отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя 1/2 года Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
15: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с «Хартией» заключали договор о ТКО, «Хартия» приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но «Хартия», независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. «Хартия» говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? «Хартия» говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
14: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
16: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые 2 сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
17: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
16: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
14: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В США вывели гипоаллергенных собак с помощью генной модификации. Двух таких биглей представила компания Kindred Companion Sciences.
0: Итоги недели.
5: Журнал Wired взял интервью у ее основателя, ученого Мэтта Уокера. В нем он рассказал, что сам является аллергиком, так что эксперименты он проводил на себе. Каких-либо врожденных аномалий у генно-модифицированных собак, как утверждается, нет. Валерий Убадоев продолжит.
18: Наиболее распространенным аллергеном в случае с собаками является белок КНФ1, который содержится в перхоти, слюне и шерсти питомцев. Более чем половина аллергиков реагирует именно на этот белок. Американская Kindred Companion Sciences использовала технологию генной модификации CRISPR, чтобы получить инактивированную версию белка КНФ1. То есть он все еще есть, но, грубо говоря, молчит. Затем эту версию белка ввели в яйцеклетки биглей-доноров, в результате чего были созданы 25 генно-модифицированных эмбрионов, а затем их пересадили с суррогатной матери. В итоге развились только 2 эмбриона, но щенки родились здоровыми еще в сентябре 2024 года, обе самки. Их назвали Бейли и Альфи. А проведенные процедуры, как утверждается, никак не сказались на их развитии. При этом сигналов об активности аллергенного белка у щенят обнаружено не было. Однако нужны были тесты. Ученый Мэтт Уокер, основатель компании, сам является аллергиком. И последние 1.5 года он живет с Бейли. По его словам, за все это время у него не было ни одного случая аллергической реакции. Другой генно-модифицированный питомец Альфи сейчас живет с соучредителем компании. Но эксперты воспринимают все это с долей скепсиса. Кроме того, есть вопросы к этичности таких процессов, продолжает врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center Алексей Бессмертный.
19: Как набор аккордов на пианино, так и набор этих белков. У кого-то мажорный КНФ1 выше, у кого-то минорный. Поэтому, например, на какую-то кошку или собаку человек реагирует, на какую-то нет. Предсказать это невозможно. Можно с помощью генной инженерии вывести собак, у которых будет отсутствовать мажорный аллерген собаки. Но минорные-то будут плюс. Во-первых, это непонятно, насколько подействует. Как это будет с помощью генной инженерии влиять на продолжительность жизни собак, их заболевания, онкологии или прочее. Потому что в этом случае должны быть исследования минимум 5, а лучше 10 лет. Вывод собак без мажорного аллергена пока представляется малоэффективной формой борьбы с аллергией на собак. А самое главное, зачем? Чтобы завести собачку, получается, мы врезаемся в генную инженерию только ради того, чтобы был домашний питомец. Это несоизмеримые платы.
18: Генно-модифицированные Альфи и Бейли проходят регулярные ветеринарные осмотры. А сама компания говорит, что начала с биглей, но планирует заняться и другими породами. Более того, ее основатель Уокер говорит, что основная цель состоит в создании своего рода идеальных питомцев, гипоаллергенных эталонов, которые впоследствии можно будет клонировать. Комментирует президент Международного кинологического союза, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Урожевский.
20: Здесь достаточно непростой вопрос, и аллергия может возникать на разное. Часто у владельцев может быть аллергия не только на шерсть, но, например, даже на корм, которым кормим и так далее. Поэтому это все достаточно сложно. Сегодня на первом месте по популярности и владельцы, которые бы хотели завести гипоаллергенного щенка, как правило, заводят сегодня той пуделя, заводят йоркширского терьера, разводят гибриды мальтипу, которые позиционируются тоже как гипоаллергенная порода.
18: Проведение генной модификации собак пока не одобрило FDA, Американское управление по продовольствию и лекарствам. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего 2 монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 17:58, студия Вероника Романова. В Белгороде при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадали двое мужчин, сообщает оперштаб. Оба пострадавших госпитализированы. Также при ударе дрона был поврежден легковой автомобиль. В результате ночной атаки БПЛА на Белгород погибли 5 человек, 25 пострадали. Повреждения получили более 30 многоэтажных и частных жилых домов, соцобъекты, автомобили. Также беспилотники атаковали два десятка округов региона. В Шебекино при атаке на предприятие пострадали 3 человека. В Крыму продолжается строительство большинства объектов, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Об этом агентству ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Но, по его словам, какая-то часть строек приостановлена. Хуснуллин подчеркнул, что власти не планируют отказываться от поддержки строительной отрасли, так как это негативно сказалось бы на экономике полуострова. Ситуация в Крыму остается тяжелой. Правительство занимается ею в ежедневном режиме. В июле власти Крыма снизили местным бизнесменам арендную плату в половину и более от ее первоначальной величины. Об этом рассказывал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, льготы коснулись прежде всего гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, детских учреждений отдыха и оздоровления, а также кинотеатров. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Результат российских спортсменов составил 1442 балла. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ снова ударили по Белгороду. Ранены 2 человека. Один из них в тяжелом состоянии. Это второй прилет по городу после массированной ночной атаки. Ее жертвами стали 5 горожан. Больше 20 пострадали. Основной удар был нанесен по гражданскому сектору, жилым домам и соцобъектам. Местные жители говорят, что такого страшного налета не было с августа прошлого года. Об обстановке в Белгороде через минуту. Турция предложила России и Украине заключить морское перемирие и остановить удары по судам в Черном море. С такой инициативой выступил глава турецкого МИДа Хасан Фидан. Параллельно появилась информация о готовящемся визите в Москву и Киев любимых переговорщиков Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это так случайно совпало или у посредников созрел новый план? Мнение экспертов. Аномальная жара и обмеление рек в Европе. Со дна показываются затопленные когда-то корабли, останавливаются ядерные реакторы. Температура приближается к 40 градусам. Жители Сербии, Италии и Германии рассказали нам о том, как жара влияет на их повседневную жизнь. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали при повторной атаке БПЛА на Белгород. Беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин, у одного из них осколочное ранение бедра, второй в тяжелом состоянии. У него перелом черепа, мужчину готовят к операции. Этой ночью Белгород пережил одну из самых разрушительных атак беспилотников. 5 человек погибли, 25 были ранены, среди них 2 детей. Повреждены десятки домов, 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. Также пострадали административные здания, соцобъекты и 33 автомобиля. Жителей разрушенных квартир разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них видно, что полностью выгорело несколько квартир на верхних этажах жилой высотки. Такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года. Власти и коммунальщики начали ликвидацию последствий, вывозят мусор и закрывают тепловой контур поврежденных домов, говорит САПКОР российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
2: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам. Ну и есть случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин день нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза, дождь, ливень. И вот чтобы погода не нанесла еще больше урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Жителям пострадавших многоэтажек предложены и пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления. Все это уже было и не раз. Белгород выстоит и в этом случае. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные. И стараются сразу же, ну, например, обесточить жилье, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
5: Анна Скрипка, Собкор российской газеты в Белгородской области. Власти Украины заявили, что этой ночью российская ракета попала в 10-этажный жилой дом. 2 человека погибли, 13 ранены. Под завалами еще могут оставаться люди. Минобороны России сообщило, что в Харьковской области геранями поражены склады с дронами и оборудованием радиоэлектронной борьбы. В Житомире в результате атаки пострадал завод «Кромберг энд Шуберт» на 100% принадлежащий немецкой компании. Украинские власти заявляют, что завод производил кабельные системы для автомобилей. Производство остановлено. Пресс-служба группы «Нафтогаз» сообщила, что российские войска нанесли массированный удар по добывающим объектам «Укрнафта». Десятки дронов поразили буровую инфраструктуру, часть оборудования выведена из строя, работа остановлена, сотрудники не пострадали. Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в пятницу на выходе из Новороссийска, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер-Денис-Де. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Между тем, накануне Турция предложила России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу». Детали он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
3: Как вам турецкое предложение, вот перемирие на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
21: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
3: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
21: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас и морским. морским тоже, наверное, идут.
3: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
21: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически по морскому праву она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
3: Ну и снова разговоры о том, что Войтков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
21: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
3: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
21: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Ну, я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
5: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморской, и что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек, в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые сейчас являются главным морским коридором Украины. Также, как уже говорилось, Владимир Зеленский накануне провел переговоры с президентом Сербии. Подробнее о его визите в Белград в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а сейчас к другим темам. Аномальная жара и обмеление рек в Европе обнажило историю. Уровень воды в Рейне, Дунае и других крупных реках достиг критических отметок. В Германии у Кёльнского собора из воды показались остатки моста, построенного после Второй мировой. В Сербии на дне Дуная стоят лодки местных жителей, а из воды поднялись затопленные корабли Третьего рейха. У берегов Италии на глубине 46 метров обнаружили древнеримское судно первого века до нашей эры с сотнями амфор, а в Болгарии кости шерстистого мамонта. Мы поговорили с жителями Европы о том, как они переживают эти жаркие дни.
10: Местные жители.
6: Автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: Обмеление Дуная опаснее всего для нас усложнением судоходства, поскольку именно баржами по реке доставляют нефть. Большая проблема, чем Дунай, лесные пожары, в том числе сейчас горит Делиблатская пещера. Пожар практически неконтролируемый. Это заповедник. Электричество пока что не отключали. В отдельных городах есть временное отключение воды, и в городах устанавливают цистерны с питьевой водой. Отдельно пошли кампании про то, что животным в такую жару тоже надо помогать.
6: Жительница Рима Татьяна.
7: В связи с этой жарой мы особо не передвигаемся. В Риме градусники 38, но на самом деле чувствуется намного жарче, потому что влажность у нас высокая всегда. Мы от кондиционера ведрами воду выливаем. Самое сложное то, что выше 30 градусов ночью. Мы не можем никогда открыть окна. Кондиционер работает круглосуточно. Он уже еле дышит с конца мая, когда началась эта жара. Мусор, я вижу, вывозят. В августе все закрыто. Открывается, вот сейчас я хотела где-нибудь остановиться, выпить холодный кофе. Все было закрыто.
6: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
22: Ситуация реально сейчас критическая, потому что во многих речках, озерах ситуация плохая. Если брать землю Саксонию, паромы, которые экскурсионные, пришлось отменить и запретить молодежи и прочим, которые сейчас там пытаются покупаться или охлаждаться. Во многих местах, в том же Берлине, попросили некоторые фонтаны отключить. включить, чтобы экономить воду. Что касается Баварии, там ситуация вообще плачевная. Мэр городов рекомендовал не пользоваться бассейнами, экономить воду и так далее. Но ситуация с засухой сильно ударила сейчас, особенно по урожаям. У нас несколько лет запрещали в разных озерах купаться в Германии. И только в этом году многие земли разрушили, что было тоже большим удивлением. В этом году, слава богу, что нет еще пожаров, но, к сожалению, у нас еще многие воспользовались этим, цену на воду и на лед тоже цену подняли.
5: Пик новой волны жары на западе и юге Европы ожидается между вторником и пятницей. В эти дни во Франции, Италии, Испании и Португалии температура может подняться до 40 градусов.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало» уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
11: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплаты в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с Хартией на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. Хартия отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
15: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с Хартией заключали договор о ТКО, Хартия приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Хартия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Хартия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1.5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
11: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 миллионов 300 тысяч рублей.
14: Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель Центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
16: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается, автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает, поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности, и уже тогда суд принимает к вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимают уже соответствующие решения.
12: На что же вообще говорить, что они не вывозили их отходы?
16: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
14: Мы направили свой запрос оператору Хартия. Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между Рентал и Хартия рассматривались арбитражным судом неоднократно, и там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила Хартия, решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
13: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес ФМ» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с Госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
17: Здравствуйте.
13: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
17: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
13: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды? Какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
17: Рейды с Госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение Госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположена на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины из потока, а «Дорожный пристав» – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленные, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которая разъясняет, за что долг, какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства. Это арест и изъятие транспортного средства.
13: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
17: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия эвакуации. порой даже мотивирует тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю,

0: принятых мерах.
1: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта, и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
0: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации? Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
1: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов, это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейда мероприятий. Можно с чистой совестью приезжать мимо сотрудников автоинспекции и службы судебных приставов.
0: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
2: Вопрос к эксперту.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: Человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий.
2: Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Простой в портах Одессы лишит Украину половины аграрного экспорта. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия страны, сухопутные маршруты через Польшу и терминалы Румынии не справятся с объемами и смогут вывести лишь меньшую часть сельхозпродукции, около 29,5 миллионов тонн. В итоге Киев рискует недополучить почти 11,5 миллиардов долларов. Дополнительным ударом станет острый дефицит складских мощностей. Свободные места места в украинских элеваторах полностью заполнится уже в октябре.

0: Ранее в российской Минобороны сообщили, что удары нарушили работу маршрутов, по которым украинские сельхозтовары доставляли в одесские порты. Бывший замглавы Краснодарского края Сергей Власов, один из важных свидетелей по уголовному делу его преемника Александра Нестеренко, пропал без вести в зоне СВО. Это официальные сведения о его судьбе, полученные из военкомата Краснодарского края в ответ на запрос суда. Это рассказал коммерсанту адвокат Нестеренко Александр Бурнаев. В декабре 25-го Сергей Власов был приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 6 миллионов рублей. Экс-чиновник не стал обжаловать приговор и заключил контракт с Минобороны об отправке в зону спецоперации. Что касается Александра Нестеренко, то он обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий при капремонте школ в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в более чем 146 миллионов рублей. Футболисты московского «Динамо» одержали первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России, обыграв на домашнем стадионе со счетом 3-1 махачкалинское «Динамо». Столичная команда набрала 4 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. Махачкалинская занимает 5-ю позицию с 6 очками. Следующие матчи обе команды проведут 16 августа в гостях. Московская «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита», а махачкалинцы встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС. О чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому, и как ко всему этому отнесутся в Москве, мы спросили эксперта. Игрушки мешают детям взрослеть и закладывают фундамент будущих психологических проблем, пишет экономист со ссылкой на исследование Чикагского университета. Проблема в том, что ИИ-компаньоны бесконечно льстят и угождают детям, и создают у них иллюзию мира, в котором нет конфликтов. Почему конфликтные ситуации так важны для детской психики? Ждет ли рубль дальнейшее снижение, каковы настроения инвесторов и отыграет ли индекс Мосбиржи потери конца недели? Прогнозы аналитиков рынка прямо сейчас. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно опустилась перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанковском рынке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций тоже завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддержала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестор-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
4: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России. Официальный визит Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это первый визит Владимира Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономическое и энергетическое сотрудничество. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии, хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что, вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями. И ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более сомнительной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем больше обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае, не какая-то там московская марионетка.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вучич сегодня заявил, что Сербия не перешла на сторону Украины после визита Зеленского. «Мы никуда не переходили. Я вложил всю свою жизнь и всю жизнь боролся за то, чтобы Сербия проводила самостоятельную и независимую политику», сказал президент Сербии. Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но этого количества по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что Киев и Москву поедут посланники Трампа Кушнер и Уитков, а Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудим с политологом Георгием Бофтом. Его комментарии в начале следующего часа на Business FM. Другим темам и игрушки могут негативно сказываться на развитии детей, пишет «Экономист». Сейчас набирает популярность новый тренд – игрушки с искусственным интеллектом, которые становятся детям лучшими друзьями. Стартап Curio выпустил серию и компаньонов, роботов, мишек и даже бананового слизня, который помогает делать уроки и успокаивает ребенка. Игрушки всегда во всем соглашаются и льстят своему владельцу. Однако профессор хирургии и педиатрии Чикагского университета Дана Саскинд в своей книге сравнивает таких компаньонов с кормлением ребенка одним мороженым. Вкусно, но для развития катастрофа. По ее словам, в реальном общении дети учатся на микротрещинах, ссорах, отказах и недопонимании. Именно это формирует эмпатию, терпение и навык договариваться. ИИ же предлагает бесконечную гармонию, которая не готовит ребенка к реальной жизни. При этом Саскинд не против ИИ как инструмента, например, чтобы подобрать книгу или придумать сказку, но читать ее должен человек, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Екатерина Демина.
6: Если это игрушка, в которой просто ребенок играет время от времени дома, а все остальное время он гуляет, играет, ходит в детский сад, если у него нормальная семья, то никак не влияет. Просто игрушка. Они очень быстро их забрасывают. Потому что ребенок биологически, эволюционно, он заточен на взаимодействие со значимым человеком. И вообще все устройство ребенка – это научиться завязывать и поддерживать отношения. Ну, то есть раньше, смотрите, у нас была просто мягкая игрушка, и ребенок говорил за себя и за нее. И сейчас есть ИИ, который им отвечает. У меня была ужасно смешная сцена с внуком, который пытался заставить колонку Алисы что-то ему сыграть. Ребенку 3 года, говорит он не очень, но он очень терпеливо с ней разговаривал, а она очень терпеливо ему говорила: «Повтори, пожалуйста». Он опять повторял. Самое удивительное, что они договорились. А вообще дети выбирают нормальное общение. Какое-то время, наверное, ребенок может быть очарован вот этой отзывчивостью и бесконечным этим общением. Но если есть рядом хоть кто-нибудь человеческий, то будет отношение с человеком, а не с игрушкой. Ребенок очеловечивает все, на что падает его взгляд. Подъемный кран, камушек, листочек. Это свойство психики. Здоровой. Игрушки нужны, чтобы играть с кем-то. Играйте вместе.
2: Катерина Демина, психолог-консультант. Первые в мире мягкие игрушки с искусственным интеллектом представила певица и бывшая жена Илона Маска Граймс вместе со стартапом Curio еще в конце 2023 года. Тогда в линейке было 3 персонажа – Габа, Грэм и Грок. Последний назван в честь чат-бота XAI Илона Маска. Сама Граймс признавалась, что создавала их для своих детей. Игрушки подключаются к смартфону, и родители могут отслеживать активность ребенка. Сейчас в коллекции 8 игрушек. игрушек, например, банановый слизень «Профессор Линус», в отличие от базовой линейки бренда 3+, рекомендуется для детей от 8 лет. Он помогает с уроками и может вести серьезные разговоры. Цена около $120. Ранее автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X иронизировал над стремлением заменить человеческое общение ИИ. «А что, если бы вам просто поговорить со своими детьми?» – написал Хирш.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
14: Знай меру. Балл. От французского «шар». Условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние.
15: Знай меру на Business FM.
14: Из спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет.
15: Знай меру на Business FM.
16: Кто надо, услышал.
17: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
16: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам.
19: Итоги недели.
2: Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах? Об этом Наталья Шашина.
20: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
21: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
20: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
22: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Вот пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
20: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают. Это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
23: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
20: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель.
19: Итоги недели.
2: Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
24: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственной единственного российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готова купить компания Next Touch, которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК Next Touch Владимир Крикушенко подтвердил Business FM информацию о покупке «Кванта».
0: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в Next Touch запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
24: Стоимость сделки гендиректор ГК Next Touch не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
3: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
24: В ГК Next Touch сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
4: Продолжительность жизни.
5: Сердце выскакивает из груди, воздуха не хватает, по телу пробегает дрожь и кружится голова. Кажется, что сейчас потеряешь сознание. Так выглядит паническая атака.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Приступ чаще всего начинается с неприятного ощущения в теле. Человек выпил крепкий кофе, не выспался, резко поднялся по лестнице или просто пережил небольшой естественный выброс адреналина. Сердце стало биться быстрее, дыхание изменилось и закружилась голова. Для большинства людей это незаметные физиологические реакции. Но иногда мозг интерпретирует их как признак опасности. Миндалина, которая отвечает за быстрое обнаружение угроз, запускает систему экстренной мобилизации. Гипоталамус активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, а надпочечники выбрасывают адреналин. Организм начинает готовиться к борьбе или бегству. Сердце сокращается все быстрее, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Человек думает: «Со мной происходит что-то опасное». Эта мысль усиливает тревогу. Мозг воспринимает ее как новое подтверждение угрозы и снова активирует стрессовую реакцию. Приступ паники способен нарастать буквально за считанные минуты. Ключевой механизм панической атаки называется катастрофической интерпретацией телесных ощущений. Опасность создает не само сердцебиение или головокружение, а то значение, которое мозг им придает. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить отношение к телесным сигналам. Человек постепенно убеждается, что учащенный пульс, дрожь или ощущение нехватки воздуха сами по себе не опасны. Когда мозг перестает воспринимать эти ощущения как начало катастрофы, разрывается и цепочка, которая запускает новый выброс адреналина.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 18:57, студия Вероника Романова. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства поставок. В документе он отметил, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемы. Добавил, что необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до оплаты штрафа. Как следует из распоряжения правительства, Кабмин планирует в сентябре получить от МВД поправки в законодательство, а уже в 2027 году внести в Госдуму такой законопроект. Ранее в МВД отмечали, что за 60 дней водители могут выехать за пределы России. В испанской Сеуте до сих пор может оставаться от 8 до 11 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Об этом заявил глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас. Чиновник назвал ситуацию абсолютно неустойчивой, заявив, что тысячи людей бродят по улицам, по районам, в горах, на пляжах, без крыши над головой, без удовлетворения своих основных потребностей. Единственным выходом для них он назвал возвращение в Марокко. В Атур опровергли сообщения о жалобах туристов на отели в Египте. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, таких обращений от путешественников не зафиксировано. Представители организации пояснили, что популярное направление отдыха всегда характеризуется обширной базой отелей с разным уровнем сервиса. В таких условиях инфраструктура отдельных гостиниц может не соответствовать ожиданиям или субъективным представлениям о комфорте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ снова ударили по Белгороду. Ранены 2 человека. Один из них в тяжелом состоянии. Это второй прилет по городу после массированной ночной атаки. Ее жертвами стали 5 горожан. Больше 20 пострадали. Основной удар был нанесен по гражданскому сектору, жилым домам и соцобъектам. Местные жители говорят, что такого страшного налета не было с августа прошлого года. Турция предложила России и Украине заключить морское перемирие и остановить удары по судам в Черном море. С такой инициативой выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Параллельно появилась информация о готовящемся визите в Москву и Киев любимых переговорщиков Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это так случайно совпало? Или у посредников созрел новый план? Мнение эксперта. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions» Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». 2 человека пострадали при повторной атаке БПЛА на Белгород. Беспилотник ударил по коммерческому объекту. Раненые 2 мужчин. У одного из них осколочное ранение бедра, второй в тяжелом состоянии. У него перелом черепа. Мужчину готовят к операции. Этой ночью Белгород пережил одну из самых разрушительных атак беспилотников. 5 человек погибли, 25 были ранены. Среди них 2 детей. Повреждены десятки домов, 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. Также пострадали административные здания, соцобъекты и 33 автомобиля. Жителей разрушенных квартир разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них видно, что полностью выгорело несколько квартир на верхних этажах жилой высотки. Такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года. Власти и коммунальщики ликвидируют последствия, вывозят мусор и закрывают тепловой контур в поврежденных домах, говорит САПКОР российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
8: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам. Ну и есть случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин мужчин нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза, дождь, ливень, и вот чтобы погода не нанесла еще больший урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Жителям пострадавших многоэтажек предложены и пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления. Все это уже было и не раз. Белгород тогда выстоит и в этом случае. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные. И стараются сразу же, ну, например, обесточить жилье, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
2: Анна Скрипка, Собкор российской газеты в Белгородской области. Власти Украины заявили, что в ночь на воскресенье российская ракета попала в 10-этажный жилой дом. 2 человека погибли, 13 ранены, под завалом еще могут оставаться люди. Минобороны России сообщила, что в Харьковской области геранями были поражены склады с дронами и оборудованием радиоэлектронной борьбы. В Житомире в результате атаки пострадал завод «Кромберг энд Шуберт», на 100% принадлежащий немецкой компании. Украинские власти заявляют, что завод производил кабельные системы для автомобилей. Производство остановлено. Пресс-служба группы «Нафтогаз» сообщила, что российские войска нанесли массированный удар по добывающим объектам «Укрнафты». Десятки дронов поразили буровую инфраструктуру. Часть оборудования выведена из строя. Работа остановлена. Сотрудники не пострадали. Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер-Денис-Де. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Между тем, накануне Турция предложила России и Украине морское перемирие. Кара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хасан Фидан в интервью агентству «Анадолу». Деталей он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через проливы некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
9: Как вам турецкое предложение, вот перемирие на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
10: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал, о чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
9: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей защититься от ударов по сухогрузам с вооружением?
10: Абсолютно возможно, потому что, прежде всего, нужен досмотр. И в Черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас и морским тоже, наверное, идут.
9: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
10: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически по морскому праву она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают проход весьма и весьма затруднительным. И это на самом деле может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие, ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
9: Ну и снова разговоры о том, что Войтков-Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
10: Я думаю, что они привезут некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
9: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам, вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
10: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Ну, я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска, и что целями ударов стали склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек, в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Ключевая артерия, ведущая к Дунайским портам, которые остаются главным морским коридором Украины. Также, как уже говорилось, Владимир Зеленский накануне провел переговоры с президентом Сербии. Подробнее о его первом визите в Белград в дальнейшем эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников «Drone Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
1: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные владельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
2: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозят до 10 лет лишения свободы. Испания на месяц установила пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право нахождения в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры против Италии, рассказал журналист в Италии Сергей Иезуитов.
11: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
2: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. А Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская карьера «De La Sera» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: За обедом разговорили с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
15: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка. Все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
14: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: «Между делом» на Бизнес FM.
2: 19:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме. Французский бренд премиальной одежды «Коперни» заинтересовался работами российской художницы. Речь о концепции женских сумочек с плесенью, живой. Это художественное ноу-хау отечественного дизайнера Даши Плесень, которым она занимается уже более 11 лет. Концепты сумок с шильдиками модного дома появились в блогах у сторонних дизайнеров и стали продуктом так называемых AI-спекуляций. Поэтому возникло предположение, что модный дом попытался присвоить работы художницы без ее ведома. Насколько такая ситуация типична для сегодняшней фэшн-индустрии и возможно ли защитить авторские права на модную идею в эпоху искусственного интеллекта? Об этом художница рассказала Рамилю Киселеву.
16: Бизнес FM с теми, кто в теме.
17: Мы говорим сегодня с биохудожницей Дашей Плесень. Почему она сама себя определяет именно в таком качестве? Биохудожник. Обсудим чуть позже. А пока о том, как ей поневоле пришлось столкнуться с темой авторских прав. Прав на дело практически всей ее жизни, а именно плесени. Как бы комично это ни звучало. Но давайте по порядку.
18: Если можно, вот тезисно хронологию восстановить. Значит, это началось около года назад, да? Как давно ваши эти концепции существуют, этих сумок?
21: Дело в том, что я вообще своей практикой занимаюсь уже 11 лет и развиваю уникальную методологию художественной культивации микроорганизмов. То есть я собираю их из воздуха, из тела, с разных предметов и создаю биоабстракции. Такие вот совершенно уникальные композиции, которые невозможно как раз-таки ни нагенерить, ни в фотошопе сделать, потому что это все органическое, это растет, развивается, это имеет запах. И да, год назад мы с Коперни общались касаемо коллаборации. Тогда у нас была задумка сделать полностью платье из плесени, чтобы модель по подиуму прошлась в этом платье. Я говорю, да, это все возможно, но нужно продумать там, чтобы был такой как бы бокс пластиковый, и эта модель была в этом боксе, может быть, даже в какой-то маске, там, в противогазе, чтобы аудитория была защищена от этого. Ну и как-то мы сошли на нет эти все обсуждения, и мы это все заморозили. Потом совершенно случайно я вижу пост дизайнера. Она просто фрилансер-дизайнер, но я уж не знаю там деталей. И она сделала такую вот спекулятивную AI-работу. Как выяснилось позже, Коперни вообще были не в курсе этого проекта. И там через 10 часов после того, как все это начало форситься в сетях, директор Коперни вышел в комментарии и написал, что «Ой, я первый раз вообще вижу этот проект». Это был первый комментарий. Второй комментарий написал, что «Я был бы рад сделать коллаборацию вот с тобой и вырастить эту сумку по-настоящему». Мы с ним списались в личке, я говорю, ну хорошо, давайте пообсуждаем и сделаем как бы это уже, ну, по-настоящему, а не в AI. Потому что в чем, собственно, основной конфликт? Я увидела там конкретно копипаст своей работы.
18: Концепт, это прототип, созданный с помощью искусственного интеллекта. Это графика, это картинка, не более.
21: Ну, нет? Смотрите, одно дело, ты делаешь промпт, где пишешь, измени картинки так, чтобы никто не понял, чьи работы я беру. Так делают все дизайнеры, и сейчас в мире ИИ так все работают. Все берут из Пинтереста какие-то референсы, добавляют промпт, поменяйте, пожалуйста, мне здесь вот эти вот детали, вот эти цвета, чтобы никто не понял то, что это работа вот этого человека. Ну, так все делают, просто никто не скажет об этом. Сейчас уже так. И я увидела, что конкретно это копипаст моих работ 2021 года, серия Матисс, его Blue Nudes, то есть у меня было такое коллажное выращивание организмов сверху его работы. У меня это все зафиксировано на Behance, это в моем портфолио, во множестве интервью эти работы используются. И когда я увидела элементы этой работы, вставленные в сумку, да, потому что там есть такой желтый пузырь. Желтый пузырь конкретно на этой работе. И я вижу, что он на этой сумке. Это значит, что она взяла кусок с этого оригинального изображения с моей работы и просто вставила его в сумку, даже не поменяв промпт. А серия чашек, которые на столе лежат, там просто конкретно вырезаны работы и не только моих работ, но еще там два художника, чьи работы взяты без указания и без изменения промпта. Но в чем проблема написать, что это не inspired by, да, что это не вдохновилось, а это работы, использованные вот такой художницы, вот так они называются. Это AI-спекуляция, вымышленный проект, который я бы хотела предложить бренду Коперни как дизайнер и AI-креативный художник. Да. Этого не произошло. Смотрите, есть такая тема, как AI speculations. Это, допустим, вот у меня был такой проект, я Reels сделала, и он звучал так. Если бы ко мне пришел бренд Nike, я бы для них сделала бы вот такую вот подошву и вот такой дизайн обуви. Ко мне Nike не пришел. приходили, но это называется спекуляция и как бы такой вот проект, который показывает, что было бы, если бы у нас была эта коллаборация. Вот этот проект, собственно, и про это. Не хватает отметки, что создано ИИ, не хватает указания всех имен художников, ну и, в общем-то, конфликта никакого бы не было.
18: В сухом остатке Коперни будет работать с вами, использовать это?
21: Ну, пришел владелец, мы договорились о том, что мы пойдем это все пообсуждаем и придем к какой-то общей концепции. То есть я говорю, что, ребят, ну во всей этой ситуации сейчас наиболее экологично видится выращивание реальной сумки с оригинальной плесенью, чтобы я продумала вам концепцию. Мы сделали сторителлинг и показали, что бренды и креативные индустрии, они все еще остаются близки к оригинальному искусству, к руке художника и природе, и что даже то, что сейчас все заполонило AI, это не значит то, что нужно отказываться от оригиналов.
0: Если говорить про такую коллаборацию, то, конечно, создается один образец и оригинал, который сохраняется как арт-скульптура, арт-объект. А, безусловно, если его доработать, то можно его использовать, ну и носить как настоящую сумку. Потому что я очень давно занимаюсь консервацией эпоксидной смолой, стабилизацией, дегидрацией. То есть есть методы, которые позволяют все это сохранить. Можно сделать и 100 таких сумок, и 200. А вопрос в сроках и в бюджете.
18: В стенках каждой из сумочек будет находиться живая плесень.
0: Ну, это возможно сделать, да.
18: Но не обязательно. То есть, возможно, реплика с неживой плесенью.
0: Ну, если мы говорим про тираж, допустим, 1000 штук, то, конечно, можно сделать дизайн, который позволит размножить именно паттерн и текстуру.
18: Технология выращивания микроорганизмов. Мне поначалу казалось, что они выросли, и их в микроскоп увеличили, и вот это
0: нет,
18: мы видим.
0: Нет, это их оригинальные размеры. То есть, если я работаю с чашками Петри, то это 9 сантиметров чашка Петри. Но также есть возможность покрывать любые размеры, любые объекты питательной средой, дальше делать подселение либо иглой, либо воздушным посевом, и все это прорастает. То есть это как поиск невидимых

0: выбросила чехол для айфона, и потом они разыгрывали айфон вместе с этим чехлом с живой плесенью. С Rocket Bank у меня была коллаборация. С производителем гиалуроновой кислоты, кстати, российский. То есть коллабораций, в общем-то, было очень много. Как в России, так и за рубежом.
1: Во сколько может обойтись вот сотрудничество с Коперни, если оно состоится?
0: Ну, это точно будет недешево.
1: Но это счет на там десятки тысяч долларов, условно.
0: Ну, зачем вам мои цены?
1: Сумочки ваши сколько будут стоить? На полках дорогих магазинов. Вот сколько может стоить сумочка с живой плесенью, сумочка-реплика? Ну, примерно.
0: Какой-то, наверное, тиражной истории с какой-то там репликой, я думаю, что... Ну, я бы рассматривала, ну, где-то 700 евро, может быть. А с оригиналом... Ну, думаю, что это та история, которая могла и на аукционе быть. То есть, и минимальная стартовая цена была бы, ну, скажем, 1030 долларов.
1: 30 тысяч долларов?
0: Да.
1: Да, прямо скажем.
0: Что, увольняетесь? Идете плесень выращивать?
1: Надо подумать.
0: Мне нужны ассистенты.
1: Да?
2: Ну что же, тему вполне себе элитарной плесени мы обсуждали с художницей Дашей Плесень.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: С художницей Дашей Плесень беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
5: Валюты на Business FM. Рестораны. Начало. Месье Бланже, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 19:28, студия Вероника Романова. Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системы ПВО Минобороны. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Владелец турецкого сухогруза, атакованного дроном, готовится обратиться в Международный уголовный суд в Гааге против Украины. Об этом пишут турецкие СМИ. В проекте иска утверждается, что Украина намеренно нанесла удар по судну под турецким флагом, в том числе по помещениям, где находился экипаж. Заявители указывают, что гражданские торговые суда во время конфликта защищены международным правом и не должны рассматриваться как военные цели. Кроме того, в документе говорится, что при атаке использовались боеприпасы с кассетными и бронебойными поражающими элементами. 23 июля судно «Рейхансари» привозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Турецкий сухогруз подвергся налету БПЛА в Черном море в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, погиб 54-летний член экипажа, трое моряков пострадали. С повреждением корпуса и машинного отделения судно самостоятельно прибыло в Трабзон. «Бургер Кинг» вышел на второе место среди сетей быстрого питания в Штатах. Он обошел компанию «Вендис», уступая только «Макдональдсу». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчетности компании. Продажи «Вендис» в США во втором квартале упали на 7%, составив почти 3 миллиарда долларов. За тот же период продажи «Бургер Кинг» выросли на 8,5% до более чем 3 миллиардов долларов. Со ссылкой на подсчеты банка «Барклайс» телеканал отмечает, что в 2024 году доля «Макдональдса» на американском рынке бургерных по продажам составляла 48%. Доля «Вендис» 11,4%, а «Бургер Кинг»

0: 10%. Однако с тех пор продажи Бургер Кинга в основном росли, в то время как у Вендис регулярно снижались. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС. О чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому, и как ко всему этому отнесутся в Москве, мы спросили у эксперта. ИИ-игрушки мешают детям взрослеть и закладывают фундамент будущих психологических проблем, пишет экономист со ссылкой на исследование Чикагского университета. Проблема в том, что ИИ-компаньоны бесконечно льстят и угождают детям и создают у них иллюзию мира, в котором нет конфликтов. Почему проживание конфликтных ситуаций так важно для детской психики? Ждет ли рубль дальнейшее снижение, каковы настроения инвесторов и отыграет ли индекс Мосбиржи потери конца недели? Прогнозы аналитиков рынка прямо сейчас. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно опустилась перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанковском рынке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций тоже завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддержала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономические и геополитические фонды остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль, ожидания снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
4: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику, ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82.5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12.3-12.5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Recomtrust. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России. Официальный визит без Зеленского в Белград и переговоры с Вучичем закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Это первый визит Владимира Зеленского в Сербию после того, как он стал президентом Украины. Александр Вучич встретил гостя с оркестром и почетным караулом. Во время переговоров лидеры обсудили так называемый «Европейский путь Украины», а также экономическое и энергетическое сотрудничество. На совместной пресс-конференции Вучич заявил, что Белград сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути», сказал президент Сербии, хотя сама она не член ЕС. О том, как это будет воспринято в Москве, учитывая, что она считает Сербию своим союзником, говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Москву это, безусловно, раздражает. Вучич Москву вообще давно раздражает. Прямым текстом официально говорилось о том, что вопреки заверениям, сербские предприятия снабжают Украину прямым или не совсем прямым образом вооружениями, и ведется такая нечестная игра со стороны Сербии. Политический стиль Александра Вучича хорошо известен. Он человек чрезвычайно изворотливый, раскладывающий все яйца по всем возможным корзинам. С морально такой идеологической точки зрения Москве должно быть очень неприятно, и наверняка так и есть. С формальной точки зрения трудно что-либо предъявить. Сербия не находится в конфликте с Украиной. Сербия по своим причинам косовским очень всегда подчеркивает свою максимальную приверженность к территориальной целостности государств. Что касается помощи в вступлении в ЕС, последний, кого спросят о вступлении Украины в ЕС, будет Белград, тем более, что действительно он сам тоже в ЕС не состоит. Мне кажется, что у Вучича есть еще свой внутренний мотив. Он вот-вот должен официально, он обещал, покинуть пост президента и открыть дорогу к новым выборам. Вучич, судя по всему, собирается проделать трюк, который во многих посткоммунистических странах неоднократно уже осуществлялся. Это изменить таким образом государственное устройство, чтобы президент был более церемониальной фигурой, а премьер-министр, собственно, обладал всей властью. То есть он, видимо, хочет, уйдя с поста президента, возглавить правительство, а там, кроме всего прочего, и ограничений формальных нет. Для того, чтобы это провернуть, ему нужно много всего сделать, тем больше обстановка в Сербии сложная. Ну и, кроме всего прочего, ему нужно, чтобы Европейский Союз не взялся торпедировать его вот эти вот ухищрения. А для того, чтобы этого не произошло, ему надо в глазах европейцев проявить себя как добропорядочный участник европейской семьи и никоим образом, ни в коем случае, не какая-то там московская марионетка.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вучич сегодня заявил, что Сербия не перешла на сторону Украины после визита Зеленского. «Мы никуда не переходили. Я вложил всю свою жизнь и всю жизнь боролся за то, чтобы Сербия проводила самостоятельную и независимую политику», сказал президент Сербии. Накануне во время пресс-конференции с сербским президентом Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО, но этого количества, по его словам, будет недостаточно. Одновременно с этим Вашингтон одобрил передачу Украине из запасов Турции 70 ракет «Атакамс», а также 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысяч снарядов. Вчера появились сообщения, что Киев и в Москву поедут посланники Трампа Кушнер и Уитков, а Турция предложила России и Украине морское перемирие. Эти темы мы обсудим с политологом Георгием Бофтом. Его комментарии в начале следующего часа на «Бизнес-ФМ». Другим темам и игрушки могут негативно сказываться на развитии детей, пишет «Экономист». Сейчас набирает популярность новый тренд – игрушки с искусственным интеллектом, которые становятся детям лучшими друзьями. Стартап Curio выпустил серию и компаньонов, роботов, мишек и даже бананового слизня, который помогает делать уроки и успокаивает ребенка. Игрушки всегда во всем соглашаются и льстят своему владельцу. Однако профессор хирургии и педиатрии Чикагского университета Дана Саскинд в своей книге сравнивает таких компаньонов с кормлением ребенка одним мороженым. Вкусно, но для развития катастрофа. По ее словам, в реальном общении дети учатся на микротрещинах, ссорах, отказах и недопонимании. Именно это формирует эмпатию, терпение и навык договариваться. ИИ же предлагает бесконечную гармонию, которая не готовит ребенка к реальной жизни. При этом Саскинд не против ИИ как инструмента, например, чтобы подобрать книгу или придумать сказку, но читать ее должен человек, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Екатерина Демина.
6: Если это игрушка, в которой просто ребенок играет время от времени дома, а все остальное время он гуляет, играет, ходит в детский сад, если у него нормальная семья, то никак не влияет. Это просто игрушка. Они очень быстро их забрасывают. Потому что ребенок биологически эволюционно, он заточен на взаимодействие со значимым человеком. И вообще все устройство ребенка – это научиться завязывать и поддерживать отношения. Ну, то есть раньше, смотрите, у нас была просто мягкая игрушка, и ребенок говорил за себя и за нее. И сейчас есть ИИ, который им отвечает. У меня была ужасно смешная сцена с внуком, который пытался заставить колонку Алисы что-то ему сыграть. Ребенку 3 года, говорит он не очень, но он очень терпеливо с ней разговаривал, а она очень терпеливо ему говорила: «Повтори, пожалуйста». Он опять повторял. Самое удивительное, что они договорились. А вообще дети выбирают нормальное общение. Какое-то время, наверное, ребенок может быть очарован вот этой отзывчивостью и бесконечным этим общением. Но если есть рядом хоть кто-нибудь человеческий, то будет отношение с человеком, а не с игрушкой. Ребенок очеловечивает все, на что падает его взгляд. Подъемный кран, камушек, листочек. Это свойство психики здоровой. Игрушки нужны, чтобы играть с кем-то. Играйте вместе.
2: Катерина Демина, психолог-консультант. Первые в мире мягкие игрушки с искусственным интеллектом представила певица и бывшая жена Илона Маска Граймс вместе со стартапом Curio еще в конце 2023 года. Тогда в линейке было 3 персонажа – Габа, Грэм и Грок. Последний назван в честь чат-бота XAI Илона Маска. Сама Граймс признавалась, что создавала их для своих детей. Игрушки подключаются к смартфону, и родители могут отслеживать активность ребенка. Сейчас в коллекции 8 игрушек, например, банановый слизень «Профессор Линус», в отличие от базовой линейки бренда 3+, рекомендуется для детей от 8 лет. Он помогает с уроками и может вести серьезные разговоры. Цена около $120. Ранее автор мультсериала «Gravity Falls» Алекс Хирш в соцсети X иронизировал над стремлением заменить человеческое общение ИИ. «А что, если бы вам просто поговорить со своими детьми?» – написал Хирш.
1: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: И золото в столице Колумбии Богате принимает около 500 000 посетителей в год. Более 50 тысяч экспонатов из золота и сплавов желтым металлом созданы древними цивилизациями Колумбии – Муиско, Тайрона и Кимбая. Хит коллекции – так называемый «Плод Муиско». Золотая мини-скульптура изображает ритуал инаугурации нового правителя, который проходит на древнем подобии плота. Современные исследователи уверены, что в былых колумбийских цивилизациях изделия или украшения из желтого металла можно было встретить почти в каждом хозяйстве.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
9: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
10: Сложно представить современный мир без электронных версий популярных видов спорта. На телефоне, игровых консолях или компьютерах можно заняться и ралли, и хоккеем, и боксом. Так же, как футбол является наиболее популярным видом спорта, его электронные версии расходятся с самыми большими тиражами. Подразделение компании Electronic Arts EA Sports является гегемоном в мире виртуального спорта. А их симулятор футбола — лидером по продажам среди всех игр такого жанра. Версия 27 года уже вышла в продажу, но достоверные данные есть пока только по предыдущей. Она разошлась общим тиражом в 14 миллионов копий, а выручка за год вместе с внутриигровыми покупками составила 7,5 миллиардов долларов. Во время прошедшего чемпионата мира ежедневная аудитория FC26 достигла почти 10 миллионов пользователей. Но этой игры могло бы просто не быть. EA Sports начала с выпуска симуляторов четырех самых популярных видов спорта в США. Американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Классического футбола в линейке не было. Компания тогда была ориентирована на североамериканский рынок, а популярность соккера там была низкой. Но, как и в этом году, в 94-м чемпионат мира проходил в США, и руководству EA дало зеленый свет разработке проекта. Бюджет был минимальный, а ожидания никакие. Зато результат оказался потрясающим и стал мостиком для серьезного выхода на мировой рынок. А ведь если бы не релиз этого симулятора, возможно, мир футбола не досчитался бы очень классных игроков. Один из самых успешных в составе сборной США, полузащитник туринского «Ювентуса» Вестон Маккенни, пошел тренироваться именно потому, что гонял виртуальный мяч на консоли с друзьями. Реальные и виртуальные миры давно переплелись. Может, это и неплохо.
7: Спорт и деньги на Business FM.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам.
7: Итоги недели.
2: Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах? Об этом Наталья Шашина.
11: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
12: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
11: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Business FM отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
13: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить копать ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. Ведь два этажа паркинга в центре не сделаешь.
11: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
14: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машины места. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинам местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
11: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель.
1: Итоги недели.
2: Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер «ДВК-2». Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко подтвердил Бизнес ФМ информацию о покупке «Кванта».
16: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Next Touch» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
15: Стоимость сделки гендиректор ГК «Next Touch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
17: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории России. Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матрица, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
15: В ГК «Некстач» сообщили, что сделка будет закрыта через 6 и максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
18: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Лето. И к вечеру пятницы российские города пустеют. Люди переключают внимание на дачные дела. А все лихозпостройки, расположенные на участке, зарегистрированы в Росреестре? И вообще, какие из них надо регистрировать, а какие нет? Специалисты ведомства решили дать подробные пояснения. Хозпостройки – строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию. То есть это сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, и все, что стоит на участке, помимо самого дома. Как подчеркивают в Росреестре, далеко не все хозпостройки являются недвижимостью. Ну, в смысле, объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет. Основные признаки недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации – наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и цельные строительные материалы, например, кирпич или блоки, а не разборные конструкции, которые можно свободно перемещать. Кстати, важный нюанс – вид разрешенного использования участка. Если он предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, только хозпостройки для хранения инвентаря и урожая. А вот на садовом участке размещать что-то капитально-вспомогательное можно. Так вот, надо внимательно посмотреть, подходит ли хозпостройка под обозначенные критерии. И если да, то обратиться к кадастровому инженеру, который определит ее координаты и площадь и подготовит технический план. Далее этот план вместе с заявлением передается в Росреестр. Собственник может сделать это лично, а может официально уполномочить все того же кадастрового инженера. Собственно, и все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
18: Недвижимость на «Бизнес FM». Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 19.58, студия Вероника Романова. Дональд Трамп заявил помощникам о готовности прекратить войну с Ираном без ядерной сделки, если удастся добиться полного открытия Ормузского пролива. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Трамп считает, что Тегеран вряд ли сможет восстановить ядерную программу в течение оставшегося срока его президентства после уничтожения США трех ключевых объектов. Если судоходство через пролив будет восстановлено, американский президент намерен продлить перемирие на неопределенный срок, а при полном открытии водного пути снять военно-морскую блокаду иранских портов. Чиновник Белого дома заявил изданию, что США выполнили все поставленные перед военной операцией задачи, и теперь Трамп сосредоточен на обеспечении свободного прохода энергоресурсов через пролив. Тегеран, закрывший пролив в феврале, требует не допускать американские военные корабли в его акваторию и разрешить взимание платы с проходящих коммерческих судов. Вашингтон эти условия отвергает. После 18 месяцев переговоров Сирия и Россия достигли соглашения о будущем присутствии российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Об этом сегодня сообщило издание САНА. По договоренности в течение трех месяцев гражданские объекты, включая аэропорт Хмеймим и причалы порта Тартус, будут постепенно переданы под управление сирийского государства. Военные объекты будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. Финляндия и Швеция 10 августа запускают поезда между странами впервые за 38 лет. Маршрут соединит финский город Оулу и шведский Хапаранда. Поездка в одну сторону займет примерно 1 час 40 минут. Билет из Финляндии в Швецию обойдется в 12,5 евро, обратно в чуть более чем 8. Пассажирские перевозки между странами существовали с 1919 года, но в 1988 сообщение остановили из-за нерентабельности. Парламент Финляндии одобрил возобновление перевозок в декабре 2025 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ снова ударили по Белгороду. Ранены 2 человека. Один из них в тяжелом состоянии. Это второй прилет по городу после массированной ночной атаки. Ее жертвами стали 5 горожан. Больше 20 пострадали. Основной удар был нанесен по гражданскому сектору, жилым домам и соцобъектам. Местные жители говорят, что такого страшного налета не было с августа прошлого года. Турция предложила России и Украине заключить морское перемирие и остановить удары по судам в Черном море. С такой инициативой выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Параллельно появилась информация о готовящемся визите в Москву и Киев любимых переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Это так случайно совпало или у посредников созрел новый план? Мнение эксперта. Вместо 2 месяцев одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, чуть больше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные, пользуясь 2-месячной отсрочкой, просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Два человека пострадали при повторной атаке БПЛА на Белгород. Беспилотник ударил по коммерческому объекту. У одного из пострадавших осколочное ранение бедра, второй в тяжелом состоянии. У него перелом черепа. Этой ночью Белгород пережил одну из самых разрушительных атак беспилотников. 5 человек погибли, 25 были ранены. Среди них 2 детей. Повреждены десятки домов, 29 многоквартирных и 5 частных, один из которых сгорел. Также пострадали административные здания, соцобъекты и 33 автомобиля. Жителей разрушенных квартир разместили в пунктах помощи. Кадры ночной атаки на Белгород опубликовал мэр города Валентин Демидов. На них видно, что полностью выгорело несколько квартир на верхних этажах жилой высотки. Такого числа жертв Белгород не видел с августа прошлого года. Власти и коммунальщики ликвидируют последствия, вывозят мусор и закрывают тепловой контур в поврежденных домах, говорит Сапкор российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
20: Последствия ночной атаки на Белгород продолжают устранять коммунальные службы, разрушение остекления, балконных конструкций, удары по машинам. Ну и есть случаи очень серьезного повреждения жилья. Это те квартиры, которые выгорели, и то жилье, где произошло разрушение некоторых конструктивных элементов в результате и взрыва, и последовавших за ним пожаров. Тело одного из мужчин нашли при разборе вот как раз выгоревших и разрушенных конструкций жилого помещения. И, к сожалению, умер пациент, который находился в больнице. В Белгороде сейчас жарко, но была такая очень большая гроза. Дождь, ливень, и вот чтобы погода не нанесла еще больший урон жилью пострадавшему, это все закрывается по временной схеме. Жителям пострадавших многоэтажек предложены пункты временного размещения. Возможно, со временем они будут переведены на арендное жилье с обязательной компенсацией расходов. Настроение людей остается тревожным, конечно же, тем более, что атаки на Белгородскую область продолжаются. Уже несколько раз звучала и сирена, которая оповещает о налете беспилотников. Безусловно, бизнес ощущает вот на себе вот эти вот потери, но тем не менее, как и в случае с жильем, так и в случае с коммерческими объектами, очень быстро идет процесс восстановления. Все это уже было и не раз. Белгород тогда выстоит и в этом случае. Очень оперативно прибывают на место атак все службы, не только пожарные службы, но и коммунальные. И стараются сразу же, ну, например, обесточить жилье, перекрыть воду, перекрыть газ, сделать все то, что позволит минимизировать ущерб от подобных налетов.
2: Анна Скрипка, СОБКОР российской газеты в Белгородской области. Власти Украины заявили, что в ночь на воскресенье российская ракета попала в 10-этажный жилой дом. 2 человека погибли, 13 ранены. Под завалом еще могут оставаться люди. Минобороны России сообщило, что в Харьковской области геранями поражены склады с дронами и оборудованием радиоэлектронной борьбы. В Житомире в результате атаки пострадал завод «Кромберг энд Шуберт», на 100% принадлежащий немецкой компании. Украинские власти заявляют, что завод производил кабельные системы для автомобилей, и производство остановлено. Пресс-служба группы «Нафтогаз» сообщила, что российские войска нанесли массированный удар по добывающим объектам «Укрнафты». Десятки дронов поразили буровую инфраструктуру, часть оборудования выведена из строя, работа остановлена, сотрудники не пострадали. Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денисде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является преступлением против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, трое пострадали. Между тем, накануне Турция предложила России и Украине морское перемирие. Анкара публично заявила, что передала Москве и Киеву предложение создать специальный механизм, который позволил бы не допустить ударов по торговым судам и портам в Черном море. Это сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью агентству Анадолу. Деталей он не привел. Накануне, по данным Bloomberg, Анкара объявила о вводе ограничений на проход коммерческих судов в Черном море через Дарданеллы на фоне участившихся атак беспилотников. Управление береговой охраны Турции отказало в проходе через пролив некоторым судам, следовавшим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Призыв Турции мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
3: Как вам турецкое предложение вот перемирия на море? Насколько жизнеспособно, как считаете?
21: Ну, я бы отделил два вопроса. Насколько оно жизнеспособно и насколько оно рационально. Оно рационально. А вот жизнеспособно оно или нет, это зависит от того, как к нему отнесется Москва. Поскольку ей удалось в последнее время фактически добиться полной морской блокады Украины. Вот захочет ли она этим поступиться, это вопрос. С другой стороны, и Россия страдает от этого же. Потому что, например, ее зерновой экспорт через Азовское и Черное море резко сократился, если не вообще встал. О чем говорят трейдеры зерновые. Поэтому, объективно говоря, это могло бы напоминать некое подобие черноморской сделки 22-го года, зерновой сделки так называемой. В принципе, тот механизм худо-бедно работал. Торговые суда тогда не атаковали.
3: Есть ли вообще какой-то механизм, который позволяет отделить, там, не знаю, удары по сухогрузам с пшеницей от ударов по сухогрузам с вооружением?
21: Абсолютно возможно, потому что прежде всего нужен досмотр. И в черноморской зерновой сделке досмотр предусматривался. Более того, российская сторона в этом досмотре участвовала. На мой взгляд, и отказываться можно было не спешить от этой зерновой сделки, поскольку россияне имели возможность досматривать суда, которые идут в Украину, и в том числе не допускать суда, которые везут оружие. Поэтому тогда доставка оружия шла не морским путем, а сухопутным. А сейчас морским тоже, наверное, идут.
3: Тот факт, что Турция обращается к обеим сторонам, мол, остановите боевые действия на море, причем вслед за Такаевым, кстати, который предлагал вообще остановиться на нынешней линии, ну вот Казахстан не смог, а Турция?
21: А у Турции есть рычаги воздействия на это. Она сейчас приостановила, например, проход через проливы своих судов. Юридически, по морскому праву, она не может остановить проход всех торговых судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы, но может придумать такие препятствия, которые сделают этот проход весьма и весьма затруднительным. И это, на самом деле, может превратиться в реальный рычаг давления на обе стороны с тем, чтобы они согласились на морское перемирие. Ну, точнее, на перемирие в ударах по торговым судам.
3: Ну и снова разговоры о том, что Витков Кушнер поедут на следующей неделе в Москву и Киев, что у США какие-то идеи появились.
21: Я думаю, что они привезут некое некое подобие турецкой идеи и ничего больше. Или прекращение огня по линии фронта.
3: И на этом фоне Вучич еще принял Зеленского, причем довольно тепло, судя по кадрам. Вот еще и пообещал ему содействовать вступлению Украины в ЕС. А вам сам факт визита как видится, учитывая все вводные?
21: Нисколько не удивлен. Два дня назад в Киеве был министр иностранных дел Азербайджана, например. А до этого была встреча и с Алиевым. Визитов таких демонстративных нет. Ну, в Ереван был визит Зеленского. Но я, честно говоря, не исключаю, через какое-то время повысится уровень контактов, например, с Казахстаном. У Москвы нет монополии в данном случае на то, чтобы запретить своим партнерам, союзникам общаться с Киевом.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Минобороны России заявила, что этой ночью атаковала портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска, и что целями ударов были склады ВСУ. Власти Украины заявляют, что сама Одесса подверглась одной из самых мощных атак. Ранены 8 человек, в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома. Большая часть города осталась без света и воды. Также, по данным украинских СМИ, в селе Маяки под Одессой поврежден автомобильный мост. Это ключевая артерия, которая ведет к Дунайским портам. Они остаются главным морским коридором Украины. Владимир Зеленский, как уже говорилось, накануне провел переговоры с президентом Сербии. Подробнее о его визите в Белград в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа жесткий, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже, слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся у вас, автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо возить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
5: Нехватка всего одного микроэлемента в нашем организме способна одновременно снижать и физическую выносливость, и скорость мышления. Так проявляется железодефицитная анемия – заболевание, которым страдают миллионы людей по всему миру.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Железо необходимо сразу на нескольких этапах энергетического обмена в организме человека. Прежде всего, оно входит в состав гемоглобина. Когда появляется дефицит железа, костный мозг уже не может производить достаточно полноценных эритроцитов. В результате к тканям поступает меньше кислорода. Мышцы быстрее утомляются, сердцу приходится активнее поддерживать кровообращение, а физическая нагрузка, которая раньше переносилась легко, начинает даваться в разы сложнее. При недостатке железа снижается также производство АТФ, которое обеспечивает почти все энергозатратные процессы организма. Головной мозг особенно чувствителен к такому дефициту. Он расходует много энергии и почти не располагает собственными запасами. Кроме того, железо участвует в образовании нейромедиаторов, от которых зависит внимание и скорость обработки информации. При его нехватке становится труднее удерживать мысль и запоминать новое. Дефицит железа может также нарушать терморегуляцию и работу мышц. Иногда с ним связывают головные боли, непереносимость холода и синдром беспокойных ног. На первых порах железодефицитную анемию легко не заметить, приняв ее проявление за обычное переутомление. Но если симптомы остаются неизменными, несмотря на достаточный отдых и питание, имеет смысл сдать анализы крови и проверить показатели обмена железа.
18: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме. Взаимные удары России и Украины по объектам e-commerce продолжаются. На днях под Тулой горел очередной склад Wildberries, а под Киевом был уничтожен крупнейший склад местного маркетплейса «Розетка». Атака на маркетплейсы – это прямые удары по малому и среднему бизнесу. О возможных мерах поддержки, о том, имеют ли право селлеры на критику платформы, и о том, какое будущее ждет платформенную экономику в России. Мы поговорили с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем.
18: Бизнес FM с теми, кто в теме.
22: Беседуем с членом наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаилом Хомичем. Сегодня у нас тема о национальных достояниях. В числе таковых в своем авторском телеграм-канале с легкой руки Михаил назвал Wildberries. Михаил, почему у вас возникла мысль высказаться именно таким образом?
23: Я думаю, что у нас в стране очень много классных, замечательных продуктов, которыми нужно гордиться, и все плохо с умением продавать. Если там посмотреть какие-нибудь там западные выступления, то вы замечаете, что люди очень часто говорят, да это лучшее в мире, вообще не задумываясь, лучше это в мире или нет. А мы всегда как будто скромничаем. И мне кажется, это такая наша национальная особенность, и она может быть, конечно, и прекрасна, но получается, что мы о своих мало говорим хорошо. Все, что делают российские предприниматели, это вообще-то национальное достояние. И не так много в мире стран, у которых существуют такие платформы. Wildberries — крупнейшая платформа Восточной Европы, России, и как бы это уж точно повод гордиться, и она не с неба прилетела, а она создана предпринимателем. И я подумал, что у нас есть и другие примеры, но это точно повод чем-то гордиться. Я думаю, вот даже вы, когда едете в такси, вы пишете только о неудачных поездках, если там водитель нахамил там. А если поездка прошла хорошо, вы вряд ли что-то об этом хорошее напишете. Ну, что это скучно.
22: Там я, как правило, ограничиваюсь оценкой 5 из 5 и больше ничего не пишу.
23: Да, но это не в паблике. А вот если что-то не так, то я сам за собой замечаю, что там, типа, могу написать, вы посмотрите, как чудовищно там. И в этот момент как будто мы думаем, что все эти блага, они просто с неба свалились, они сделаны предпринимателями, и которым на самом деле очень приятно, если их работу публично оценивают. Вот примерно так я среагировал, поэтому я считаю ВБ как предпринимательский продукт национальным достоянием.
22: А по каким критериям наши маркетплейсы, в частности, тот же Wildberries, действительно в мировых лидерах, на ваш взгляд? То есть бизнес был основан в 2004 году аж, но тем Wildberries, который знает каждый россиянин, он стал, наверное, году в 2020 все-таки.
23: Ну да, во-первых, была потрясающая сделка с РУС, когда никому еще не удавалось две такие платформы разные, онлайн и офлайн, скрестить, а это здесь действительно история успеха. Вот после этого, наверное, Wildberries стал действительно тем Wildberries. Вы знаете, по каким критериям? Тут все можно посмотреть, это сотни тысяч ПВЗ, и это оборот, и это количество сотрудников. Мы сами понимаем, что это очень большая системообразующая компания. Мне, как члену ассоциации цифровых платформ, больше всего, наверное, дорог проект «Платформа роста». Это когда на РВБ подтащили предпринимателей из малых городов. То есть буквально вот дали взлететь очень маленьким компаниям. Вы знаете ли вы компанию «Мякиш» из Великого Новгорода? Не уверен. А это там классные детские игрушки, да, там, или какие-нибудь там замечательные продукты из совсем маленьких городов, да, они появились на этой платформе. И вот это для меня тоже национальное достояние. И когда там говорят, что типа, да, подумаешь там, ну, не подумаешь. Это речь не только даже о РВБ, речь о тысячах предпринимателях, в том числе там, не знаю, какой-нибудь крымской Розе, которая делает классную косметику. Вот если вы сейчас пройдете по улицам Москвы, вы увидите на билбордах РВБ таких предпринимателей сотни и сотни. Вот это тоже наше национальное достояние. Не только РВБ, но и вот такие вот малые предприниматели. Они же запустили еще и экспорт, понимаете? То есть, условно, ты сегодня в Удмуртии что-то делаешь, а послезавтра ты, например, на рынке Узбекистана продаешься. То есть это тоже продвижение российских предпринимателей.
22: Михаил, в отношении Wildberries сейчас, особенно сейчас, звучит критика от селлеров. Они в том числе регулярно пишут письма на Business FM, говорят о ворохе проблем. То есть тут навскидку, что не получается вывести товар со склада, что не дают распродать остатки за дешево, что нет компенсаций за потерянный товар. А как вы считаете, критика обоснована со стороны селлеров, учитывая, какие события сейчас происходят вокруг маркетплейса?
23: Я считаю, что селлеры и предприниматели имеют право на критику РВБ, и это нормальный процесс. Я просто знаю многих коллег из РВБ, и мы вот в ассоциации цифровых платформ тоже следим за работой, мы видим, насколько им сейчас тяжело. Я бы, конечно, в этот момент бы не то чтобы сильно критиковал, но вместе с этим на критику имеют право как раз те, кто с РВБ и взаимодействуют. Это селлеры и предприниматели. И я это воспринимаю нормально. А когда критикой начинают заниматься все, кому не попадя, это меня всегда удивляет. Это же все разгоняется зачастую не предпринимателями. Вот если посмотреть, сколько там сейчас РВБ сделало выплат, а это почти 200 тысяч предпринимателей. Я это воспринимаю как ребята большие молодцы. Наверняка они делают что-то не максимально быстро, но если бы у меня сейчас что-нибудь горело каждый день, то я вообще не знаю, как я себя бы вел бы. Может, я бы закрылся бы и сказал, господи, там, давайте разберем ситуацию, потом будем делать выплаты. Нет, они так себя не ведут. Ответ на ваш вопрос состоит из двух пунктов. Первое, наверняка имеют право, пусть критикуют, наверное, нужно понять текущую ситуацию, повторюсь, очень нестандартную, но когда это критикуют малый бизнес и селлеры, ну, нормально, а когда это критикуют просто со стороны эксперты и комментаторы, это немножко другая история. И еще один важный момент про РВБ и малый бизнес. Имеют ли пчелы право критиковать мед? Ну, то есть, понимаете, если не будет малого бизнеса на РВБ, то не будет РВБ. РВБ кровно заинтересовано, чтобы у малого бизнеса и у селлеров все было хорошо. И у малого бизнеса и селлеров всегда есть свой выбор. Они могут сказать, мы не продаемся на РВБ, мы идем на другие маркетплейсы, или мы строим свои платформы. Такие кейсы есть. И в чем-то этот путь будет более правильный. Там не буду рекламировать конкретные бренды, но вы сами знаете бренды, которые нельзя найти на маркетплейсах. Это их стратегия. И, возможно, она окажется верной. Если ты идешь на платформу, то дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе может не понравиться, но ты получаешь в подарок распространение, пиар. Ну, то есть это нормальный бизнес-процесс. И понятно, что Wildberries заинтересована в успехе малых предпринимателей 100%, потому что это их успех.
22: Вот когда бьют по маркетплейсу, когда маркетплейс несет ущерб, самым прямым образом бьют и по малому и среднему бизнесу, что логично, что понятно. Ему сейчас можно только посочувствовать, на ваш взгляд, или есть все-таки какие-то конструктивные предложения, что делать в такой ситуации?
23: Вы знаете, сколько я себя помню, малому бизнесу все в основном сочувствуют.
22: Это точно.
23: Да. Но вот что бы ни случилось, я думаю, что то, что будет оставаться всегда, это малый бизнес. Ну, просто потому, что людям это нужно. То, что сейчас появляется, там, классные бренды одежды региональные, там, не знаю, кофе из Нижнего Новгорода, это всегда останется, это всегда нужно. Поэтому сочувствовать нужно слабым, а предпринимателям, я всегда говорю, нужно не сочувствовать, а нужно, не мешать, и Б, нужно их рекламировать. Пока о хорошем продукте все узнают, уже плохие все займут, все полки и зарекламируются. Что точно нужно делать, это нужно больше продвигать наших предпринимателей, а так малые предприниматели, они справятся. И каждый раз, когда появляется кто-то, кто кричит «караул», все кончено, скорее всего, это не малый предприниматель. Я понимаю, какие сейчас жесткие проблемы у малых предпринимателей, сейчас действительно нестандартная ситуация, но повторюсь, что если малому бизнесу не мешать и его продвигать, то у них всегда все будет хорошо, там самые крутые ребята.
22: Вот если бы вам завтра позвонили, да, и сказали: «Михаил, хотели бы с вами проконсультироваться, а какие меры поддержки сейчас с платформой маркетплейсом вы бы посоветовали?» Проходила такая информация о том, что правительство раздумывает над тем, чтобы поддерживать маркетплейсы в этой непростой ситуации. Но пока конкретных мер

0: Валюты. Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM.
1: Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
0: Особая пенсия. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 2028, студия Вероника Романова. Простой в портах Одессы лишит Украину половины аграрного экспорта. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия страны, сухопутные маршруты через Польшу и терминалы Румынии не справятся с объемами и смогут вывести лишь меньшую часть сельхозпродукции, около 29,5 миллионов тонн. В итоге Киев рискует недополучить почти 11,5 миллиардов долларов. Дополнительным ударом станет острый дефицит складских мощностей. Свободные места в украинских элеваторах полностью заполнятся уже в октябре. Ранее в российской Минобороны сообщали, что удары нарушили работу маршрутов, по которым украинские сельхозтовары доставляли в одесские порты. В Германии из-за засухи на реке Эльбе показались камни голода. Предвестники возможных неурожаев обнажились после того, как уровень воды в некоторых местах опустился ниже 1 метра. Речь идет о старинных валунах в районе города Пирна с метками катастрофических маловодий прошлого, которые веками считались предвестниками неурожая и голода. На одном из них высечено более 20 дат, самые ранние из которых относятся к 1707 году. В ближайшие дни, по данным местной метеослужбы, возможны отдельные грозы. Однако существенного улучшения осадки не принесут. Состояние здоровья Джо Байдена ухудшилось. Сын 83-летнего экс-президента США Хантер сообщил в интервью BBC, что рак распространился и дал метастазы в кости и органы. Об агрессивной форме рака Байден объявил в мае 25-го, а уже в октябре проходил курс терапии. В последний раз он появлялся на публике в июне на церемонии открытия президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго. Владислав Сапожников установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию. Соревнования проходили в Аргентине. Дистанцию 200 метров брасом в возрастной категории до 30 лет спортсмен преодолел за 2 минуты 35 секунд, улучшив прошлый результат почти на 8 секунд. Всего на турнире россиянин завоевал 10 медалей, 5 из которых золотые. Следующей своей целью Сапожников назвал чемпионат мира, который пройдет в Румынии в январе 27-го. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions» Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Президент Сербии Александр Вучич пообещал Украине помощь со вступлением в Евросоюз. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Нюанс в том, что сама Сербия не член ЕС. О чем сигнализирует заявление Вучича и теплый прием, устроенный им Зеленскому, и как...

0: всему этому отнесутся в Москве? Мы спросили эксперта. Ждет ли рубль дальнейшее снижение, каковы настроения инвесторов и отыграет ли индекс Мосбиржи потери конца недели? Прогнозы аналитиков рынка прямо сейчас. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно опустилась перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанковском рынке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций тоже завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддержала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестор-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономические, геополитические фонды остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвестор-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидания снижение ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках, это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику, ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП. И это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
3: Подробности. Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные владельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Ираклий Хазалия, он миноритарий компании.
0: Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
4: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
0: Елена Федулова, адвокат. По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице. Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для трех очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Горебян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
7: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с «Симаком» становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
8: Судьбу Родины в этом сезоне будут решать матчи с равными себе, а не вот эти вот фестивальные победы.
6: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
9: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
6: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с Акроном пресс-служба Лока заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
9: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
6: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за один земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. Один световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру на Business FM. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Business FM. Кто надо, услышал.
10: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
11: Кабачки, огурцы и арбузы – продукты, на которых можно продержаться весь август, при этом не отказывая себе в удовольствии ужинать в ресторанах. Индийской, например, тайской или японской кухни. Привычный продукт в компании непривычных специй – стопроцентная гарантия выхода ваших с ним отношений на новый романтический уровень. Всю эту неделю панорамные рестораны «Муме» и «Мономах» в Москва-Сити в прямом смысле выжимают из огурцов все огуречные соки. До 9 августа здесь действуют специальные предложения, где главная партия у того, кому каждое лето воспевает оды Суздаль – самопровозглашенная огуречная столица России. Из позиции меню китайского ресторана «Муме» в эти дни – огурцы в остром меду, кунжутные заправки, огурцы с древесными грибами, яблоками, конечно, битые огурцы, как без них, и огуречный сорбет. Кроме этого, по специальной цене можно будет попробовать трипанг – морской огурец, особо чтимый в Китае, Гонконге и Японии, а нами, увы, недооцененный. Арбуз – предмет сезонного увлечения азиатского Black Tie на Кутузовском проспекте. На этой неделе отмечается Международный день арбуза, с чем ресторан поздравит и вас, угостив бесплатной порцией ароматной сладкой ягоды, элегантно поданной на льду. На мой взгляд, это приятная компания к летнему супу, который можно попробовать только в Black Tie из манго и тыквы. Свежий салат с арбузом и шиса – удачный старт обеденного меню в японском ресторане «Икура» на Трубной площади. За 2000 рублей там теперь можно отлично пообедать не только арбузом, но еще и, к примеру, лапшой из батата с мраморной говядиной и порцией мясного рамена, мисо или том-яма. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: 20:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам.
5: Итоги недели.
0: Их нужно будет строить намного больше, и это главная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах? Об этом Наталья Шашина.
12: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
13: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, те документы, которые были на разрешение в работу, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
12: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес FM отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Иоланта Овчинникова.
14: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще 2 этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Но пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И 2 этажа паркинга в центре не сделаешь.
12: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения, клаусы. Они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
15: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось 2 машины места. По площади одно, но продавали застройщики как 2. Соответственно, иногда и деньги беря за 2. Иногда продавали просто площадь под одно машины место, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машинным местам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец эти тем озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем. Таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
12: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: На единственного российского производителя телевизоров нашелся покупатель.
5: Итоги недели.
0: Активы обанкротившегося предприятия «Квант» готова приобрести компания «Next Touch», выпускающая интерактивные экраны и школьные доски. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Компания «Квант» была зарегистрирована 10 лет назад в Зеленограде. Специализировалась на производстве телевизоров, мониторов и другой электроники. У предприятия было два завода. В Воронеже и в самом Зеленограде, причем на площадке в московском регионе 80-е годы прошлого века, работал завод «Квант», выпускавший советский компьютер ДВК-2. Поначалу у российского «Кванта» дела шли неплохо. Компания занималась так называемым контрактным производством, в основном для китайских брендов. Также она выпускала телевизоры под собственным брендом «Ирбис» и была единственным российским производителем такой техники, включенным в реестр Минпромторга. Проблемы начались в 2022 году, когда «Квант» лишился части заказчиков. А два года назад, в августе 24-го, США ввели санкции в отношении гонконгского поставщика электронных компонентов, который работал в том числе с «Квантом». В итоге российский производитель лишился доступа к комплектующим. Процедуру банкротства «Кванта» запустила в июне прошлого года одна из компаний группы ДНС. Потом к делу присоединились другие кредиторы, включая структуру Сбера, Яндекса и Озона. Общая сумма требований к предприятию, по данным CNews, превысила 4 миллиарда рублей. На днях арбитражный суд Москвы признал «Кванта» банкротом. СМИ сообщали, что активы производителя телевизоров готовы купить компания «Next Touch», которая позиционирует себя как крупнейшего в России производителя интерактивного оборудования и сенсорных дисплеев. Стоимость сделки оценивали в 1,5 миллиарда рублей. Генеральный директор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко подтвердил «Бизнес-ФМ» информацию о покупке «Кванта».
17: Ведется работа по приобретению этого актива. К сожалению, из-за большого количества кредиторов, которым сложно между собой договориться, придется пройти через процедуру. Но как результат, мы рассчитываем полностью сохранить производственные мощности предприятия и профессиональную команду и наладить выпуск телевизоров на территории Российской Федерации. Месяц назад мы в «Next Touch» запустили производство жидкокристаллических модулей. Это основной компонент любого экрана. Поэтому в стратегию компании хорошо ложится производство готовой продукции, а не только экрана как компонента. Приобретение мощностей «Квант» позволит выпускать как телевизоры диагональю от 32 до 86 дюймов, так и мониторы для офисного домашнего использования и другую продукцию с широкоформатными экранами.
16: Стоимость сделки гендиректор ГК «Next Touch» не назвал. Чем может быть интересен такой актив, как обанкротившийся производитель телевизоров, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
18: Уникальные станки есть на заводе «Квант», которых сейчас не завести в страну, и плюс считанные единицы их есть, в принципе, по стране, пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить предприятие. Количество штук таких подобных станков. Это уникальный парк, который ни в коем случае нельзя потерять. Во-вторых, самое интересное, процедура банкротства не означает о прекращении, в принципе, производства и утере каких-либо кадров на территории Российской Федерации. Это лишь реструктуризация долгов перед кредиторами. По сути, на данный момент идет перевооружение завода и подготовка к перезапуску полностью всего производственного цикла. В частности, на площадке в Зеленограде уже возобновили производство и нарезку панелей ЖК-матриц, которые применяются в телевизорах и в мониторах.
16: В ГК «Next Touch» сообщили, что сделка будет закрыта через 6, максимум 8 месяцев. По данным CNews, при участии будущего хозяина, завод уже возобновил производство на одной из площадок. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Что делать, если настроение романтическое, а программа про спорт? Правильно, искать подходящие темы. В спорте они тоже есть. И я сейчас не про отношения атлетов со звездами, хотя свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была трогательной. Тему подкинул чемпионат шотландской футбольной премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб, который мы все называем «Хартс», бросил вызов бессменным победителям прошлых сезонов – «Селтику» и «Рейнджерс» из Глазго. И только победа в последнем туре «Селтика» обеспечила им титул, а «Хартс» остался на втором месте. Трансферная стоимость всех игроков этой команды из Эдинбурга – скромные 25 миллионов евро. Это в 5 раз меньше, чем у гегемонов шотландского футбола. А где романтика? Она заключается в том, что полное название «Hearts of Midlothian» клуб получил в честь одноименного романа Вальтера Скотта, который многие считают его лучшим произведением. Вот тут-то и кроется трудность перевода, о которой в России мало кто догадывается. Название романа о путешествии девушки из Эдинбурга в Лондон, чтобы получить королевское помилование для сестры, на русский было переведено как «Эдинбургская темница». Команда была создана клубом любителей творчества Скотта в 60-х годах 19 века. Ее герб повторяет мозаику со входа тюрьмы Толбут, которая описана в романе. Пик достижений Хартс пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда клуб был сильнейшим в Шотландии. В предстоящем сезоне эта команда, чей самый дорогой игрок, португалец Клаудио Брага, стоит 7 миллионов евро, попадает во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. И кто знает, может быть, команда со столь романтичным названием повторит достижения других малоизвестных коллективов.
20: Спорт и деньги на Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Ираклий Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
20: Подробности.
3: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные владельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы — около 23%, а также Ираклий Хазалия, он миноритарий компании.
0: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
4: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать при реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
0: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастис Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
3: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастис Уокер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. системы, критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
1: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
3: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
2: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Вот для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
3: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый. Хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта. Проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае, а бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
20: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
22: Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через 2 столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
20: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало» уже в эфире «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
21: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 с самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод «Еврохима» «Лифоза» мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбас, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
6: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
9: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает, в моем случае, 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
6: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
10: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. ставку на весь долг. Дальше юридическое необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
6: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико, пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
11: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
13: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
11: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
14: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
11: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
23: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
11: Бизнес FM также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
24: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет.

0: отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Рестораны. Начало. Месье Бланже, владелец парижской таверны, которая была основана в 1765 году, всегда чувствовал себя немного целителем. Как и многие в те годы, он верил в лечебные свойства еды, а уж хороший бульон и вовсе считал средством от всех болезней. В отличие от многих коллег, которые готовили для своих клиентов сомнительное варево из завалявшихся продуктов, Бланже предлагал посетителям только свежайшие бульоны и несколько видов мясных блюд. Особенной популярностью таверна, тем не менее, не пользовалась, но дала название целой отрасли. У входа в заведение Буланже разместил вывеску на латыни, которая гласила «Придите ко мне все немощные желудком, и я вас восстановлю». «Восстановлю» звучит на латыни как «ресторабо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан». Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то...

0: Можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. В Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация

0: риском пропасть плохая и для Москвы, и для Киева. У Новороссийска вынудили Казахстан сократить остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный Дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денизде». Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймима и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартус.

0: Новое руководство во главе с Ахмедом А. не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице. Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Горебян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
3: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
4: Судьбу Родины в этом сезоне будут решать матчи с равными себе, а не вот эти вот фестивальные победы.
2: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов 1 мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
5: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
2: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
5: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
2: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Световой год. Мера расстояния, равная дистанции, которую свет проходит в вакууме за 1 земной год. В профессиональной литературе чаще используют единицу под названием парсек. 1 световой год равен примерно 0,3 парсека. От Земли до ближайшей к Млечному пути спиральной галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру на Бизнес-ФМ. Что надо, услышал.
6: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения, решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобнее, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайший большой индустрий, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные – длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестротек УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
10: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП. И это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля, куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
1: Между делом с Кирой Альтман.
7: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя?
12: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
7: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Мамадов морщит лоб и продолжает.
12: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
7: Я спрошу, кстати.
12: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть, 3, может быть, 5, может быть, 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю надстройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
7: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом. Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1,5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
1: Подробности.
14: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
0: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
15: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печальные. потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу, значит, там средства были представлены, все документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
0: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
16: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
17: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
16: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уокер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
18: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
16: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовиться при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложило еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудниками ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
16: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
20: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
16: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитический аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
3: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
16: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
21: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
22: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
21: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
23: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
21: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
24: Нам стали внять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
21: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
2: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
21: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным

0: Метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To make a killing. Дословно это можно перевести как «совершить убийство». Но если не говорить о полиции, в основном эта жутковатая фраза используется сегодня в обиходе в самом миролюбивом значении – «сделать много денег». А под «убивать» подразумевается русское «убиваться на работе», «усердно трудиться». Есть у этой идиомы и более нейтральный вариант – «to make a fortune», то есть «сделать удачу». Срочные переводы на «Бизнес FM».
2: И как «ресторапо», что со временем трансформировалось в слово «ресторан».
1: Рестораны. Начало. На «Бизнес FM». Кто надо, услышал.
3: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет «Вашингтон-Пост», такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальное учреждение. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в

0: Местные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли 1,5 года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2 петербургскому клубу. Это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
0: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
0: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на второй минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего три минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через пять минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для трех очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразничает совершенно второй тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятна. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла третье место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
14: Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Знай меру на Бизнес FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
18: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
0: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения и решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
12: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобно, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайшей большой индустрией, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижения. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестротек УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
17: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
19: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику, ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82.5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12.3-12.5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
21: «Сибирские огни» и «Бугровский дом». Два самых свежих ресторана Нижнего Новгорода, о которых стоит узнать, если вы планируете встретить один из летних закатов в месте, где о закатах, кажется, уже спели все. Открыли их разные ресторанные группы, но рядом, от одного до другого, легко дойти пешком. По сути, и там, используя богатое литературное наследие города и его историческую репутацию некогда кармана России. Бугровский дом открылся в здании ночлежки легендарного для города человека, мукомольного короля и хлебопромышленника конца 19 века Николая Бугрова. Считается, что именно там Максим Горький, а тогда еще Алексей Пешков, подсмотрел характер героев своей пьесы «На дне». В ресторане «Бугровский дом» вообще много Горького. Афиши спектаклей, книги, хотя и сам Бугров – фигура выдающаяся. Благодаря ему в городе, например, появился водопровод. Известно, что 45% своего чистого дохода он, купец первой гильдии, тратил на благотворительность. «Бугровский дом» – это пекарня с внятным обеденным меню, очень приятным клиент-ориентированным сервисом, винной картой. Хорошо, что историческая достоверность в этом вопросе не соблюдена. В «Бугровской ночлежке» вина не пили и песен не горланили, и отличным хлебом. Николаю Александровичу за него точно бы стыдно не было. «Сибирские огни» – это бывший Блиновский пассаж. Блинов – еще один нижегородский купец, которого вспомнили современные рестораторы города. Красивый вечерний ресторан, пока со спутанным сторителлингом и нерегулярными поставками северной рыбы, отчего он нижегородский все-таки больше, чем сибирский. Но выгулить себя и семью здесь приятно и без муксуна. Берите гречневую кашу с уткой. Очень по-купечески, хотя тот же Бугров, например, предпочитал ее с молоком. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
22: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1,5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяца одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
20: Подробности.
1: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
0: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
2: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печальные. потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
0: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭВКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
3: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х, в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
6: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
3: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уокер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
4: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Вот для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
3: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе этот срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае, а бывали случаи, например, по мне даже, слушаю, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
7: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. И, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса.
8: Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
22: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
9: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
10: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
9: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитический
3: аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
11: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Инфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
3: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
0: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
16: К Бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
13: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
16: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
14: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
16: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
23: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом на них все и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
16: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать отельерам время, деньги вернутся.
12: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
16: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна.

0: карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет «Вашингтон-Пост», такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдавало

0: дает разрешение или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна Юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уиткоф и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денизде». Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. Краснодар повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа Краснодара 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразнейший совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов 1 мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения, решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобнее, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайший большой индустрии, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме, слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
13: Продолжительность жизни.
14: Каждый день тысячи людей по всему миру ждут донорский орган. Но что, если однажды его можно будет просто напечатать?
13: Журналист Алена Копылова.
14: Эта идея уже перестала быть научной фантастикой. Сегодня в лабораториях действительно создают живые ткани с помощью 3D-биопринтеров. Правда, до печати полноценных органов еще далеко. В отличие от обычного 3D-принтера, биопринтер работает не с пластиком, а с так называемыми биочернилами. Это особый гидрогель, внутри которого находятся живые клетки. Принтер послойно размещает их в заданном порядке, формируя будущую ткань. Но напечатать клетки недостаточно. Они должны выжить, закрепиться на своем месте, начать обмениваться сигналами и постепенно сформировать настоящую ткань. Часто для этого используют специальные каркасы из биосовместимых материалов. Они временно поддерживают форму конструкции, а затем постепенно разрушаются, уступая место собственной ткани организма. Самая сложная задача сегодня связана с кровеносными сосудами. Каждая клетка должна получать кислород и питательные вещества. Если расстояние до ближайшего капилляра превышает примерно 0,2 мм, клетка начинает погибать. Поэтому крупный орган невозможно просто напечатать целиком. Сначала нужно создать разветвленную сеть мельчайших сосудов, а затем соединить ее с кровеносной системой пациента. Именно эта задача остается одним из главных препятствий современной биопечати. Несмотря на это, технология уже применяется. Исследователи печатают участки кожи для лечения ожогов, хрящевую ткань, фрагменты костей и миниатюрные модели печени, сердца и опухолей. Такие конструкции используют не только для исследований, но и для проверки новых лекарств.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
15: Как появлялись города на Business FM.
13: Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст Уэльси, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
15: Подробности.
18: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
3: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
19: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
3: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 2022 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Козаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении
1: размещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
20: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастас Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
21: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически, после чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
20: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уокеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уокером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уокер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России, и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
22: Уокеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
20: Фермер Джастас Уокер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовиться при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уокер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложило еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
0: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже сушу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобилем должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
2: Кто надо, услышал.
6: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны, 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка, 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция, 8,3%, и Аргентина, 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
4: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
5: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
4: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
7: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек. По одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает, у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
8: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
9: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
8: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
23: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
8: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так не назвал, а затем просто перестал отвечать.
24: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще им написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
8: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходит из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
10: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возвраты, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
8: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы Business FM, полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы

0: Ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы. А вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет «Вашингтон-Пост», такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет введен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявки.

0: К судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна Юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал «Хабер Денизде». Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В первом тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для трех очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразничает совершенно второй тайм, полная потеря ориентиров, понимание, что происходит, полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается ткнет и забьет, ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад, который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит, а на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были, некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или, скорее, борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это, скорее, было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал «Тайм» тестирует новый рекламный формат «Agent Ads». Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а AI-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так «Тайм» монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
12: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы улететь в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения, решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобнее, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайший большой индустриальный индустрии, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшие недели в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале Мел. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
17: Подробности.
18: Компания «Дрон Solutions» работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. «Дрон Solutions» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. «Дрон Solutions» производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы «Дрон Solutions» — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору «Дрон Solutions» и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
19: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, но понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, и перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно основания для заключения под стражу. Значит, там следствием были представлены те документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
1: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года, из недавних. В мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФКО Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. Другим темам. Веселый молочник Джастис Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
20: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра» Джастис Уокер уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. в возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Волкер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уолкер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас. Говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
0: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
20: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
21: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
20: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Сократить с 60 дней до одних суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
2: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр. Нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта. Проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже слушал, приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку эта история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке, нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
6: Кто надо, услышал.
22: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. С Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
5: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну – заемщик по программе семейной ипотеки. Приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
7: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
5: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
8: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
5: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее
20: популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился. И переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек, по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
4: К Бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
9: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
4: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
11: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
4: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
12: Нам стали вменять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
4: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
24: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутацией своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
4: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку отельеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже.

0: Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Пентагон поручил американским оборонным компаниям в кратчайшие сроки нарастить производство и поставки вооружений, в том числе боеприпасов. Как пишет «Вашингтон-Пост», такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемо. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет введен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймима и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть де-факто Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть

0: Юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе или бессрочно задерживать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой, но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры у Новороссийска вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченная договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уитков и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер Денизде. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймима и порт Тартус, переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение – это компромисс, 3-месячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь, Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашшараа не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с родиной действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В 1-м тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа родины в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразнейший совершенно второй тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В «Динамовском» дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение двух минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили два гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов один мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или скорее борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это скорее было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads. Объявления в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии.
3: полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть и к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что вы знаете, как это бывает, соседи. Милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
3: Сергей Иезуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения, решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобнее, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайший большой индустрии, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт. Долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фондового рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидание снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
13: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму, Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяцев одни сутки правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
13: Подробности.
16: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions — гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы — около 23%, а также Иракли Хазалия, он миноритарий компании.
17: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
18: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении длительного времени все происходило. То есть, там, видимо, заключалось при одном, может быть, директоре, может быть, несколько госконтрактов было. Соответственно, скорее всего, там на какие-то, как обычно, миллиарды он оказался неисполненным, и в итоге вопрос, где деньги, перспективы печали. Потому что, как правило, за многомиллиардные хищения государственных бюджетных денежных средств срок всегда получается максимальный. И потому что здесь потерпевшим, вероятнее всего, будет бюджет Российской Федерации в лице какого-нибудь Министерства обороны, то, что оно с ними могло заключать договор на поставку, разработку или какое-нибудь изготовление этих дронов. Достаточно оснований для заключения под стражу. Значит, там средства были представлены, все документы, подтверждающие, что именно эти люди участвовали в заключении госконтракта, должны были участвовать в реализации, в исполнении, но, видимо, поскольку их арестовали, значит, не исполнили обязательства или не в полной мере исполнили.
17: Елена Федулова, адвокат. Уголовные дела в отношении производителей дронов появляются с 22 года. Из недавних в мае стало известно об аресте бывшего гендиректора транспорта будущего Юрия Казаренко. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Компания производит беспилотники, в том числе тяжелый С-80. В конце июля под стражей оказались основной акционер ЭФК Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко и другие должностные лица. В фабуле дела говорится о многомиллиардных махинациях при импортозамещении беспилотников. В начале августа произошли перестановки в войсках беспилотных систем. Владимир Путин поручил возглавить их генерал-полковнику Денису Лямину. К другим темам. Веселый молочник Джастас Уокер намерен получить разъяснение от миграционной службы. Популярный в соцсетях фермер американского происхождения, проживающий в Алтайском крае, ранее заявил своим подписчикам, что его семье пригрозили выдворением из России. Решение еще не принято, заявил РИА Новости, источник в региональных правоохранительных органах. Какого рода претензии могли появиться? Евгений Перельчук продолжит.
19: Автор той самой фразы «Да потому что его не будет, вашего итальянского сыра», Джастас Уокер, уже 10 лет проживает с семьей в Солонишинском районе Алтайского края. В Россию из Канзаса он приехал еще в 90-х. В возрасте 11 лет. Да так и остался. А в 2016-м переехал на Алтай. Сейчас ему 44. Здесь он обзавелся семьей, развивает собственное хозяйство, производит сыры и козье молоко. Развитие идет непросто. Уокер жаловался своим подписчикам, что поддержки от правительства региона почти нет. Высказывался и на другие темы. Критиковал действия Минсельхоза, переживал за выживаемость мелких и средних хозяйств, комментировал топливный кризис и выступал против ряда жестких требований по части животноводства. Известно, что Уокер гражданин РФ, а вот его жена и дети нет. В каком статусе они проживают на территории нашей страны, точно неизвестно. Местные СМИ писали, что у них есть вид на жительство. Сам Джастас отметил, что звонок из миграционной службы стал для него шоком. Можно предположить, почему претензии к семье фермера возникли именно сейчас, говорит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
20: С прошлого года иностранные граждане, которые приезжают на территорию Российской Федерации, у которых нет никакого статуса, ни вида на жительство, ни РВП, то есть они официально не работают, не учатся на очной форме обучения, то есть просто семья переехала, могут находиться в течение года одного 90 дней в году. В данном случае у семьи Уокера есть отец, глава семьи, который является гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен был до истечения 90-дневного срока срока пребывания своей семьи миграционные службы уведомить и подать ходатайство о продлении пребывания своей семье. Это обязательное требование, именно явка, то есть оно не происходит автоматически. После чего супруге можно было бы оформить разрешение на временное проживание как жене. Если дети несовершеннолетние, то он мог подать детям документы на гражданство сразу же на основании себя.
19: Юристы обращают внимание на ряд важных моментов, связанных с возможным выдворением семьи Уолкеров из России. Во-первых, речь в любом случае не идет об автоматической депортации. Нарушение миграционного режима – это в первую очередь штраф в 5000 рублей и возможное, но не обязательное выдворение потом. Наличие паспорта у главы семейства – сильный аргумент в защиту семьи. С Уолкером проведут беседу, семья подаст нужные документы и выдворения не будет. Если иностранец не совершал тяжких преступлений, а Уолкер их не совершал, выдворение близких родственников станет несоразмерным вмешательством в семейную жизнь. Неизвестно, состоит ли американский фермер на воинском учете в России и есть ли у него военный билет. Если его нет, то заявление на гражданство в отношении его детей принято не будет. Несмотря на то, что родились дети в России, гражданство у них так и не было оформлено. А вот ВНЖ есть, и этот статус дает обладателям не только права, но и обязанности, говорит руководитель юридической и переводческой компании «Право и слово» Анастасия Старовойтова-Инце.
0: Уолкеру 44 года. Я так понимаю, все его трое детей, скорее всего, несовершеннолетние. Дети могли получить гражданство. Для этого требуется и согласие матери. Родители этим вопросом не занимались, либо мать не давала согласия. Как написано в прессе, у них вид на жительство. До 19 года вид на жительство оформлялся на 5 лет. С 19 года вид на жительство бессрочный. Обладателям вида на жительство у них есть обязанность раз в год уведомлять органы внутренних дел о своих доходах и о проживании на территории России. А если иностранец в течение 2 подряд лет это не сделал, тогда вид на жительство аннулируется.
19: Фермер Джастас Уолкер говорит, что и он, и его семья хотят остаться в России, жить здесь и развивать хозяйство, но готовится при этом к худшему. В случае принятия решения о депортации Уолкер посчитал, что его семье понадобится 900 тысяч рублей для выезда, хотя свободных средств едва наберется на 400 тысяч. Много средств вложено в хозяйство и в проект экотуризма, так называемый эко-кемпинг. Он опасается, что у семьи будет всего несколько дней на выезд, однако процедура эта не быстрая. Сначала протокол, вердикт суда, и решение о том, будет ли запрет на въезд на территорию РФ. И на сам выезд дается 15 суток. Впрочем, вероятность выдворения остается невысокой. В защиту американского фермера высказываются не только подписчики, но и юристы с правозащитниками. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Сократить с 60 дней до 1 суток срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами намерено правительство России. Такой законопроект Кабмин распорядился в будущем году внести в Госдуму, сообщил ТАСС. Соответствующие поправки МВД предложила еще в августе 2025 года. Инициатива предполагает, что если штраф не будет оплачен вовремя, машину задержат до полного погашения долга. В МВД объясняют необходимость таких мер тем, что нынешний двухмесячный срок позволяет владельцам иностранных авто беспрепятственно покинуть Россию и избежать наказания. Цель не штрафы, а дисциплина. Срок в 24 часа тяжелый, но реализуемый, хотя требует четкого понимания, с какого момента он исчисляется, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
21: Одни сутки, конечно, срок жесткий, но на самом деле выполнимый. Если вы получаете уведомление о штрафе, а вы его получаете, поскольку все автомобили с иностранными номерами, по мере того, как останавливаются сотрудники ГИБДД, вносятся в специальный реестр, нет никакой автоматизированной системы, просто сотрудники ГИБДД ведут такой учет посредством остановки транспорта, проверяют, есть ли он в системе. Если его нет, его в систему заносят. И практически все машины на иностранных номерах на сегодняшний день уже таким ручным способом через сотрудников ГИБДД в базу были внесены. Соответственно, включив планшет свой, сотрудник ГИБДД по номеру машины находят выписанные штрафы и находят оплату по ним или не оплату. Очевидно, что одни сутки срок будет исчисляться с момента получения уведомления о выписке штрафа. Как правило, в законе это срок 10 дней, но здесь нужно уточнить, потому что действительно уведомление может прийти, а может и не прийти. И срок одни сутки с какого момента считать? Понятно, что если вы проехали сегодня под камеру, штраф вам сегодня не придет, он придет через несколько дней в лучшем случае. А бывали случаи, например, по мне даже службу приходило через 2 недели. Транзитных туристов затронуть это, по идее, не должно, поскольку для того, чтобы бы штраф начал вам приходить, поступать, и срок этот для его уплаты исчислялся, у вас автомобиль должны сначала внести в базу ГИБДД. Если базу вас не внесли, то штраф этот вам никуда не придет. Злоупотреблением вряд ли приведет, поскольку и сейчас машины на иностранных номерах в особом фокусе зрения у сотрудников ГИБДД. Если экипаж, который дежурит на дороге, видит машину на иностранных номерах, он ее останавливает практически всегда. Во-первых, с точки зрения проверки, внесена ли машина в реестр. Во-вторых, если внесена, то проверка как раз оплаты штрафа. Поскольку это история с иностранными номерами, это сейчас она стала использоваться, чтобы машину покупать дешевле, либо ввозить машину под временный ввоз, например, из Армении, либо, например, ставить на учет Белоруссии и таким образом экономить несколько миллионов рублей иногда на покупке новой машины. А до начала этого года, когда утильсбор был повышен, эта схема использовалась как раз, чтобы не платить штрафы. Поэтому в глазах сотрудников ГИБДД машина на иностранных номерах пока еще воспринимается как синоним человека, который специально пошел на такие ухищрения законодательные, чтобы не платить штрафы. Поэтому его нужно проверять 10 раз тщательнее. Наверное, это правильно, поскольку мы видим на дорогах, как эти машины на иностранных номерах себя ведут в потоке. Нагло, вызывающе, обгоняют по встречке, превышают скорость повсеместно, видимо, пользуясь в том числе пока существующими еще пробелами.
17: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным МВД, только за 7 месяцев 2025 года в отношении собственников иностранных автомобилей было вынесено почти 360 тысяч постановлений, из которых исполнено менее половины.
13: Кто надо, услышал.
2: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Безработица в России на конец второго квартала оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки – 2,2%. Как следует из данных национальных статслужб, столько же было и в конце первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% с 2,7% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Там она осталась на уровне, наблюдавшемся с начала весны – 2,7%. Единственной страной с долей незанятого населения в двухзначном диапазоне была Южная Африка – 32,7%. В тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция – 8,3% и Аргентина – 7,8%. Спрос на сжиженный углеводородный газ быстрее всего отреагировал на возникновение дефицита бензина и дизтоплива в России. Количество заявок на установку комплектов газобаллонного оборудования увеличилось на 30-35% от обычного уровня, рассказали в Российском экологическом обществе. Стоимость переоборудования тоже немного поднялась из-за резкого роста обращений, в среднем на 10-20%. Рекордные цены на серу, сырье для производства фосфорных удобрений, заставили литовский завод Еврохима Лифоза мощностью 1 миллион тонн продукции в год приостановить производство. Это вызвало новый виток роста цен на удобрения в Европе, которые и так были на высоких уровнях. На рынке не ждут существенного улучшения ситуации до восстановления отгрузок через Ормузский пролив, который обеспечивал почти 50% морских поставок серы. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов в среднем на человека в год. В 2024 году было 99,9. Как следует из данных статистики, показатель вырос за счет потребления мяса птицы до почти 26,5 килограммов на человека в год. В 2024 было 25 килограммов. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление в пищу колбасы, мясных полуфабрикатов, а также готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сардель. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. Такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют уже с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
19: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
6: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
19: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
7: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
19: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
17: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за отмененный отдых. Бизнес отвечает: у нас 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
22: К Бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
4: заявление на возрождение. Я отправила почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить, они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
22: Еще одна пострадавшая — Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
5: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги, но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
22: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
8: Нам стали внять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
22: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
23: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
22: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансах.

0: В том числе боеприпасов. Как пишет Вашингтон-Пост, такое распоряжение содержится в ранее не публиковавшейся служебной записке Минобороны США. Замглавы Пентагона Стив Файнберг дал оборонным предприятиям 21 день на подготовку планов по существенному увеличению объемов производства и поставок, отметив, что многолетние сроки разработки и выпуска вооружений больше неприемлемы. По его словам, необходимо ускорить реализацию оборонных программ и как можно скорее расширить производственные мощности. По данным источникам издания, знакомых с ситуацией, распоряжение появилось на фоне обеспокоенности сокращением американских запасов вооружений после военных действий против Ирана. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой законопроект подготовили в МВД. Полицейские, в свою очередь, будут обязаны оказывать содействие в поиске граждан. Сейчас для поиска родных ребенка соцслужбы опрашивают соседей, обращаются в медицинские и образовательные учреждения, а также в ЖКХ, органы по контролю в сфере миграции. При этом у сотрудников опеки нет права обращаться в правоохранительные органы, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске. В МВД подчеркивают, что поиск родственников с помощью полиции юридически не будет считаться розыском. Инициатива может увеличить число детей, которым удалось избежать попадания в социальные учреждения. В Госдуме призывают запретить продажу вейпов. Как сказал спикер Вячеслав Володин, принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж. В городах-миллионниках их число уменьшилось только на 10% с июля 25-го. Полный запрет обведен только в Пермском крае, Северной Осетии, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Предложение о морском перемирии, которое Турция адресовала России и Украине, и сообщение о скором приезде переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Есть ли тут связь? И если да, то можно ли говорить, что у посредников созрел новый план? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, который меняет статус российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям, а сами базы реорганизуют в совместные центры подготовки сирийских военных. Какова цена компромисса, на достижение которого ушли полтора года? Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской родине со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерства в таблице. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Турция хочет выступить в роли черноморского миротворца. Москве и Киеву переданы предложения о моратории ударов по торговым судам в Черном море, сообщил глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Турции уже ограничили движение ряда коммерческих судов через проливы. Также глава МИД Турции намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Возымеет ли инициатива Анкары последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В инициативе Анкары речь идет только о торговом судоходстве, а не о полноценном прекращении огня. Турки настаивают, что в Черном море произошло стирание границ между военными и гражданскими целями. Одновременно Анкара фактически ужесточила режим прохода через Дарданеллы. Турецкое управление береговой безопасности не выдает разрешения или требует дополнительное время на рассмотрение заявок судам, следующим в Новороссийск, ключевой хаб экспорта нефти и зерна юга России, а по данным нескольких источников и части судов, направляющихся в украинские порты. Официального объяснения решению турецкие власти не дают. Суда, идущие в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию, проблем не испытывают. То есть, де-факто, Турция уже применяет односторонний рычаг давления. У Турции есть юридический контроль над проливами по конвенции Монтрё 1936 года. С февраля 22-го Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для военных кораблей воюющих стран. Но статус торговых судов в конвенции регулируется отдельно. В мирное время торговые суда любого флага и с любым грузом пользуются по статье 2 конвенции полной свободой прохода без формальностей, кроме санитарного контроля. Предусмотрен спецрежим лишь на случай, если Анкара сочтет себя под неминуемой угрозой войны. Он позволяет требовать от судов входить в проливы только днем и следовать маршрутам, указанным турецкими властями, при обязательной лоцманской проводке. Но он тоже не дает права отказывать в проходе пароходе или бессрочно задержан.

0: затягивать рассмотрение заявки. Сейчас юридической основой для затягивания разрешений, вероятно, служит регламент судоходства в проливах, введенных Анкарой в одностороннем порядке в 1994 году после серии крупных аварий. Он обосновывается требованием безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, а не военно-политической обстановкой. Но оставляет Анкаре широкое поле для маневра в процедуре рассмотрения заявок, не обязывая ни отказывать, ни разрешать проход в определенный срок. Этот инструмент сейчас Турция и применяет к судам, идущим в Россию, хотя его легитимность Москва всегда подвергала сомнению. Помимо этого, еще сам по себе двусторонний российско-турецкий товарооборот 49 миллиардов долларов в прошлом году является значимым фактором влияния. Экономически ситуация плохая и для Москвы, и для Киева. Страховщики перестали покрывать военные риски для судов в Азовском и Черном морях или резко подняли ставки. Минобороны России объявила навигационные предупреждения об опасности в этих водах, после чего даже российские страховщики стали исключать эти районы из зоны покрытия. Атаки на танкеры УНО в Российском вынудили Казахстан сократить нефтедобычу на 21% после остановки Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет около 80% казахстанского нефтеэкспорта. Российский союз экспортеров и производителей зерна предупреждает, при сохранении нынешней интенсивности атак экспорт российской пшеницы может упасть на 30-35 миллионов тонн. Украинская сторона несет сопоставимый ущерб. Ее черноморские порты, через которые шло 90% морского экспорта страны, находятся фактически в блокаде. Зерновой экспорт уже упал на треть, а может упасть вдвое. Альтернативный дунайский маршрут не способен компенсировать потери из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Встал экспорт металлургической продукции. Теоретически обоюдный ущерб создает окно для турецкой инициативы, но все зависит от политического решения руководства двух стран. На этом фоне появилась новость о возможном визите в Киев и Москву спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Якобы они уже сообщили украинскому президенту о наличии неких новых идей по завершению войны. При этом полное прекращение огня по-прежнему недостижимо. Ни Москва, ни Киев не готовы пока фиксировать линию фронта. В этой ситуации технически ограниченные договоренности могли бы стать тем форматом, в котором стороны вообще способны продвигаться вперед. Морской мораторий при этом не требует территориальных уступок, поддается относительно простой верификации и мог бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. Кстати, еще до турецкой инициативы Вашингтон сигнализировал Киеву о нежелательности ударов по танкерам и нефтяной инфраструктуре Черного моря. Возможно, он будет готов подкрепить турецкое предложение давлением на Киев, если Москва заявит о своей готовности. Черноморский мораторий мог бы стать менее спорным элементом пакета, который Уиткоф и Кушнер повезут в Москву и Киев, поскольку дал бы быстрый результат на фоне буксующих переговоров по всем остальным вопросам. На этом фоне заявление Фидана о том, что Россия в крайнем случае может прибегнуть к ядерному оружию, выглядит просчитанным элементом той же дипломатической партии. Это заявление работает на ту же цель, что и предложение о морском моратории. Оно повышает ставки и создает дополнительное давление в пользу деэскалации. Однако в Москве могут счесть любое проявление деэскалации как передышку для Киева, а не как равноценный компромисс. Галимые экономические расчеты и бонусы могут в этом случае не сработать против чисто военной логики.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Владельцы турецкого сухогруза, атакованного в Черном море, и члены его экипажа подают иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщает портал Хабер-Денис-Де. Компания и экипаж считают, что Украина нарушила международное право, атаковав гражданское судно и целенаправленно ударив по жилым помещениям кассетными боеприпасами, что является собой преступление против человечности. Турецкий сухогруз 23 июля перевозил уголь из Тамани в Трабзон и был атакован в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, один моряк погиб, а трое пострадали. Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации российского присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и порт Тартус переходят под управление Дамаска и становятся гражданскими. Российские военные базы преобразуются в совместные учебно-тренировочные центры. На переходный период отведено 3 месяца. Переговоры шли 1.5 года и завершились соглашением, которое сирийская сторона назвала новым этапом в двусторонних отношениях. Ранее у России был 49-летний договор аренды этих объектов до 2066 года. Но после смены власти в Сирии в конце 2024 года года статус-кво был пересмотрен. В итоге Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, но в урезанном формате. Соглашение — это компромисс, трехмесячный переходный период показывает, что переговоры продолжаются, и финальная картина еще не до конца ясна, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Несомненно, выигрыш пока сирийская сторона. Сирийцы получают возможность квалифицированной подготовки кадров, причем со стороны российских офицеров. Это исторически очень удобно для сирийцев. Они всегда взаимодействовали поначалу с советскими военными, потом с российскими. Да и вооружение у них тоже в основном либо старые советские, либо российские. И, как неоднократно заявляла Москва, база Хмеймим и порт Тартус будут использоваться для поставок гуманитарной помощи, в том числе из России. Это то, в чем нуждается Сирия. 3 месяца дополнительных переговоров, наверное, нужны для того, чтобы ответить на вопрос, а в чем выгода России. В первую очередь Москва остается в Сирии, а значит, остается и на Ближнем Востоке. Это плюс. Но за скобками остались вопросы, например, как будут использоваться эти базы для логистики, связанной с российским присутствием в странах Африки. На каких условиях это использование продолжится и как этот вопрос будет регулироваться. Российские компании могут сохранить присутствие в Сирии, могут пользоваться инфраструктурой Хмеймима и Тартуса, но прежних привилегий не будет, это точно. Это уже будет конкурсная основа, это будет жесткая конкуренция. При этом преференции вполне возможно будут отдаваться совсем другим государствам, тем, которые поддерживали пришедших к власти в Сирии. Хотя что-то для России, наверное, останется.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, который получил убежище в России. Новое руководство во главе с Ахмедом Ашара не исключало сохранение российских военных баз, если Дамаск увидит в этом выгоду. Кремль подтверждал, что переговоры ведутся по всем вопросам, включая военное присутствие. Футболисты «Зенита» сенсационно уступили дебютанту РПЛ московской «Родине» в матче 3-го тура чемпионата России со счетом 1-2. Петербургскому клубу это стоило лидерство в таблице.
3: А в центральной игре уикенда в Москве встретились «Спартак» и «Краснодар».
1: Подробности этого и других матчей тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: События в матче «Спартак-Краснодар» развивались стремительно. Уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Манфред Угальда замкнул передачу Маркиниса. В кои-то веки ошибку допустил Станислав Агацев. Но прошло всего 3 минуты, и Лукас Оласа восстановил равновесие 1-1. А еще через 5 минут Жоао Батчи филигранно нанес обводящий удар в девятку. «Краснодар» повел 2-1. Во 2-м тайме за «Спартак» дебютировал новичок, албанский нападающий Мирлин Даку. Также на замену вышел Игорь Дмитриев. Это добавило остроты. На 82-й минуте мощнейший удар нанес Жетсон, но гостей спасла штанга. В итоге волевая победа «Краснодара» 2-1, и команда Мурада Мусаева становится единоличным лидером таблицы. 9 очков из 9 возможных. «Зенит» оступился в Петербурге. В игре с «Родиной» действующий чемпион удивил так удивил. Все шло по накатанному сценарию. В 1-м тайме Максим Глушенков забил свой 50-й гол в РПЛ. Казалось, спокойной игры в полсилы хватит для 3 очков. Но после перерыва все поменялось. Вышедший на замену 20-летний нападающий Артур Гребян сделал дубль. Как ни смотрели судьи видеоповторы, не нашли причин отменять. 2-1. Есть первая победа «Родины» в РПЛ. Главный редактор питерской газеты «Спорт день за днем» Иван Житков жестко раскритиковал игру своих земляков.
6: Безобразнейший совершенно 2-й тайм. Полная потеря ориентиров, понимание, что происходит. Полное отсутствие способности реинкарнироваться, оно просто поражает. Даже не очень понятно, что могло спасти «Зенит» в этом матче. Не сработало ничего. Ни Ерохин, который уж считается, ткнет и забьет. Ни Глушенков, кстати, мы обсуждали неделю назад. Который иногда кажется, что это звезда, которая в любой момент выручит. А на самом деле не в любой. Природа вот тех столкновений его периодических с Симаком становится иногда понятной. У «Зенита» такие матчи были. Некий элемент стыдобы, пожалуй, есть.
5: В динамовском дерби не было голов до 76-й минуты, а затем прорвало. Команда Сандра Шварца, видимо, сама устала от своей низкой реализации, и в течение 2 минут Тимофей Маринкин и Дмитрий Скопинцев забили 2 гола. И тут же нападающий махачкалинского «Динамо» Гамит Агаларов 1 мяч отыграл. Но все-таки в этой встрече последнее слово было за «Динамо» московским. Гол Антона Мирончука и 3-1. «Локомотив» накануне сыграл в ничью с «Акроном» 0-0. Все это с трибун наблюдали бывший футболист «Локомотива» и «Акрона» Артем Дзюба и его старый приятель Леонид Слуцкий, который сейчас никого не тренирует. В новом сезоне железнодорожники никак не могут победить. Команда Михаила Галактионова явно находится в кризисе, и даже имея пока еще в своем составе такого таланта, как Алексей Батраков, ничего не может сделать. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», в разговоре с «Бизнес-ФМ» проанализировал ситуацию.
7: Проблемы в «Локомотиве» начались не сейчас. Это просто продолжение ситуации довольно сложной, которая связана с финансированием клуба и с приходом новой власти в клуб, или скорее борьбы за влияние нескольких ответвлений этой власти. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место, но это скорее было вопреки. Поэтому сейчас продолжается спад, который начался еще в концовке прошлого сезона. Сейчас клуб вошел в новый чемпионат без одного из своих лидеров Воробьева, который перешел в Краснодар. Что касается Батракова, плюс-минус к манере его игры соперники привыкли, и Батракову уже сложнее показывать то, что он показывал в предыдущих матчах. И сложнее в том числе, потому что он лишился тех партнеров, которые были. Это, собственно, и Воробьев, и Баринов.
5: Турецкие инсайдеры сообщали об активном интересе к Батракову со стороны Галатасарая. Однако после игры с «Акроном» пресс-служба «Лока» заявила, что переговоры не ведутся. По мнению Артема Локалова, даже если Батраков уйдет, это будет не так болезненно, как потеря Артема Карпукаса.
7: Трансфер по-прежнему возможен. Карпукас выполняет огромный объем работы. Не случайно его так хочет заполучить «Зенит». Я так понимаю, что переговоры продолжаются.
5: ЦСКА и Ростов также сыграли по нулям. Армейцы пока не проигрывали в этом сезоне, но не входят в топ-5. А «Балтика», похоже, намерена доказать, что в прошлом сезоне ее результаты не были разовой акцией. В этом чемпионате команда Андрея Талалаева выиграла 2 матча из 3 и вновь идет в лидирующей группе. На этот раз калининградцы одержали победу над крыльями Советов 2-0. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: OpenAI замедляет разработку своей новой ИИ-модели Astra, также известной как ChatGPT-6, после того, как в июле ее тестовые версии взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Компания решила усилить меры безопасности и расширить тестирование, что может отложить выпуск модели. При этом OpenAI подчеркивает, что сама Astra не участвовала во взломе. Это первый случай, когда ведущая ИИ-лаборатория сознательно тормозит разработку своей модели из-за кибербезопасности. Журнал Time тестирует новый рекламный формат Agent Ads – объявление в виде тестов в формате вопросов и ответов, размещенные на упрощенных страницах без картинок. Их читают не люди, а ИИ-агенты, которые затем могут использовать эту информацию в ответах пользователям чат-ботов и генеративного поиска. Реклама помещается как спонсорская, так Time монетизирует аудиторию, которую человек не видит напрямую. Бренды платят не за показ баннера, а за то, чтобы их данные узнал и пересказал искусственный интеллект. Соцсеть X свернула прежнюю программу монетизации и ввела выплаты только за оригинальный контент. Он должен быть написан, снят или разработан лично автором. Новая программа начнет работать с 8 сентября 2026 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Испания на месяц устанавливает пограничный контроль для прибывающих из Италии. С полуночи 9 августа пассажиров самолетов и морских судов начали выборочно останавливать пограничники. Они проверяют документы, визы и право находиться в шенгенской зоне. Ограничения продлятся до 7 сентября. Первой подобную меру ввела Италия. Рим объяснил ее недавним массовым притоком мигрантов из Марокко в испанский город Сеута на севере Африки и риском их дальнейшего перемещения по Европе. Почему Мадрид в ответ ввел схожие меры, рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов.
9: Это довольно логично то, что испанцы тоже будут вводить какие-то ответные меры по отношению к тем, кто будет пересекать границу со стороны Италии. Итальянцы ввели ограничительные меры для пересечения границы, опасаясь того, что мигранты могут хлынуть к ним. Италия, в общем-то, является одной из стран, которая чаще всего подвергается таким вот массовым высадкам среди мигрантов. 70% не те люди, которые ищут каких-то там преференций на территории Евросоюза, а, скорее всего, те, которые готовы влиться в ряды организованной преступности. Они, в общем-то, как-то стараются на территории Италии не задерживаться. Они говорят, что очень плохие пособия. Отправляются потом чаще всего во Францию или в Германию. Итальянцы таким образом хотят себя оградить от непрошенных гостей, а испанцы просто хотят как-то компенсировать свои обиды, наверное, и итальянцам показать тоже, что мы, ребята, не лыком шиты, и если от вас кто-то там будет к нам перебираться, то мы будем принимать определенные меры. Но я думаю, что, вы знаете, как это бывает, соседи милые бронятся и тешатся, так что все, в общем-то, вернется на круги своя.
1: Сергей Изуитов, журналист. При этом Италия до 1 сентября ввела выборочные проверки граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают из Испании по воздуху и морю. Испания ответила шире. Под проверки могут попасть и итальянцы. После событий в Сеуте контроль на сухопутной границе с Испанией также усилила Франция. Между тем, итальянская газета «Карьера де ла Сера» пишет, что испанская Сеута может стать центром радикализации и вербовки террористов. Такую оценку предоставили правительству спецслужбы Италии, которые использовали информацию, в том числе от испанской разведки, отмечает издание. Также в соцсетях появились сообщения о подготовке новой волны массовой миграции в Сеуту. Акции и аудитория сразу у нескольких крупных интернет-сервисов резко сократились на фоне развития ИИ. Речь идет о Stack Overflow, Check, Shutterstock, Getty Images, Quora и Fiverr. Пользователи все чаще получают ответы, создают изображения, решают рабочие задачи напрямую с помощью нейросетей, минуя специализированные площадки. Почему прежние бизнес-модели не выдерживают конкуренции с ИИ? И кто может оказаться следующим? Объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: В принципе, можно сказать, что коллапс бизнес-модели всех этих сервисов произошел так или иначе из-за развития искусственного интеллекта. Но в каждом отдельном случае это разные причины. Например, причина, что есть проблемы у фотобанка, не в том, что просто людям перестали быть нужны изображения, и они теперь генерируют их где угодно. Основное отличие в том, что AI позволяет очень длинную цепочку процесса решить в одном месте. То есть вот это изображение, которое мы искали, например, нам было нужно для создания плаката на конференцию. И сейчас большинство инструментов позволяют в одном месте решить от начала до конца эту задачу, а раньше нужно было много фрагментированно ходить по разным направлениям. То есть, например, Stack Overflow тоже это место, где ты можешь найти ответ, но в целом-то у тебя цель написать код, и когда у тебя AI-инструмент интегрирован в среду, в которой разработчики пишут сам код, то намного удобнее делать это в одном месте. Помимо того, что AI умеет генерировать суперперсонализированные ответы, еще и часто это просто удобнее, чем сторонний сервис. Я думаю, что ближайший большой индустрии, которая может, скажем так, схлопнуться, будет индустрия аутсорса интеллектуальных задач. Много есть бирж, где мы можем искать себе переводчиков, SEO-оптимизаторов, разработчиков, кого угодно, вот эти биржи фрилансеров. Это будет следующая большая цель AI, потому что часто передать кому-то контекст уже сложнее, чем просто сделать его самому с помощью AI. Думаю, что дальше эта индустрия будет сжиматься очень сильно.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Однако списывать все потери этих сервисов только на ИИ было бы упрощением. Участие компании спад начался раньше, а громкие проценты, рассчитанные по разным показателям и от разных точек отсчета – стоимости акций, посещаемости или числу новых публикаций. При этом, по словам экспертов, сокращение активности на серверах не оставит нейросети без материалов для обучения. Простых текстов в интернете моделям уже хватает, и теперь им нужны более сложные данные, длинные цепочки рассуждений и решения реальных бизнес-задач, для создания которых компании отдельно нанимают консультантов и других специалистов. Как откроется рынок в понедельник? Российская валюта заметно подешевела перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже почти на 16 копеек и к закрытию торгов стоил 12 рублей 24 копейки. Доллар на межбанке поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Курс рубля опустился, отыгрывая решение Минфина увеличить объем покупки валюты. Также сказалось завершение квартальных налоговых выплат нефтяников, которые раньше увеличивали предложение валюты. Российский рынок акций также завершил неделю снижением и индекс Мосбиржи опустился до отметки 2281 пункт, долларовый индекс РТС до 875 пунктов. При этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Что ждать от новой недели, говорит инвестстратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
11: Российский фондовый рынок может получить поддержку на открытие торгов в понедельник от новостей о том, что представители президента Трампа приедут в Москву и Киев для переговоров по регулированию российско-украинского конфликта. Также российский фондовый рынок поддерживает ряд корпоративных результатов российских эмитентов, показавших отчетность выше прогнозов и в целом весьма неплохие цифры. Но в то же время каких-то больших драйверов для дальнейшего роста российского фонда рынка нет. Реинвестирование дивидендов уже произошло и не сильно повлияло на диспозицию на фондовом рынке, то есть какого-то взрывного роста котировок не произошло. Макроэкономический и геополитический фон остаются напряженными. В отношении успеха переговоров существует на рынках достаточно большой скепсис. Поэтому я думаю, что в целом торги будут волатильными. Возможно, позитивное открытие, но потом котировки акций могут пойти вниз. Что касается курса рубля, то рубль может уйти ниже 83 рублей за доллар из-за того, что Минфин увеличил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Покупки Минфина на относительно неликвидном рынке – это такая достаточно важная причина для движения рубля вниз. По поводу нефти можно сказать, что котировки черного золота будут очень волатильными в зависимости от заявлений официальных лиц в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Но, скорее всего, они будут колебаться на ближайшей неделе в диапазоне 80-85 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Рынок ждет роста на геополитическом оптимизме. Слабеющий рубль и ожидания снижения ставки ЦБ играют на руку акциям. Все будет зависеть от инфляции в среду и новостей из Ближнего Востока, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Я думаю, что в следующие 4-5 дней мы, скорее всего, увидим попытку рынка в дальнейшем отрасти. Мы увидим ожидание роста индекса на фоне пока еще относительно зыбкого. Тем не менее, процессы к мирному регулированию на Ближнем Востоке, что будет снижать цены на нефть на мировых рынках. Это будет через замедление притока объема иностранной валюты в экономику ослаблять рубль и давать возможности для роста индексу. Также будем ждать данных по инфляции в среду, которые будут оставаться такими же важными, как и ранее. Возможно, если вторую неделю подряд мы увидим хоть небольшую, но дефляцию, это еще больше укрепит участников рынка в том, что ЦБ продолжит в сентябре снижать ставку и смягчать ДКП, и это тоже может поспособствовать росту спроса на бумаги. Прежде всего, те бумаги, которые у нас активно платили дивиденды и завершили свой дивидендный сезон. Цены на нефть пока будут находиться в боковике, даже, может быть, под влиянием коррекционных настроений, опять же, в свете, пусть шаткого, тем не менее, процесса по все-таки установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну и, возможно, если мы видим какие-то геополитические позитивные новости по российско-украинскому сценарию, это тоже должно позитивно отразиться на рынке. На валютных рынках, скорее всего, увидим продолжение процесса плавного ослабления рубля куда-то в район 82,5-83 к доллару. И если говорить пара рубль-юань, то где-то в районе 12,3-12,5 рубль к юаню. Дефицита большого валютной юаневой ликвидности не наблюдается, но спрос на нее плавно будет увеличиваться по мере того, как цены на нефть будут снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». К концу года, по мнению аналитиков, курс доллара может достичь 84,5 рублей, но на это повлияет снижение цен на нефть до 52-55 долларов за баррель и возможные изменения в операциях Банка России.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы Business FM, полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном в полсилы и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. В Иране огромная инфляция, у них нет денег, сказал Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, Иран находится в очень плохом положении с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Американский президент также заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. Главное управление гражданской авиации воздушного транспорта Сирии взяло под свое управление международный аэропорт Латакия, рядом с которым с 2015 года располагалась российская авиабаза Хмеймим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, передача управления стала возможной после подписания Москвой и Дамаском меморандума о реорганизации присутствия России в Сирии. Согласно ему, гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры. По меморандуму Дамаск также примет под гражданское управление 4-й коммерческий причал в порту Тартус. На переходный период отводится не более 3 месяцев. Переговоры о судьбе российских баз в Сирии шли 1.5 года. Они начались после свержения в декабре 24-го режима Башара Асада. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Фрештоутер Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Как пишет Телеграф, после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Москве арестованы бывшие и действующие директоры и производители беспилотников «Дрон Solutions». Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Вместо 2 месяца одни сутки. Правительство хочет сократить сроки оплаты штрафов для владельцев машин с иностранными номерами. По статистике МВД, меньше половины нарушителей оплачивают штрафы, а остальные просто уезжают из страны. Что изменится, если платить за несоблюдение правил придется день в день? За что семью известного фермера-американца хотят выдворить из России? Джастис Уокер готовится оспаривать возможное выдворение. Мы поговорили с друзьями и соседями веселого молочника о том, почему у его детей до сих пор нет российского гражданства, каким его знают в селе и какие у него отношения с местными властями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Москве арестованы бывшие действующие директоры производителя беспилотников «Дрон Solutions». Глава компании Вячеслав Барбасов и его предшественник Иракли Хазалия проходят по делу об особо крупном мошенничестве. Фабула дела правоохранителями не раскрывается.
4: Подробности.
15: Компания Drone Solutions работает в Москве с февраля 2018 года. По открытым данным, занимается научными разработками в области естественных и технических наук. Drone Solutions разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе различных нейросетей. На сайте компании указано, что их продукция летает от Арктики до Африки, работает в любых климатических условиях. Drone Solutions производит БПЛА для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. О каком-либо военном применении дронов данных нет. На сайте указаны работы в области морского патрулирования, лесного хозяйства, работы МЧС, инспекции объектов нефти и газодобычи. Основные совладельцы Drone Solutions – гендиректор Вячеслав Барбасов, у него около 40%, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы – около 23%, а также Иракли Хазалия. Он миноритарий компании.
1: По статье об особо крупном мошенничестве директору Drone Solutions и его предшественнику грозит до 10 лет лишения свободы. Практически наверняка дело о мошенничестве связано с невыполнением госконтрактов, говорит адвокат Елена Федулова.
16: Если речь идет о хищении, скорее всего, при исполнении госконтракта. То есть, если идет речь о дронах, ну, понятно, что, скорее всего, это был госконтракт, и, скорее всего, произошло неисполнение обязательств. Раз оба директора привлекают, то, видимо, там на протяжении...